сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107,6.

было в мире родина. Там, где дом, родина. Там, где знаком, каждый улиц спрятанный двор. Там, где первый с отцом, по душам разговор. Там, где мама под вечер звала из окна, говорят, стынет ужин. Там, где первое любим, там, где первое душ.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

Привет, это Диана Кох, певица из Екатеринбурга. Хочу напомнить тебе, красиво быть счастливым, просто так и каждый день. Слушаем мой новый трек «Счастье» на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При совершении пожертвований зарубежным, неправительственным или международным организациям обязательно перепроверяйте их в перечне нежелательных организаций Министерства юстиции Российской Федерации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Екатеринбург – город самых романтичных жителей. Такой вывод можно сделать, узнав из книги рекордов Гиннесса о том, что наш мегаполис установил мировой рекорд по продолжительности показа фильма «Титаник» в кинотеатре. В конце 90-х его показывали подряд 1 год и 7 месяцев. При этом интерес зрителей был огромным. Всего за 2 месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов.
0: Город ФМ на 107.6. Самое екатеринбургское радио.

0: В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Город FM. На 107.6.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да

0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
1: На 107,6.

продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
2: В эти выходные в Екатеринбурге стартует книжный фестиваль «Зеленая строка». В этом году фестиваль будет представлен масштабной книжной ярмаркой «Книжный Зомбиленд», на которой будут представлены новинки и бестселлеры от 60 крупных и нишевых российских издательств. Кроме мега-ярмарки, организаторы готовят насыщенную событийную программу для взрослых и детей. Автограф-сессии, презентации новых книг, лекции и дискуссии, творческие мастер-классы, литературные квесты и поэтические чтения. С 1 по 11 мая. Успевайте. Проспект Космонавтов, 108D. Вход свободный. 6+. Также 1 мая у вас есть возможность поучаствовать в эпичном митинге-концерте на стадионе Екатеринбург-Арена. На больших экранах будут транслировать видеоролики о работе профсоюзов, прозвучит спецвыпуск радиогазеты, выступят победители конкурсов рабочей песни и Уральского государственного театра эстрады. Участников акции будут угощать горячим чаем, профсоюз работников связи проведет акцию. Любой желающий сможет прямо с площадки митинга направить поздравительные открытки с майскими праздниками своим близким. 1 мая, пятница, в 10:00, Екатеринбург-Арена, улица Репина, 5, вход свободный, 6+. 2 мая пройдет долгожданный кубок Ленинского района по шахматам. Официальные соревнования Ленинского района города Екатеринбурга по быстрым шахматам. В каждом турнире призы получают 1, 2, 3, 4, 5 и 6 места. А также лучшие женщины, ветераны, юноши и девушки 2010 года рождения. У турнира внушительный призовой фонд, а участие бесплатное. Главное — успеть зарегистрироваться. 2 мая, начало отборочного этапа в 13:00. Улица 8 марта, 46. Вход свободный. 12+. Огромное количество мероприятий вас ждет также в парке.

0: Маяковского. 1 мая, например, состоится церемония открытия выставки военной техники и вооружения на фан-зоне. Экспозиция будет работать ежедневно, но до 10 мая. 2 и 3 мая в парке будут проходить мастер-классы в городских мастерских в режиме нон-стоп с 12:00 до 6 часов вечера. Среди направлений – роспись имбирных пряников и домиков, а также панно из гипса и текстильных аксессуаров. А 3 мая в 9:00 состоится традиционная пробежка 5 верст. В общем, приходите всей семьей классно провести время в нашем парке развлечений. 0+. Ну и напоследок, классную задумку в эти выходные решили реализовать в креативном кластере L52. Там решили провести мастер-класс по городскому бытовому танцу. Это одна из интереснейших социокультурных практик горожан в начале 20 века. В ходе этого мастер-класса настоящие спецы смогут погрузить вас в атмосферу того самого времени. Под аккомпанемент баяна вы разучите и сможете исполнить различные формы городских бытовых танцев. 3 мая, воскресенье, 16:00, креативный кластер L52. Проспект Ленина, 52. Подробности по тегу «Бытовой танец Екатеринбург». 12+.
1: Планируйте культурные выходные вместе с «Город-ФМ».

0: В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: На 107,6.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять врывается весна, и созрелись семена.
0: Весна на город ФМ.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, это Ликвид. Слушайте мои песни на волнах радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В микрорайоне «Синие камни» расположена улица Анны Бычковой. Она была единственной женщиной мэром Екатеринбурга, а точнее председателем Свердловского горсовета с 1929 по 1930 год. Анна Бычкова – большевичка, герой социалистического труда и первая обладательница звания «Почетный гражданин Свердловска». При ней в городе был пущен трамвай, открытый зоопарк и обувная фабрика. В это же время в Свердловске впервые на Урале показали звуковое кино, открыли автодорожный техникум и драматический театр. Кроме того, Анна Бычкова подписала распоряжение о сносе нескольких церквей города, включая Екатерининский и Кафедральный соборы.

0: В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: На 107,6.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

Итак, внимание. Если хочешь стать гуру грува, прочувствуй грува эту культуру. Ты будешь хмурым и много думать, если хочешь стать гуру грува.

0: Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Утром и вечером, ночью и днем, по дороге с работы, по пути в гастроном многие жители Екатеринбурга следуют на метро. И многие через станции проспект Космонавтов и Уралмаш. И если есть время, например, в ожидании поезда, смотрят на оформление станций. Красивые опорные колонны на Космонавтов или распространенные по всему протяжению станции Уралмаш буквы названия. И мало кто знает до сих пор, кто на самом деле приложил к этому руку.
1: Когда тебя озаряет, когда ты начинаешь представлять себе, да, вот эта вспышка света в голове происходит, в темноте в твоей, потому что у нас же в голове темно, вспышка света происходит, и ты вдруг видишь, вот, ты видишь просто вот этот объект, который там, условно говоря, тебе предстоит спроектировать. Ты его быстренько-быстренько фотографируешь, да, в памяти. И потом твоя задача просто все это как бы перенести и доработать какие-то моменты. Вот я так себе это представляю. В музыке то же самое.
0: Вячеслав Бутусов всегда говорил: «Я не музыкант, я архитектор». Но мы еще поговорим о том, почему лидер Наутилуса был в хорошем смысле обречен выбрать именно эту профессию. Ну а после окончания архитектурного института попал по распределению в Уралгипротранс. Тогда как раз строилось метро в Свердловске, и предприятие выиграло конкурс на проектирование трех станций. Для этого был создан специальный отдел. Вот Бутусова и назначили в отдел метрополитена. 3 года вместе с коллегами занимался чертежами, конкретно интерьерами станций «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш».

0: Если уж совсем конкретно, то Бутусов сделал чертежи облицовки колонн на станции «Проспект Космонавтов», а для «Уралмаша» нарисовал шаблоны для объемных букв. Конечно, Вячеслав сделал только эскизы, но именно по ним позже буквы изготовили на «Уралмашзаводе».
1: Должно быть что-то взаимообразное, наверное, в этом сочетании, да? То есть и в архитектуре, соответственно, должно быть проявление какой-то музыкальности, так же, как и в архитектонике зданий, вообще каких-то там конструкций, да, существуют законы, по которым строится там, например, какой-то ряд, да, то есть от основы, от базы вверх, условно говоря, это первый закон, да, и очень важный момент от общего к деталям, тоже закон, который работает и там, и там.
0: В то время все коллеги знали, что Бутусов – музыкант, ведь на работе Вячеслав либо чертил, либо писал тексты в блокнот, либо спал, потому что по ночам как раз репетировал с группой или записывал песни. Однажды принес рабочую запись «Разлуки» и оставил ее на квартире у своего начальника, Спартака Зиганшина, а это была единственная версия, записанная на маленькой бобине. После этого вечера Бутусов 2 недели ходил сам не свой и однажды признался Зиганшину, представляешь, потерял рабочую запись «Разлуки», которую мы свели, и в ответ услышал: «Так она у меня дома лежит, ты ее не потерял, а просто забыл». И Вячеслав после этого сразу расцвел. А затем время от времени заходил к коллегам и приносил билеты на концерты. Свердловский метрополитен официально заработал 27 апреля 1991 года. В это время Вячеслав Бутусов уже окончательно уехал в Санкт-Петербург. Но не исключено, а, наверное, даже точно, что многие пассажиры екатеринбургской подземки и сейчас в дороге слушают «Наутилус Помпилиус», из песен которого наше метро особенно напоминает вот эту.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я певица Сан Ларк из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Легкая» на Город FM.
2: Когда не с

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6.
2: Звезды, мне страшно падать.

0: Родительский комитет. Повтор программы.
1: Добрый день. Начинается программа «Родительский комитет» в эфире радиостанции «Город-ФМ». В студии Алексей Кузнецов. Сегодня поговорим про самбо. У нас в гостях Александр Казаков, председатель Свердловской региональной общественной организации «Армейская федерация самбо», старший тренер по самбо ЦСКА Екатеринбург. Добрый день, Александр.
2: Добрый день.
1: Рад вас видеть в нашей студии. Впервые ведь вы на радио,
2: да?
1: Да? Но тем более с дебютом вас поздравляю. Напомню, что у нас есть контакты 99 15 15 107 и 6. Присоединяйтесь к нам, потому что мы поговорим сегодня и о воспитании подрастающего поколения, и про самбо поговорим. Но я так понимаю, у вас сегодня достаточно яркое событие, на которое могут родители прийти со своими детьми, и без детей могут прийти. Что у вас сегодня?
2: Сегодня у нас открытое занятие на Щербакова, на лыжной базе ЦСКА в зале самбо. Туда могут прийти все желающие посмотреть на тренировку, и это в 17 часов будет, 17.00. А в 18 и в 19 часов будут пробные занятия для детей 5-6 лет в физкультурно-оздоровительную группу.
1: Это заранее надо было записываться? Или также можно прийти к 5 посмотреть и в 6 остаться?
2: Там была регистрация, да, но если сейчас кто-то нас слушает и захотел, можно без регистрации прийти, ничего страшного.
1: То есть срочно захотел попасть на самбо?
2: Да.
1: Например,
2: да.
1: Но это событие, сегодня можно прийти глянуть на самбо, а вдруг действительно вашему ребенку подойдет, и, насколько я понимаю, ведь не только мальчики, девчонки тоже идут на самбо, что для меня, кстати, удивительно.
2: Ну, когда я занимался раньше в юности, у нас девочек не брали. Сейчас уже они в полный рост занимаются, и даже боевое самбо девочки тоже.
1: Ну и успешно у них вообще
2: получается.
1: Но да. Я так понимаю, девчонки с парнями ведь не в спарринг не встают? То есть это отдельное?
2: Ну, когда на тренировках-то встают.
1: А, есть такое, да?
2: Ну, особенно когда возраст еще позволяет, что они не сильно друг от друга отличаются.
1: Ну, поговорим про детишек. Еще одно событие. У вас ведь 29-го, это завтра?
2: 29-го, завтра.
1: Да, завтра, 103 года ЦСКА, клубу вообще в целом. И по этому поводу мы тоже собрались. Я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Потом вернемся к празднику, безусловно. Вообще про самбо хотелось поговорить, и про вас хотелось поговорить. Сколько вы уже тренером работаете?
2: Тренером? Ну, официально с 2016 года.
1: Ну, не так давно официально, а неофициально?
2: Неофициально, ну... Первый раз начал тренировать, когда учился в артиллерийском институте нашем, который расформировали в 2009 году.
1: Так.
2: Там курсанты меня на первом курсе, когда узнали, что я самбист, попросили тренировать.
1: Настойчиво.
2: Да, я тренировал в спортзале в нашем.
1: Ну, то есть, получается, что вы с детских лет увлекаетесь самбо?
2: Да.
1: Ну, то есть, это еще какие-то там были года, начало века, я так понимаю, да?
2: Это 99-й год.
1: 99-й, да.
2: До этого я в Суворовском учился там. Был период, когда тренера не было, тоже мы самостоятельно тренировались.
1: Вообще, как дети в самбо приходят? То есть это что? Это сарафанное радио? Это кто-то подсказал? Почему? Ну, вы как пришли?
2: Меня дед просто отправил. Он просто сказал: Сашка, иди запишись на самбо. Я просто
1: То пришел. Есть никаких сомнений вообще не возникло, да? Ну, дед сказал, надо идти. Но понятно, что мы, когда были мелкими, все ходили на тот или иной вид спорта, так или иначе. Сейчас что из себя самбо представляет вообще?
2: Самозащита без оружия. Как, все классика, советский бренд. То есть ничего не изменилось.
1: Мы все так же успешны в самбо?
2: В самбо мы лидеры мировые.
1: Серьезно? Я немножко отстал. Ну, точнее, не то, что отстал, я и не следил пристально.
2: Но это же наш национальный вид. Соответственно, мы, как его основатели, всегда там лидировали. И до сих пор это... Сейчас, мне кажется, сборная России там вообще на недосягаемом уровне находится.
1: То есть мы задаем тренды, так или иначе. Да, и вы в том числе. Со скольки самбо занимается вообще?
2: Самбо по-разному. Но в бюджетные группы зачисляются с 8 лет сейчас дети. Ну, с 7 даже уже можно.
1: А я думал, что там в 5-6, нет, это нереально.
2: В 5-6 лет это вне, ну, то есть группы подготовки, так называемые. Ну, то есть в коммерческих клубах, конечно, с 5-6 лет набирают там.
1: Но это еще не самбо в полной мере, да?
2: Да. А в целом в группы подготовки в спортивных школах с 5 лет, да, можно попасть уже и начать заниматься.
1: В общем, о том, как попасть, как заниматься, и, в частности, может быть, попасть к Александру, поговорим чуть позже. У нас сейчас буквально минутка полезной информации, небольшая пауза, затем вернемся в студию.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: программы. Ну, да. Продолжается родительский комитет на 107,6. У нас в гостях Александр Казаков, председатель Свердловской региональной общественной организации Армейская федерация самбо, старший тренер по самбо ЦСКА Екатеринбург. Александр, добрый день еще раз.
1: День.
0: Напомню, что у нас есть мессенджер 99-15-15-107,6. Можете задавать Александру любые вопросы по поводу того, как отправить детей на самбо, есть ли склонность у ваших детей, ну и так далее, и тому подобное. Напомню также, что 103 года завтра клуб ЦСКА празднует. Я так понимаю, что какие-то масштабные мероприятия, видимо. Но 103 года не юбилей, но тем не менее, дата такая серьезная. И сегодня открытая тренировка по самбо на Щербакова.
1: Все верно.
0: Да, туда можно прийти к 5 часам, но я думаю, что мы к этому еще вернемся. А пока про тех самых замечательных наших детей. Чуть раньше мы говорили о том, что самбо все-таки начинается лет с 8. Почему так поздно? Обычно ведь в спорт приводят чем раньше, тем лучше, по идее, считается, или нет?
1: В советское время вообще с 14 начинали.
0: С 14?
1: Потом уже позже это сдвинулось и начали... Ну вот я... Как бы мы с 3 в 5 класс сразу перешли, то есть я начал заниматься в 5, ну, по сути, в 4 получается. И это только вот был набор. То есть это не то, что я поздно начал, это вот такой был набор.
0: А чем мотивируется это?
1: После начальной школы. Ну, что... Все-таки у нас же единоборство.
0: Ну, контактный вид спорта, да.
1: Да, и надо, чтобы все равно уже окреп человек-то, чтобы его учить этим всем.
0: Но, по идее, прежде чем в самбо попасть, надо за каким-то спортом все-таки заниматься. Это же не просто так. Лежал-лежал, пошел в самбо.
1: Ну, по сути, раньше же в советское время физкультура была на хорошем уровне. Даже если ты спортом нигде там не занимался, ты в школе там в физкультуре разные кружки были там. Все
0: так
1: бегали.
0: Это-то
1: там,
0: да, но сейчас-то мы видим детей в телефонах, в компьютерах.
1: А сейчас, да, есть такая проблема. Ну вот поэтому и раньше набирают детей, да. Для того, чтобы их подготовить, прежде всего. То есть понятно, что у них неполноценные тренировки, как вот самбо, да. То есть это нельзя назвать, по сути, самбо. Потому что они там подготовкой занимаются, чтобы окрепнуть, чтобы...
0: Ну что в подготовку сегодня входит, вот у вас конкретно? Как долго идет вообще тренировка?
1: Это акробатика, это гимнастика, это растяжка, это координация движений, быстрота. То есть просто подготовка физических человека для того, чтобы он был готов в дальнейшем изучать вот эти боевые приемы, и при этом у него после того, как он упал на ковер, там ничего не сломалось...
0: Ну, то есть, условно говоря, чтобы он окреп там к своим 8 годам.
1: Да.
0: Но вот сегодня как к вам попасть?
1: Ну, сдать нормативы можно и поступить на бюджет в спортивную школу.
0: У нас сколько, кстати, вот таких школ по самбо? Достаточное количество вообще?
1: В Екатеринбурге?
0: Да.
1: Ну, достаточно много, да. С 16-я спортивная школа, думаю.
0: Ну, то есть, есть варианты, где можно на бюджет попасть и, собственно, бесплатно заниматься ходить.
1: В принципе, наверное, во всех районах, да, у нас охвачено.
0: А нормы, про которые вы, Александр, говорите, что из себя представляют? То есть, чтобы родители понимали, а что спросят с их ребенка?
1: Прыжок в длину, подтягивание, потом, ну, то есть, сгибание-разгибание рук там в висе на перекладине, сгибание-разгибание рук в отжимания, да, вот эти.
0: Так.
1: От пола.
0: Ну, такие пресс, понятные вещи, в общем.
1: Пресс,
0: да?
1: За минуту сделать. Ну, по сути, то же самое, что в ГТО. Ну,
0: хорошо, подтягивание. Сколько подтягиваний?
1: Я сейчас, честно, не вспомню. Сколько.
0: Ладно,
1: там,
0: оставим.
1: Там в зависимости от возраста, там уже переходные еще нормативы есть, и в каждом возрасте свое там количество.
0: Но допуск какой-то существует. Допустим, если надо потянуться 10 раз, человек потянулся, ребенок потянулся 9 раз, это все-таки пропуск или нет?
1: Это в зависимости от того, сколько мест есть. Какой конкурс, грубо говоря. То есть, если в спортшколу есть прямо очередь, то понятно, что возьмут тех, кто сильнее.
0: Про вас поговорим. У вас какой конкурс в ЦСКА?
1: В ЦСКА у нас, к сожалению, своей спортшколы нет в данный момент. В Екатеринбурге.
0: Так.
1: Именно. Так-то есть. Много.
0: Ну ладно, мы про Екатеринбург, тем не менее. Ну вот к вам-то.
1: Поэтому мы заключили соглашение со спортивной школой «Факел», трехсторонней Армейской федерации самбо, наш спортивный центр ЦСКА и спортивная школа «Факел» в Екатеринбурге. Заключили соглашение трехстороннее. И вот сейчас мы детей туда зачисляем, как бы на бюджет. Ну и совместно развиваем вид. Ну, мы с 23-го года мы начали набор. Пока мы берем просто всех желающих. потому что...
0: Ну, подожди, 100 человек придет, всех возьмете?
1: Не, ну, если 100 придет, понятно, что мы не возьмем.
0: Ну, то есть, пока приходит такое количество, которое вы в состоянии, в общем-то, принять.
1: По-моему, 73 места сейчас на данный момент. Они все заполнены, то есть вакантных мест особо нет. Но в этом году посмотрим, какой будет конкурс. Вот в этом году уже будет сложнее попасть. То есть в прошлом году, позапрошлом, там было легче, потому что мы только открыли. А в этом году уже, по сути, вакантов нет. Я даже не знаю, сколько вот вообще.
0: То есть сегодня, если придут на открытую тренировку, то, в общем, не факт, что появится шанс попасть.
1: Физкультурно-оздоровительная группа-то нашего спортивного центра. Туда-то можно без проблем, там занятия происходят, потому что...
0: Ладно, давайте, да, про тренировочный процесс хотелось поговорить с вами, Александр. Вообще, вот если начать с тренера, то тренер для самбо, ну, что в себя включает вообще? Что это за человек? Как бы вы описали тренера по самбо? То есть отличается вообще тренер, допустим, я не знаю, по легкой атлетике и тренер по самбо, по внутреннему какому-то ощущению?
1: Ну, я задумался. Конечно, как бы для меня, да, отличается... Но я же не был в другом виде спорта, вот так вот не могу, поэтому так сказать, с их стороны. Да.
0: Хорошо, про вас конкретно поговорим. Вы как вообще себя видите? Вы жесткий человек должен быть достаточно принципиальный или нет все-таки?
1: Ну, мне кажется, это самое главное, чтобы он был как отец для детей. И все, чтобы он их любил. Это самое главное. А остальное уже там зависит от того, какой у человека характер, там, темперамент. То есть это же нельзя как бы... Все люди разные, есть разные тренерские поэтому подходы, исходя из того, какой сам человек по себе, так он и будет.
0: Но вы подстраиваетесь под ребенка или ребенок под вас подстраивается? Когда мы про характер говорим, понятно, что дети разные, да как и взрослые, собственно. Вам приходится более гибким быть или им?
1: Да тут обоюдно, мне кажется, работа идет. Потому что ты себя не можешь во всем переделывать, как бы. Дети поэтому где-то должны там понимать какие-то вещи. Ну и наоборот, тоже это же дети, то есть они, понятно, что у них там.
0: Сколько у вас сейчас ребятишек в группе?
1: В 73 спортсмена.
0: И вы всеми занимаетесь?
1: Да.
0: А, то есть в 73 человека...
1: У нас есть еще тренеры?
0: Ну, в общем, на вашем попечении так или иначе находится. А про ребяток хотелось поговорить. Есть ли какая-то склонность вообще у детей, допустим, к самбо к тому же? Или все-таки, какой бы ребенок ни пришел, вы его берете, и в какое-то время, там, допустим, он выстреливает, и находите вы в нем какие-то там моменты, склонности для самбо?
1: Ну, я с любым могу работать. Просто для понимания, я, ну, как бы... Как вот психологи, да, диагностическую карту вот эту делают. И в дальнейшем уже, исходя из этого плана, работают с людьми. Также и здесь, то есть, понимая, какой ребенок, где надо с ним, в чем делать именно упор, ты можешь, в принципе, любого подготовить. Но понятно, что проще будет тому, у кого есть вот этот бойцовский характер, кто... Им будет проще поначалу, по детям. Они будут...
0: То есть это какой-то дерзкий ребенок должен быть? Что такое бойцовский характер?
1: Ну, это не дерзкий. Он может быть спокойный на самом деле. Но вот он выходит на ковер, если бороться именно, то он не будет, как говорят, заднюю давать. Он будет до конца делать все, что от него зависит, чтобы победить как бы.
0: Вот ну это. Вот к вам приходят дети, допустим, родители приводят ребенка, ну, там в 5 лет, в 6, в 7, какая разница, приводят ребенка, вы сразу видите, что в нем есть бойцовский характер или нет?
1: Да, это видно, конечно.
0: Серьезно?
1: Да, сразу видно.
0: Ну, что отличает? По каким признакам можно понять?
1: Ну, он собранный, у него внимание, в первую очередь, вот не такое рассеянное, как у других детей. То есть он... Вот это самое главное. Ну,
0: получается, есть любимчики, нет?
1: Да, нет любимчика. Нет? Ко всем, нет.
0: Ну ладно, если дети, которых вы не берете, например, вы говорите, что ну нет, в данном случае нет возможности, ни вариант, из него ничего не получится. Бывает такое вообще или нет?
1: Пока еще такого не было, на самом деле.
0: То есть 73 ребенка пришло, и раньше вы занимались тоже, да?
1: Ну пока еще такого не было, то есть мы реально берем всех. А там уже, ну... Отсев, он как бы естественным путем происходит. Но шанс мы всем даем.
0: Но дети сами уходят, если вы говорите про отсев или нет? Или все-таки как бы вы предлагаете им уходить?
1: Не, я не предлагаю, дети сами.
0: То есть они не выдерживают просто, да, получается так. Но характер формируется ведь у ребенка, в том числе и благодаря занятиям...
1: В любом случае, это плюс для него, если он занимается, да. То есть минусов там вообще никаких нет.
0: Про девчонок всегда интересно. Девчонок приводят в последнее время. Как вообще родители, почему к этому приходят, что их девочка должна заниматься единоборством, самбо в частности? Ну, это я... какая-то традиция или нет семейная? Что это?
1: Ну, я думаю, что, скорее всего, у меня такое предположение, что, возможно, просто девочка родилась, а отец...
0: То есть хотел мальчика, так, что ли, что происходит?
1: Ну, и как бы... А раз самбо сейчас девочек тоже можно, но почему бы и нет, если тем более мечта такая у родителей была, чтобы занимался ребенок. Сам родитель заниматься хотел, например, раньше. У него там какие-то возможности не было, еще что-то.
0: Ну, это вообще частое явление. Я смотрю, да. Многие приводят в большой теннис, потому что сами не реализовались. Там фигурное катание и так далее. Самбо тут еще оказывается тоже в этом же направлении. Да. А сколько времени уходит на то, чтобы ребенок достиг каких-то результатов? Чтобы вы сказали, что да, там, допустим, он готов к соревнованиям, к примеру, не знаю, там...
1: Каким, ну, смотря каким результатом. Если готовность к соревнованиям, то это год.
0: То есть за год можно успеть?
1: Да. Если... какой-то уже там уровень достичь, разряд выполнить спортивный, то это там 4-5 лет.
0: Ну, такой приличный достаточно срок, тем не менее. Вообще травмоопасный вид спорта, вот, это всегда интересно, потому что, когда мы про единоборство рассказываем, говорим, в том числе даже про бокс, мы подразумеваем, что, ну, травмы как бы сопутствуют этому виду спорта.
1: Травмы есть, да, но статистика говорит о том, что не самый травмоопасный. Как ни странно.
0: Ну, а какие травмы обычно? То есть здесь же нет ни ударов, ничего. То есть это вывихи какие-то, да?
1: Бывают вывихи, растяжения, ушибы, переломы бывают. Но это...
0: Накидали сразу, да, тут вышло.
1: Но это редко, на самом деле. И в основном это происходит от нарушения техники безопасности или от нарушения последовательности подготовки. То есть если, например, ребенок еще не умеет падать правильно, а с ним уже начинают сразу отрабатывать броски. Понятно, что риск того, что он травмируется, он увеличивается.
0: Ну, то есть это на совести тренера, на самом деле, наставника, да?
1: Да. Ну, и иногда они травмируются. В основном травмы происходят на соревнованиях, не на тренировках. А на соревнованиях они происходят, потому что человек не хочет проигрывать.
0: Ну, естественно, мне кажется, это логично.
1: И он падает, и там же надо упасть так, чтобы оценки не было твоему сопернику. Если ты упал на спину, там как положено, самостраховку сделал, все, то есть сопернику 4 балла дадут сразу. Они не хотят, чтобы ему давали 4 балла. Выставляют руки, падают там, на голову опираясь и так далее. Ну, всякие такие ситуации.
0: Но это азарт.
1: Да, и из-за этого, конечно, случаются травмы. Но, опять же, редко.
0: Вы начали говорить про баллы, я понимаю, что я в правилах-то ведь вообще не силен. То есть я помню, что самбо показывали всегда, и много показывали самбо, и я помню этот герб Советского Союза на груди всегда на форуме был, и мы смотрели, безусловно. Вопросы некоторые. Так, Сергей напишет. Добрый день, а с 3 лет можно физкультурно, не понимаю, физкультурно-оздоровительно, видимо, самбо или дзюдо? Видимо, что выбирать лучше, самбо или дзюдо с 3 лет, например?
1: Ну, я бы с 3 лет не советовал. То
0: есть вообще не окрепший организм.
1: Слишком рано, да. Можно... Вот с 3 лет берут в гимнастику. Я, честно, вот я своего сына даже пробовал в гимнастику в 3 года привести.
0: Так.
1: Он вообще там не смог заниматься. Ну, то есть он не понимает, что надо делать вообще. То есть, в принципе, там...
0: Сколько ему сейчас?
1: Не всем это подходит, но есть такие дети, безусловно. Ему сейчас 4-й вот пошел.
0: Ну, то есть он все равно попадет, видимо, да, в сам...
1: Ну, он-то попадет.
0: И у него вариантов нет, как показывает практика. Так. Ну, а дзюдо, самбо, вот, то есть любой такой вид спорта, наверное, все-таки организм должен быть...
1: Есть исключение, потому что есть дети, которые могут... Ну, это надо пробовать. Но мы, ну, как правило, таких не... Ну, то есть, это исключение из правил. А так, ну, с 5-ти-то и то не все смогут начать.
0: Прервемся. У нас новости. Буквально 3 минуты новостей в эфире. И затем продолжим наше рассуждение по поводу дзюдо.
2: Повтор программы. В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на Город-ФМ.
4: У микрофона Борис Оболин. Здравствуйте. Специалисты антитеррористической комиссии Свердловской области напоминают правила действий при объявлении режима «беспилотная опасность». В случае появления в небе беспилотного летательного аппарата или дрона, покиньте опасную зону, автомобиль или автобус. Обязательно сообщите об увиденном по номеру 112. Можете передать информацию в мобильном приложении «Радар НФ». Если БПЛА находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище, при отсутствии зданий, за деревьями или в кустарнике. Если вы в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом. Также напомню, что в целях антитеррористической безопасности на территории Свердловской области для операторов БПЛА продолжает действовать запрет полетов без специальных разрешений. Специалисты просят критически относиться к публикациям о появлении дронов в Свердловской области. Возможны попытки распространения фейковых фото и видео с целью посеять панику. В День Победы в Екатеринбурге будут дважды перекрывать центральные улицы. Это стало известно по итогам заседания городской антитеррористической комиссии. Сначала движение транспорта закроют утром перед парадом, возобновят в 14:00 по окончании шествия бессмертного полка. Затем центр города оперативно перекроют в 8 вечера, на период салюта и фейерверка. Для безопасности гуляющих в периметре улиц Челюскинцев, Московской, Малышева, Карла Либнехта, Николая Никонова, переулка Красного будет запрещено движение электросамокатов с полуночи 9 мая до 5 утра 10 мая и продажа алкоголя с 8 утра до 11 вечера. Более подробная информация о перекрытии улиц приведена на официальном портале Екатеринбурга. На следующей неделе в Екатеринбурге ожидается потепление до плюс 23 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, с 4 мая температура начнет постепенно расти. В воскресенье 3 мая ожидается уже плюс 14, а к среде 6 мая воздух прогреется до плюс 23. В начале недели осадков не ожидается. Ну а прямо сейчас метеосводка на завтрашний день.
3: О погоде.
4: Сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, временами дождь плюс 10 градусов, а вот завтра, 3 мая, воздух уже прогреется до плюс 16, и осадков синоптики не прогнозируют. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: программы.
1: Родительский комитет продолжается в эфире радиостанции «Город ФМ». Сегодня говорим про самбо. У нас в гостях Александр Казаков, председатель Свердловской региональной общественной организации «Армейская федерация самбо», старший тренер по самбо ЦСКА Екатеринбург. Александр, добрый день еще раз.
2: Добрый день.
1: 99-15-15-176 – это наши контакты. Можете задавать Александру вопросы. Чуть раньше мы как раз-таки говорили про маленьких детей, во сколько приводят детей в самбо. И я так понимаю, со слов Александра, что все-таки детей надо приводить уже окрепших, так или иначе. И оптимальный возраст – это все-таки 7-8 лет.
3: Ну, детей нужно приводить тогда, когда они готовы воспринимать тренера вообще.
1: Ну, как родителю-то это понять?
3: Ну, это, мне кажется, ну, я как родитель, я точно могу это понять.
1: Ну, вы, да, вы родитель, тренер и так далее, да. А родитель, который не является тренером, ему сложно вообще.
3: Если он маму, например, слушает с папой, уже начал слушать, там, а не так, что ему говоришь, а он все равно свое там... потому что он еще маленький, ничего не понимает.
1: Это вы про подростков сейчас говорите.
3: Ну, подростки.
1: У вас еще маленькие просто, да, все впереди.
3: Не, у меня трое, у меня есть
1: подростки. А, есть чем сравнивать. Но в целом вообще, что бы вы посоветовали родителям, потому что сейчас, ну, как мне, по крайней мере, кажется, опять есть такой виток моды, это можно назвать не модой, когда родители все чаще отдают детей в спортивные секции и задумываются, а куда лучше отдать. И, соответственно, если они подумывают о единоборствах, у нас ведь вот в городе как-то, да, такая тема тоже висит, и РМК тоже занимаются, да. И ЦСКА занимаются единоборствами. А в самбо, например, решили. Что бы вы посоветовали? Как вообще к этому подойти? И можно ли понять, что у ребенка есть склонность? Ну, помимо того, что он слушается родителей.
3: Да, мне кажется, надо просто пробовать и все.
1: То есть пойти по секциям?
3: Ну, да. Ближайшую секцию, которая рядом с домом, взять и туда пойти, которая официальная, которая там от спортивной школы.
1: Посмотреть, понаблюдать.
3: Попробовать, да, чтобы он походил в нее просто. Там он. Мне кажется, не попробуешь, не поймешь так.
1: Но тем не менее, какие-то признаки, я все пытаюсь вот понять это. Есть ли какие-то признаки склонности? Ну, то есть понятно, что.
3: Но если ему показать, например, фильм какой-то про самбо. Есть сейчас, недавно же вышел «Легенда о самбо». Потом там старый 80-х годов есть «Непобедимый», тоже хороший фильм про самбо. Или просто, ну, сейчас же есть возможность показать в телефоне.
1: Но это про интерес
3: как
1: ребенка,
3: проходят,
1: да,
3: тренировки.
1: А, допустим, по строению тела можно ли понять? Ну, допустим, там, крепыш явно подходит.
3: Самбо же вот чем хорошо, что любой комплекции.
1: Ну, подождите, человек, я бы тоже к самбо был склонен.
3: Любой комплекции человек может в самбо себя реализовать. То есть это не так, как в баскетболе, что если у тебя рост маленький, то тебе практически там, ну, вход закрыт.
1: Раздающим быть.
3: Да. Ну и то раздающим, там таких раздающих 500 человек там на место, грубо говоря, кто бы хотел. Ну.
1: Ну да.
3: А здесь другая ситуация. То есть ты можешь свою комплекцию телосложения использовать для того, чтобы победить. И есть длинные, высокие, худощавые, которые...
1: Самбисты такие, да?
3: Самбисты, которые свои рычаги используют в борьбе и делают приемы, которые основаны на рычагах. Например, подхват. Есть, наоборот, коренастые, широкие, там, у которых кость тяжелая. Они, наоборот, там, например, броски через бедро, то есть броски телом делают, которые используют свое преимущество, что у них ниже таз и сила тяжести, это, центр тяжести
1: центр
3: ниже.
1: Тяжести.
3: И, соответственно, они его могут подводить там без всяких приседаний там, под своего соперника, потому что он
1: длиннее. И они иногда встречаются.
3: Длиннее, да.
1: Высокие и низкие, да.
3: Ну и так далее. То есть любую комплексу можно на самом деле... Есть плюсы, есть минусы. Если ты знаешь, как это использовать, ты свою как бы тактику борьбы построишь и будешь нормально себя чувствовать.
1: Ну, вместе с тренером, естественно, построишь.
3: Да.
1: То есть, в принципе, по большому счету, никаких ограничений-то и нет.
3: Нету, да.
1: То есть желание, ну, как мы говорили чуть раньше, как вы говорите, там, настрой, да? Настрой у ребенка, нет?
3: Бойцовский настрой,
1: да, наверное.
3: Характер
1: характер. Да. Ну, пусть будет так, характер, да. И можно уже пробовать так или иначе. А армейская школа, то есть тренировки ваши в ЦСКА чем-то отличаются от обычных тренировок?
3: Да в целом ничем не отличается, то есть у нас же самбо, оно и есть самбо. Мы по федеральному стандарту работаем. Но понятно, что у нас есть своя вот эта армейская специфика. То есть они у нас строятся, например, как в армии, не как на физкультуре. И выполняют эти все строевые приемы там. Ну, то есть и на сборах мы, например, мы им даже, они у нас иногда бывают даже мы, как в Суворовском, им стрельбы делаем.
1: Ну, то есть такое, с уклоном, скажем.
3: Но прямо, они должны чувствовать себя все равно в армейской среде-то, чтобы они понимали, что это такое. Если ничем не будет отличаться, то, получается, это как бы они не будут себя...
1: Ну, то есть я в ЦСКА, я армеец, и за этим что-то стоит, так или иначе.
3: Чтобы...
1: Дисциплина.
3: Вот человек, он достиг каких-то высот в самбо, если он не занимался изначально в нашей среде, то он будет себя причастным к этому чувствовать. И для него ЦСКА — это не просто четыре буквы какие-то. Он будет именно за наших всех бойцов, кто там сейчас на СВО, например, там, он будет за них бороться, как бы будет чувствовать, что они все на него смотрят, грубо говоря, в этот момент. И их боевой дух зависит от того, как он выступит. И это будет, для него будет это не просто там пшик. А если человек просто в гражданских любых там клубах, которые никак не связаны с армией, занимался, он тоже достигнет, может, высот. Но для него это будет уже не то. То есть, как правило, такие люди, даже если они в спортроте отслужили, они потом контракт дальше с ЦСКА не подписывают и ну, продолжают просто заниматься, как бы, и все. Потому что ну, не так воспитанные просто с детства, и все. Это вот только из-за этого.
1: А вы сейчас занимаетесь проектом «Самбо в школу», насколько я понимаю?
3: Да, есть такой федеральный проект, мы его с 2017 года реализуем, на данный момент в трех школах.
1: Это у нас в Екатеринбурге в трех школах?
3: В Екатеринбурге в одной школе, на станции Рамиль, поселок Рамиль, и в Нижнем Тагиле 48-я школа у нас.
1: Чем это отличается, в общем-то? Это обычный класс, в котором дети занимаются?
3: Там разные есть варианты, как это можно реализовывать. Но самое главное, что в школе есть самбо официально. Либо как секция, либо как третий час физкультуры.
1: А, то есть целый класс может заниматься сам?
3: Вообще все дети могут заниматься.
1: Это интересно.
3: Либо просто урок физкультуры на базе, основанный на самбо методических.
1: Ну, а как пользуется спросом?
3: Детям нравится. Я вот сам в своей школе веду вторые и третьи классы. Просто физкультуру.
1: А, ну вот как раз, да, там 8-9 лет.
3: И записываются потом в секцию. Причем я никак не агитирую вообще, что давайте там записывайте сами.
1: Пришли на физкультуру и, собственно, да, затянуло. Да. А развиваться проект будет? Соревнования какие-то межшкольные будут, да?
3: Самбо в школу у нас на данный момент есть школьная лига самбо, всероссийская, по всем возрастам. И проводятся все этапы от школьного, школьный, муниципальный, региональный, округа и всероссийский. Ну, по каким-то возрастам где-то что-то не проводится, но в целом это уже реализовано. И каждый год всероссийский этап проходит. Вот мои тоже, вот эти маленькие, по возрасту 8-10 лет, уже два раза на всероссийском этапе онлайн участвовали.
1: А, ну, интересно, в общем, так или иначе. Я хотел еще вас спросить, Александр, по поводу вообще самбо в целом. Когда мы говорим про самбо и говорим о том, что Россия является законодателем мод, скажем так, в этом направлении спортивном, а какие-то ответвления еще существуют? Или самбо это всегда одинаково все? Ну, то есть одинаковые правила, одинаковое проведение турниров и так далее.
3: Ну, у нас дисциплины есть самбо.
1: Да.
3: То есть есть спортивная самбо, это вот борьба. Есть пляжная самбо.
1: Пляжная?
3: Да.
1: На песке?
3: На песке, белая форма. И идут по правилам до первой оценки. То есть тот, кто первую оценку сделал, любую,
1: так,
3: все, он сразу выигрывает. Схватка не
1: проводит. А, ну это быстрые какие-то соревнования,
3: очень
1: как сумо.
3: Зрелищно, на самом деле.
1: Зрелищно?
3: Да, люди прям.
1: Я никогда не видел даже.
3: Ходят. У нас в Пышме проводятся соревнования.
1: Ну, летом, я
3: даже
1: так понимаю.
3: Первенство, чемпионат России даже по пляжному самбо проходил в Пышме.
1: Это в закрытом помещении?
3: Нет, проходит? На улице.
1: На улице?
3: На улице, да. Песок, там, навесы. Все.
1: Слушайте,
3: как бы.
1: Интересно. Ну, то есть это достаточно динамично все.
3: Это очень такой зрелищный прям вид. Потом боевое самбо есть.
1: Ну, в общем, можно выбрать что-то, я так понимаю.
3: Ну, этот выбор, он уже идет на старших этапах. То есть все начинаются спортивно.
1: То есть сначала спортивное самбо.
3: Да.
1: Ну, сначала, я так понимаю, вообще крепкий организм.
3: Угу.
1: Потом уже спортивное самбо, а дальше уже идет какой-никакой выбор. Сегодня можно будет прийти в 5 часов вечера на Щербакова, точнее, Щербакова...
3: 149-Б.
1: Щербакова 149-Б, можно будет прийти на открытый урок по самбо в 5 вечера.
3: Да.
1: То есть любой может прийти, любой. С детьми можно прийти, без них прийти, посмотреть, как это выглядит. Вы будете проводить, да, Александр, урок?
3: Буду проводить сам, да.
1: Да, и потом уже в 6-7 можно будет еще остаться на, соответственно, на участие.
3: 5-6 лет, дети, пробные тренировки, 17:00 и 18:00.
1: Ну, мне кажется, это достаточно забавно будет выглядеть. Часто проводите такие мероприятия?
3: Нет, не часто, на самом деле.
1: Ну, тем более.
3: У нас вообще такого практически не практикуется. Мы пробные занятия не делаем.
1: Но опять, если понравится, будет дальше, наверное.
3: Там, ну, сейчас будет. Просто задача от руководства набрать группы, и поэтому мы решили.
1: То есть, по идее, сегодня кто-то может попасть в группу?
3: То есть, нам надо как бы расшириться именно. Если бы такой задачи не было, то там бы и не было этих
1: пробных. То есть, в принципе, достаточно уникальное явление, может быть, даже разовое. Да? Сегодня на Щербакова 149Б, поэтому можете есть, да, съездить, посмотреть, а может быть, и там 5-6-летних детей попробовать...

0: Самбо-Сибирской региональной общественной организации «Армейская федерация самбо», старший тренер по самбо ЦСКА Екатеринбург был у нас в гостях. Спасибо огромное за то, что заглянули. Удачи вам. Приходите Спасибо. Еще обязательно с воспитанниками. Приходите. Ну, а мы движемся дальше. В 2 часа программа «Наши люди». У нас в гостях будет руководитель грузинского общества «Сакартвело».
1: Повтор программы. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Кинобудка.
2: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах прямо сейчас шумит авиамоторами фильм «Литвяк». Военная драма, посвященная судьбе легендарной советской летчицы-истребителя Лидии Литвяк, одной из самых результативных женщин-пилотов Второй мировой войны. Фильм как раз и рассказывает о ее становлении как летчицы и о ее подвигах. Кино получилось прекрасным, зрелищным, с минимальным количеством исторических глупостей и с реальным подвигом в кадре. Так что рекомендую. 16+. Дома предлагаю пересмотреть «Вавилон» режиссера Алехандро Гонсалеса 2006 года. Психологическую драму о переплетении нескольких сюжетных линий, происходящих в разных странах. Фильм исследует тему непонимания, как личностного, так и глобального, используя метафору библейского Вавилона. Люди, разделенные языками, традициями, мировоззрением и религией, всеми силами делают вид, что они другие, при этом испытывают одну и ту же боль и переживают одни и те же эмоции. Примечательно, что фильму я в 17 лет ставил 6 из 10, в 25 – 7 из 10, и вот сейчас в свои 35 ставлю крепкую восьмерку. Пришлось, видно, пережить несколько десятилетий, чтобы вкусить замысел фильма по полной программе. Рекомендую. 18+. Стриминговые сервисы порадовали всех фильмом «Вершина» – экшн-триллер о выживании в экстремальных условиях. В главных ролях Шарлиз Терон и Терен Эджертон. Остросюжетность выражена через весьма необычную ситуацию в горах. Девушка-скалолазка натыкается на психопата, который обожает играть с людьми в охоту – игру, в которой жертвой становятся путники. Премьера состоялась 24 апреля на стриминговых сервисах. Потрясная Шарлиз Терон, еще более потрясный Эджертон. Сценарий, конечно, чушь полная, но главное, что напряженно и невероятно красиво. 18+, все уже в свободном доступе. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на Город FM.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107,6.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город FM.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

весной. Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Метель в отбой. Весна на город FM.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Будет сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Розатов, и ты слушаешь мой трек на радио города.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр «Мистер Вульф». Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Екатеринбургский тест-драйв. Повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. Это Екатеринбургский тест-драйв. Добро пожаловать к нам на прямой эфир. Зовут меня по-прежнему Юля Курочкина. Эфир прямой означает одно, что вы всегда можете к нему присоединиться. Плюс 7-9-9-15-15-107-6. Это наш студийный мессенджер. Но вы в студию можете и позвонить. Но вдруг вы настолько смелый человек. Вот вам нечем заняться в 17.03. 227-107-6. Пожалуйста, звоните в студию. Код Екатеринбурга 343. У нас в гостях потрясающий, великолепный мой дружочек, не побоюсь этого слова, Кирилл Зайцев, автомобильный обозреватель портала 66.ru, легенда Екатеринбурга, все знает про тачки, но и сегодня обещал с нами поделиться своими мыслями на простую тему. Будем опять говорить про китайцев и нашу с вами брутальную зиму. Кирилл. Главный вопрос, первый вопрос, который я задаю всем гостям здесь присутствующим. Ну, ты автолюбитель, ты ездишь, права у тебя есть. Ты сам в миру, что называется, никогда на тесте. На каком автомобиле передвигаешься?
2: Привет, Юля, привет, город. В миру передвигаюсь сейчас преимущественно на трамвайчике. Потому что трамвайчику не страшны морозы, снежные метели, заносы и так далее. Автомобилей в семье два, оба германские, Volkswagen и Audi. Но своего, вот персонально моего автомобиля нет. У жены есть, у мамы есть. Слава богу, обеспечил. А сам на трамвайчик пошел.
1: Хороший сын, отличный муж Кирилл Зайцев сегодня в нашей студии. Ну вот, кстати, я этой зимой обратила внимание впервые на это, что, например, общественный транспорт замедляли в морозы именно из-за того, что холодно слишком, и это для агрегатов бывает сложно. А что для автомобилей? Вот ты как обозреватель автомобиля. То есть для автомобилей это тоже опасно? То есть это тоже чревато, мороз?
2: Это чревато, так же, как для человека. Искусственный организм, он тоже организм, там тоже жидкости перетекают по венам, артериям, да. А я напомню, что за эту зиму мы пережили в декабре аномальные морозы, обновили температурные рекорды за много десятилетий, а сразу после, в январе, пришли аномальные снегопады, которые заваливали сначала центральную часть России, потом к нам пришло, и это все для автомобилей, конечно, нехорошо, потому что автомобили тоже мерзнут, все, что в них должно течь, течет хуже или вообще застывает. Аккумуляторы на морозе садятся, трущиеся элементы замерзают. Это для автомобилей все очень-очень нехорошо. А тем более с такими перепадами и с такими аномальными падениями.
1: Но мы ведь говорим про все марки автомобилей.
2: Про все.
1: Или страдают исключительно китайцы?
2: В этом году аномальный, так же, как и погода, вал разговоров именно про китайские автомобили. Ну, я думаю, что просто они в фокусе. Для нас до сих пор китайцы немножечко экзотика. На них более пристально смотрят всегда. То есть, если не завелась BMW, ну, как бы и ладно. Uh-huh. Вроде как, не страшно. А не завелся китаец, смотрите, вот какие они дрянные на самом деле. Ну, да, есть специфика чисто китайская. Очень много было сообщений после снегопадов, даже не столько морозы, а вот снегопады, метели выявили слабые места, о которых, возможно, в Китае создатели не слышали сами не могли додуматься до того, что у автомобилей там Лисянь или Хавейл, Джолион будет забиваться воздушный фильтр под капотом, потому что вот так неудачно...
1: Из-за метели как раз,
2: да? Неудачно расположен воздухозаборник, он засасывает весь воздух, включая там вместе со снегом, особенно если это набегающий поток воздуха, метель, хоп, и у тебя под капотом скопился просто сугроб. Вот китайцы не предусмотрели такие метели, такие случаи. И в итоге...
1: Мы страдаем, получается.
2: В итоге мы выступаем как тестировщики, как тест-пилоты для китайских брендов, уже будучи покупателями, владельцами, да, заплатили деньги, и вот тестируем. Ребята, смотрите, а в российских условиях может случиться и вот такая вот история.
1: Ну, и смотрите, я сейчас хотела, конечно, спорить с тобой, но потом опомнилась, думаю, нет, с мужчинами никогда ничего такого, только жаловаться могу.
2: Да ради бога, нет, я готов, конструктивный спор, это всегда прикольно.
1: Давай вот что, смотри, у меня китаец,
2: так.
1: Шестой год.
2: Так.
1: Тьфу-тьфу-тьфу. Вот так вот я, значит, каждый раз подхожу к машине, радуюсь, что все хорошо, заводится, работает, все агрегаты включаются, даже с, ну, с телефона, то есть я его завожу. Поясни мне, то есть это вот с чем связана такая моя радость? Потому что у машины еще небольшой пробег, и она еще относительно свежая, то есть там меня шандарахнет, или как машину мою шандарахнет, километров с 50 тысяч, или правда бывает, что некоторые, ну, классные, беспроблемные, все работает, турбина не засоряется, машина заводится.
2: Слушай, ну тут универсальный совет, это как ездить, да? Если у тебя машина, правильно ты говоришь, свежая, год небольшой, пробеги небольшие, обслуживание, я так подозреваю, пока на гарантии дилерское. Ну, так и должно быть. И, слава богу, китайцы дошли до этого уровня, когда вот просто все нормально. Когда ты утром подходишь к машине, она заводится и едет. А лет 15-20 назад не про всех китайцев можно было такое сказать, но это, вот это и есть норма.
1: Чтобы так, так было у всех. Но вот возвращаясь к суровым таким условиям северным, во-первых, хочется вспомнить немножко географию. А у нас Китай расположен. Разве у них нет снежных северных территорий?
2: У них есть. У них есть уйгурский район. Есть сопредельные с Россией регионы.
1: Тоже ведь какие-то горные,
2: на тех же
1: холодные.
2: Широтах, да. И это для меня загадка.
1: С чем это связано тогда?
2: Китайцы почему-то не заморочены климатической адаптацией. Как будто уйгуры не ездят на автомобилях. Там тоже минус 30, но при этом в китайских машинах до сих пор не норма обогревы. Многие китайские автомобили обогревы делают только для российского рынка, отдельно, по запросу. Потому что обогрев кресел, обогрев лобового стекла, обогрев заднего дивана.
1: Руль, задний диван.
2: Зеркала и заднее стекло, оно по всем стандартам во всем мире должно быть, в любом случае. Но лобовое, руль, кресло до сих пор не норма для китайских брендов. Почему-то вот не готовят они автомобили целенаправленно к зиме, пока их отдельно не попросит российский импортер.
1: Если честно, я в шоке, потому что, ну, у меня две китайские тачки друг за другом, и обе с полным вот этим функционалом.
2: Да, потому что у тебя машина бренда, который давно работает и прислушивается.
1: На нашей территории.
2: Да, прислушивается к мнению клиентов, но если ты закажешь китайскую машину из Китая, вот прямо оттуда, не адаптированную для российского рынка, она придет без всего, и придется уже на месте колхозить подогревы, руля и всего остального.
1: Ну ладно, я водитель, может быть, так себе, в том плане, что езжу немного, машина свежая, только мою заправляю, моя любимая фраза про машину. Но вообще, на что жалуются владельцы китайских автомобилей? Вот, например, ты классный пример привел по поводу вот этого... Как он, турбозадув, надув?
2: Воздухозаборник, да, забитый воздушный фильтр.
1: Я правильно понимаю, что сюда же мы к жалобам, да, россиян на китайские машины вот, в зимнем использовании относим вот эти вот пакеты теплые,
2: да,
1: что их недостаточно.
2: Да, подогревов, да, массово распространено. На что еще жалуются? Ну, основное на самом деле пока что из самых массовых жалоб это коррозия. Это слабая защита кузова в целом. Абсолютно нулевая защита хромированных элементов. Даже на дорогих автомобилях, которые себя причисляют к премиум-сегменту, одна-две зимы все хромированные накладки облезают и становятся очень-очень некрасивыми. Да, антикоррозийная обработка слабая по умолчанию с завода. Многие дилеры перед продажей делают свой
1: обработку?
2: Антикор. Но лучше бы они этого не делали.
1: Почему?
2: Ну, потому что делают спустя рукава, на отстань. В итоге, ну, что есть, это дополнительный антикор, что его нет. Промазывают не там, не то. Есть определенные слабые места, которым требуется в первую очередь защита. Их обходят стороной. Ну, где-то вот по стику положили, где-то забыли. Поэтому все владельцы, ну, такие ответственные китайских машин, с салона сразу едут, нормально антикорят, чтобы машина не одну, не две зимы прожила нормально, а все.
1: Плюс 799-1515-107-6. Это наш студийный мессенджер, но я знаю, что и ты обратился к своим подписчикам, в своей телеге.
2: Да.
1: И
2: спрашивают
1: нас... Вопросы поступают.
2: Вопросы есть. И вопрос такой. Привет, Кирилл. По-твоему, Джили уйдет из России? Это, видимо, вопрос в связи с утренними новостями про возрождение бренда «Волга». И там секрет Полишинеля, что под брендом «Волга» в Нижнем будут собирать с этого года автомобили «Джили». И я думаю, что да, в том или ином виде бренд как таковой на рынке перестанет работать, они в эту сторону целенаправленно двигаются уже несколько лет. Дело в том, что большие глобальные китайские компании, которые заинтересованы в разных рынках присутствия, они очень боятся залетать под вторичные санкции. Поэтому Geely усиленно делает вид уже несколько лет, что ее тут нет. И автомобили Geely у нас и так уже продаются под брендами New Star, Nordcross, BelG. С этого года еще будет Volga. И, наверное, да, как таковой бренд
1: то
2: Geely
1: это
2: кончится.
1: Это все один завод?
2: Да, это все автомобили с одного завода, с одного
1: предприятия. Получается, что сами автомобили не уйдут, только они будут по-другому
2: бренда
1: называться,
2: Geely
1: получается.
2: Не будет, да, они будут называться по-другому. Вот Волга будет у нас вместо Geely Manjaro. Волга K50. Угу. Еще спрашивают, какая частота? 107,6, друзья.
1: Присоединяйтесь. Про китайских сегодня собратьев мы говорим, про китайцев, как они вообще проживают суровую нашу, не только уральскую вообще, российскую зиму. Да, я, честно, удивлена, что снегопады оказывают такое негативное воздействие тоже на автомобили, хотя сама этой зимой на трассе из Челябинска до Екатеринбурга уже так в темноте, и вот эта вот поземка, ветер боковой, я пару раз почувствовала, что если начинаешь чуть-чуть ускоряться, добавлять буквально там, ну, немного, я не нарушаю, но, тем не менее, как будто вот есть какой-то стук, какой-то странный, не знаю, в руле, это что такое, это потому что я купила китайскую машину.
2: Ну, слушай, ну, надо ехать в сервис, искать источник стука.
1: Подожди, и жаловаться что получается? Жаловаться на метель?
2: Жаловаться на странные звуки, которые доносятся вот отсюда, а дальше механик будет искать.
1: Я обратила внимание именно, что вот эта погода, понимаешь, была такая, чисто вот наша зимняя,
2: слушай,
1: не очень приятная.
2: Слушай, это может быть вообще не связано с китайскими машинами, но что-то налипает на колеса, на ступицы появляются. Элементарно у тебя на порогах, когда ты едешь, налипают вот такие наросты, колесо может о них тереться, появляется и вибрация, и звук посторонний. Да, но это жизнь, это с китайцами не связано никак.
1: Ребята, у нас сегодня прямой эфир, давайте жаловаться, присоединяйтесь. Мы сейчас прервемся на небольшую полезную паузу, после вернемся в студию.
0: Повтор программы.
3: Реклама на 107,6.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
6: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
7: 0+.
8: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
9: Но у меня тоже работа.
8: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
10: Дело. Я тоже пошел.
9: А ты куда?
10: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
11: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
9: Как вкусно!
8: А взрослым к вам можно?
12: 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Повтор программы.
1: Кирилл Зайцев, автомобильный обозреватель портала 66.ru, сегодня в нашей студии. Мы обсуждаем китайцев и брутальную зиму, как они ее проживают здесь. Мы наблюдаем, конечно, за всеми этими процессами. Но давай обсудим электрические автомобили. Мы вообще такие люди, что мы электрички полюбили на территории в России. И, в частности, Екатеринбург меня интересует. Как ты оцениваешь, как специалист?
2: Слушай, был очень серьезный всплеск пару лет назад, но утильсбором и прочими поборами приубили эту нишу пока что. Ну да, электрички появляются, они есть, зарядных станций. Кстати, меня очень хорошо поразил Екатеринбург пару лет назад. На Уралмаше в рамках буквально двух кварталов три зарядки.
1: Ого.
2: Вот, то есть, ну, как будто и инфраструктура появляется, и электрички есть, или люди, у которых загородные дома вообще проблем не знают.
1: Они ставят свою,
2: Да, зарядку. Потому что ставишь зарядку, и все замечательно. У меня есть друзья, кто за городом на электричках довольны, счастливы, потому что по ночному тарифу заряжаются, это ничего не стоит. Ну, правда, сама электричка при этом 8 миллионов. Вот, но это такая логика, да, в России купить электричку за 8 миллионов, чтобы по ночному тарифу почти бесплатно
1: экономить.
2: Электрички есть, они не стали мейнстримом, они не стали главным направлением, ну, все-таки дороговато. И несмотря на то, что с высоких трибун много говорится о развитии отрасли, ну, чисто экономически нет. До сих пор это дорого, это не для всех. Плюс Россия страна больших расстояний, и до Челябинска ты доедешь на электричке.
1: А условно до Казани?
2: А до Казани уже вопросики, да.
1: Где заправить?
2: Где зарядить? Сидится, да, доедешь, не доедешь. И зима как раз-таки, опять же, этой зимой, с этими ужасными перепадами, с этими минус 46 на севере региона. Видел в сети очень много историй, да, критически падает заряд аккумулятора, просто физика процесса, да, низкие температуры, быстрее разряжается аккум, да, потом стоишь, ждешь эвакуатор. На таком минусе. Это надо держать в уме вообще, когда, в принципе, покупаешь электричку и собираешься на ней зимой куда-то выезжать. Ну, вот так устроены электромобили, да, на морозе. Что у телефона аккумулятор у тебя садится моментально, что у автомобиля то же самое.
1: Слушай, но они же ведь гибридные, есть варианты.
2: Есть.
1: Когда ты какое-то время тащишь на батарее, а потом как будто можно включить бензин.
2: Вот тут как раз был еще один нюансик, связанный с метелями и снегопадами. Владельцы автомобилей гибридных как раз Лисянь. Да, там есть мотор-генератор, который не крутит колеса, он работает только для выработки электроэнергии. И вот там как раз та же самая история, что у Хавейлов Джиллион. Задувает метель снег, воздухозаборник, забивается воздушный фильтр, воздух не поступает в мотор, мотор перестает работать, бензиновый, а электричка разряжается, где эвакуатор. Та же самая проблема, ну вот в Лисяне, а это вообще маленький сравнительно стартап, ну не предусмотрели такой сценарий русской зимы.
1: Что вдруг будет минус.
2: Да, что вдруг будет минус, что будет метель пушкинская совершенно, и что вот забьется воздушный фильтр таким образом. Тоже надо иметь в виду.
1: Но я так понимаю, что электроника тоже может страдать от мороза?
2: Да, слушай, от мороза все страдает.
1: Даже мы.
2: Даже мы, даже уличные, не знаю, дворовые коты, собаки все страдают от мороза, и электроника тоже. Перепады очень плохо влияют. Когда, слушай, ну вот эта неделя, в выходные, в начале
1: было
2: недели...
1: Было плюс один, вот туда
2: шел
1: полтора,
2: дождь.
1: Да, было дело.
2: На следующий день я выхожу, минус 12, да? Соответственно, у тебя внутри на узлах электронных, в том числе на проводке, на электрике,
1: влага
2: скапливается
1: замерзла.
2: Конденсат, какая-то влага, потом хоп, она резко замерзла, все, привет, что-то отключилось. К этому тоже надо быть готовым, если машина ночует на улице.
1: Слушай, а если вот эти... Скажите мне, мужчины, помогите, как это называется, когда машина сама включается, заводится и какое-то время работает?
2: Автозапуск.
1: Да. А если вот автозапуск, это спасает?
2: Ну, нет, отчасти, если прям перепады, автозапуск тут не поможет. Ну, у тебя машина включается по какому-то графику немножечко. Да, даже хуже может быть, опять же. Потому что внутри салон немножко прогревается, воздух теплый, потом перепад, все замерзает. Не панацея, как минимум.
1: Есть мнение у наших радиослушателей, слушательницы. Светлана пишет: «Добрый день, у меня Cherry Tiggo 7 Pro Max». Здрасте, Светлана. Летом в машине будет 3 года, пробег 35 тысяч. Никаких проблем пока с эксплуатацией не было. Единственное, появились рыжики на крышке багажника. 3 малюсеньких. Это имеется в виду, что вот как раз вот то, о чем ты говорил,
2: да? Да, это та самая коррозия.
1: А они что, сами по себе? Или где-то камешек прилетел, краску что там сбил, и процесс пошел?
2: Тонкий слой лакокраски, да. Технология окраски сама сравнительно примитивная. Где-то там не доложили слой антикора того же самого, да, антикоррозийных каких-то препаратов. Вот у Светланы типичная история владения любым автомобилем Черри, да. Угу. 2-3 зимы, на крышке багажника рыжики, на хромированных молдингах рыжики, на решетке радиатора там тоже что-то облупилось. А, да, это неизбежно. Кстати, я знаю случаи, когда это дело лечили дилеры по гарантии. Можно попробовать обратиться.
1: Светлана добавляет. Она говорит, устраняли этих вот рыжиков по гарантии. Меня это не смущает. Так как машину меняю после 5 лет ее эксплуатации. До этого была Kia Rio, к той вообще не было никаких претензий все 5 лет.
2: Ну, я думаю, что и тут еще 2 года претензий не будет, но где-то еще слезет краска.
1: Слушай, ну а ты вообще сам как относишься к моменту вот частой смены автомобилей? Как тебе кажется, сколько нормально вот в нашем 21 веке владеть одной машиной? Ну, не знаю, 5 лет, 10 лет?
2: Слушай, если все устраивает, ничего не бесит, езди и езди. Если есть возможность каждый год менять, меняй каждый год.
1: Были б деньги.
2: Да, были б деньги, тут нет универсального какого-то рецепта. Я человек однолюб, у меня, допустим, там, если бы мне сказали, парень, тебе выбери автомобиль, на котором ты будешь ездить до конца жизни, я бы взял Volkswagen Golf и нормально бы ездил всю жизнь. У меня нет такой потребности. Но если у кого есть потребности, совпадает с возможностями, ну, ребят, да хоть каждые полгода меняйте.
1: Слушайте, а с чем это связано? Я помню нашего соседа, дядю Васю, еще в Нефтеюганске. У него была машина, вот что-то, «Москвич 2140». Мне кажется, вот дядя Вася жил 100 лет, и примерно столько же с ним жил этот самый «Москвич». Понятно, что он его перебирал, как-то ремонтировал, где-то он мог постоять пару там недель зимой, но тем не менее, ну, было у меня ощущение, что он всю жизнь на одной машине отъездил.
2: Слушай,
1: а что с нами сейчас случилось? Что, маркетологи нас испортили?
2: Нет, наоборот, жизнь стали лучше. В советское время автомобиль ты сначала не мог достать, потом не мог его толком обслужить, и понятно было, что если уж ты получил автомобиль, раз ты отстоял очередь 10 лет за этим «Жигулем» или «Москвичом», конечно, ты будешь его холить, лелеять, это же такой долгожданный, выстраданный автомобиль. Время изменилось, автомобиль, да, перешел из разряда вот такой редкой роскоши, есть возможность менять регулярно, ну почему бы и нет, хочешь жить с одним автомобилем всю жизнь, ради бога. Хочешь менять, есть возможность, меняй.
1: Ну, мне нравится, что ты не ханжа. Хорошо. Еще одно сообщение про, кстати, опять про Черри. С сугробами и снежными подъемами справляется хорошо, если отключить систему ESC. Да. Так, у меня вопрос, это что за система такая? Полезная?
2: Ну, это, в широком смысле это система стабилизации, антибукс, вот все вместе. Разные аббревиатуры бывают, где-то ESP, где-то ESC, тут как маркетологи поработали, так и назвали. Это комплекс электронных помощников, которые не дают машине буксовать, которые в случае, если начинается занос, его корректируют. А почему машина едет по снегу, если ее отключить? Потому что по умолчанию ESC как раз сделано для того, чтобы колеса не вращались, чтобы машина не зарывалась, если начала буксовать. Вот. Но с другой стороны, обратное, да, другой конец этой палки, если обрубается подача топлива, колеса блокируются, они, конечно, не зарываются, но ты и не поедешь никуда. Вот, поэтому, да, если надо прорваться через снежную пелену, через снежный занос, ESC отрубается, колеса буксуют, колеса вращаются, но, тем не менее, машина немножко продвигается вперед, пока окончательно не зароется. Так, еще меня тут в Телеграме спрашивают, что? Вопрос в эфир, что делать, если купил машину из Китая, а в ней нет подогрева сидений? Мы с этого начинали. Ну, вариантов масса, от 1000 рублей до бесконечности.
1: Что? Подогрев сидений за 1000 рублей?
2: Можно купить накидку в ближайшем ларьке с запчастями автомобильными. Накидка с обогревом втыкается в прикуриватель или в USB-порт и греет.
1: А, накидка на кресло.
2: На кресло, да. Бывает просто как бы под седалище, только на стул. Бывает на всю поверхность сиденья. Выглядит колхозненько, конечно. Но греет, понимаете?
1: Но и стоит 1000 рублей.
2: Но и стоит 1000 рублей, да. Если автомобиль конструктивно как бы готов к установке обогрева, если на каком-то рынке обогрев предусмотрен, ну, например, ты взял немца из Китая, в Китае он идет без подогрева, но такой же немец есть в Германии, в Корее, на других рынках. У него физически на него существуют фирменные запчасти. Берешь обогрев, берешь блок кнопок, едешь в сервис, тебе ставят обогрев, ставят блок кнопок. Все оригинальное, все фирменное, все от того же Мерседеса или BMW. Но цена вопроса 30-60 тысяч рублей. Есть более колхозные варианты, когда тебе... не оригинальный, не фирменный подогрев втыкают в кресло, отдельно выводят кнопочку его включения, не на основной блок, вот оригинальный, где у тебя там все кнопки регулировки, отдельная кнопочка у тебя будет, это стоит там дешевле 30 тысяч рублей, но эстетически тоже такой сомнительный вариант.
1: Мне нравится скепсис Кирилла Зайцева. Я, знаешь, что хотела, вот мы сейчас, есть у нас пара минут до того, как мы уйдем на новости. Хотелось бы некоторый рейтинг от тебя услышать. Ты ведь поездил на всех китайцах. Ну, давай, так, которые в Екатеринбурге можно достать.
2: Это невозможно.
1: Достать,
2: слушай,
1: купить.
2: Мы пока с тобой сидим, а они выпустили еще 1 000 000 брендов, наплодили суббрендов. Я в какой-то момент отпустил ситуацию и уже просто не отслеживаю прям каждый день. Не то, что новинку, модель, новые бренды, потому что один там гигант Huawei, да, вроде телеком гигант, но у Huawei, по-моему, последний раз, когда я касался этого вопроса, было 4 бренда автомобильных, связанных с ним. Не на всех нет... Физически невозможно на них на всех поездить.
1: Ну, давай так, штук 10 мы соберем.
2: Соберем.
1: Вот какой рейтинг хочется мне от тебя? Вот если мы говорим про китайский автопром и российскую зиму, можем ли мы выбрать топ-5 или, не знаю, топ-3, например, брендов, которые с нашей зимой дружат?
2: Да, можем. Ну, Cherry уже упоминался. Cherry 19 или уже 20 лет работают на нашем рынке. Они реально слушают клиентов, потребности.
1: Слушай, ну, там же у Cherry тоже вот есть Cherry, Exide, Amode. Они все...
2: Это все одно и то же с разными шильдиками и немножко отличается по дизайну. Там есть зимние пакеты. Они думают об адаптации, о локализации. Cherry в этом плане, да, молодцы. Мне больше всего из крупных китайских брендов импонируют как раз Geely, про которые мы сегодня уже говорили. Потому что Geely с 2009 года владеют шведской Volvo. И они автомобили делают вместе. И из всего, что я видел, массива китайских автомобилей, Geely самые культурные.
1: Я еще, кстати, про Geely слышала, что они одни из самых старых в Китае.
2: Старички
1: по старички,
2: плюс заметно, что шведы, северный народ, помогают им строить машины. То есть Geely тоже будут с обогревами, с зимними пакетами. И по ощущениям на ходу это вот максимально близко к хорошей европейской конструкторской школе. Вот Geely очень люблю. Havail в меньшей степени. С другой стороны, Havail большие молодцы, у них в России есть завод в Туле, они собирают основные модели здесь, и они тоже адаптируют их по умолчанию к России. Это касается и окраски. Кстати, к Havail'ам.
1: Окраски?
2: Да, к Havail'ам меньше всего нареканий по части коррозийной стойкости, потому что у них завод в Туле, они красят машины под Россию сразу хорошо. Они красят машины в России, под Россию, но едет это все хуже, чем все остальное.
1: На этой жизнеутверждающей ноте мы перейдем к новостям. Вернемся в студию через пару минут.
0: Повтор программы. В Екатеринбурге 12 часов 30 минут. Город FM. На 107,6. Новости на Город FM.
3: У микрофона Борис Оболин. Здравствуйте. Специалисты антитеррористической комиссии Свердловской области напоминают правила действий при объявлении режима «беспилотная опасность». В случае появления в небе беспилотного летательного аппарата или дрона, покиньте опасную зону, автомобиль или автобус. Обязательно сообщите об увиденном по номеру 112. Можете передать информацию в мобильном приложении «Радар НФ». Если БПЛА находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище, при отсутствии зданий за деревьями или в кустарнике. Если вы в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом. Также напомню, что в целях антитеррористической безопасности на территории Свердловской области для операторов БПЛА продолжает действовать запрет полетов без специальных разрешений. Специалисты просят критически относиться к публикациям о появлении дронов в Свердловской области. Возможны попытки распространения фейковых фото и видео с целью посеять панику. В День Победы в Екатеринбурге будут дважды перекрывать центральные улицы. Это стало известно по итогам заседания городской антитеррористической комиссии. Сначала движение транспорта закроют утром перед парадом, возобновят в 14:00 по окончании шествия бессмертного полка. Затем центр города оперативно перекроют в 8 вечера на период салюта и фейерверка. Для безопасности гуляющих в периметре улиц Челюскинцев, Московской, Малышева, Карла Либнехта, Николая Никонова, переулка Красного будет запрещено движение электросамокатов с полуночи 9 мая до 5 утра 10 мая и продажа алкоголя с 8 утра до 11 вечера. Более подробная информация о перекрытии улиц приведена на официальном портале Екатеринбурга. На следующей неделе в Екатеринбурге ожидается потепление до плюс 23 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, с 4 мая температура начнет постепенно расти. В воскресенье 3 мая ожидается уже плюс 14, а к среде 6 мая воздух прогреется до плюс 23. В начале недели осадков не ожидается. Ну а прямо сейчас метеосводка на завтрашний день.
0: О погоде.
3: Сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, временами дождь плюс 10 градусов, а вот завтра, 3 мая, воздух уже прогреется до плюс 16, и осадков синоптики не прогнозируют. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Екатеринбургский тест-драйв. Продолжается наш прямой эфир. +7 999 15 15 107.6. Наш студийный мессенджер. Задавайте вопросы нашему гостю, потому что великий, волшебный, все знающий Кирилл Зайцев, автомобильный обозреватель портала 66.ru, сегодня с нами. Мы тут не осудим, но обсудим, да? Мы тут про китайцев сегодня говорим. Ну и в том числе, да, как на них воздействует наша зима. Ну смотри, у нас зимы тут осталось один понедельник.
2: Ну, это по календарю. В апреле. Я помню 27 апреля. Только что накануне была новость, как коммунальщики запаковали всю технику на лето. И 27 апреля на следующий день такой залп по колено. Понимаешь? То есть не расслабляемся.
1: Возвращаясь к автомобилям, как они проживают вообще наши разные погодные условия? Но у нас же ведь помимо зимы лютой иногда случается, иногда, не долгое, но лето. И там ведь тоже бывают показатели, да, температурные, высокие. Ну, в смысле, что у нас и +30 случается в Екатеринбурге. А китайцы как-то на это реагируют?
2: Нет, слушай...
1: Я имею в виду китайские автомобили, конечно.
2: Нет, лето... Оно вообще меньше воздействует и на организм, и на узлы. Да, высокие температуры. К высоким температурам любой автомобиль готов по умолчанию. Есть охлаждающая жидкость, есть радиатор и так далее. Зимой низкие температуры, особенно перепады, да, это плохо, это губительно. Лето в этом плане лайтовый абсолютно период. Угу. Главное, чтобы у тебя кондиционер был заправлен. Просто сделай нормальное ТО по... тому, как написано в мануале, и все лето будет все хорошо.
1: Угу. Вот мы поговорили про агрегаторы, что они некоторые страдают, да, от наших сильных морозов, и зацепили эту тему про рыжиков, про вот эту самую ржавчину. Мы вообще за вот... Сколько мы с китайским автопромом живем? 20-30 лет? Когда они приехали к нам?
2: Они приехали,
1: наверное?
2: Нет. Это было самое начало нулевых, год 2004-2006, но... Туда смотреть сейчас вообще не надо. То есть там все было очень плохо.
1: Мы не сравниваем машины 20 лет назад и сейчас.
2: Они сделали огромный рывок, и то, что было тогда... Тогда было плохо зимой, летом, осенью, неважно.
1: Перманентно, всегда, постоянно.
2: Я помню независимый краш-тест Cherry Amulet в 2007, по-моему, году, когда машина при минимальном ударе сертификационном просто развалилась на плесени, на липовый мед, расщепилась на атомы. И, конечно, с тем Cherry, сегодняшняя Cherry и вообще китайский автопром сравнивать ни в коем случае нельзя.
1: Но, тем не менее, мы все равно наблюдаем, что они гниют,
2: да,
1: китайские машины.
2: Россия специфический регион, под нас действительно должна быть адаптация. Я тут вспомню другие древние времена, когда к нам приходили европейские бренды. Они очень внимательно за всем следили. То есть, вот какой здесь воздух? Какая тут концентрация частиц твердых, да? И исходя из этого, локальные Шкоды, Фольксвагены, они очень сильно отличались от европейских. Слой краски, сама технология окраски было совсем другое. Настройки двигателя, настройки страхующих систем. Все это дело подбиралось именно исходя из наших погодных, климатических условий, перепадов и так далее. Элементарный пример. На машинах российской сборки, европейцах, всегда был больше бачок омывателя. То есть для Европы делают 3 литра, для нас делают 5.
1: Почему? Потому что у них почище на дорогах.
2: Да, да, потому что у нас, вот сейчас мы это все увидим. Совсем скоро будем переживать, как по дорогам потечет и так далее. И 3-литровый бачок у тебя может уйти за одну дорогу из офиса домой, да? Поэтому на российских Шкодах, Рено, Фольксвагенах, Ниссанах были большие бачки омывателей. Это адаптация. Китайцы пока в начале пути. Они еще не очень хорошо поняли, что такое Россия.
1: До сих пор за 20 лет.
2: А никто этим не занимался целенаправленно, понимаешь? Они же занимались чисто поставками, чисто импортом, продажами. А продажи были небольшие, зачем морочиться, да? Если это покупают единицы, зачем мы для единиц будем морочиться? Когда счет пошел на сотни тысяч, пошли жалобы, пошла обратная связь, да, китайцы начали добавлять подогревы. Я думаю, что бачки омывателя обозреватели, они тоже скоро созреют. И красить машины для России будут по-другому, чтобы не было рыжиков после первой зимы.
1: Уважаемые мужчины, автолюбители, простите меня за такой вопрос сразу, да? Но все-таки, вот покупая машину, мы сами можем это изменить, как-то исправить, не знаю, добавить машине, ну, чуть больше, да, долготы жизни ее,
2: ну,
1: использования?
2: Кузову,
1: сами, как
2: да.
1: автолюбители, я имею
2: да,
1: в виду.
2: Да, кузову, да, съездить на антикоррозийную обработку хорошую. Сразу из салона попросить дилера не делать этого, а съездить в нормальный антикор-сервис, машина проживет дольше. Ну, там с бачком омывателя, конечно, сложнее. Не поставить его больше своими силами. Вот, обогрев можно воткнуть. И заднего дивана, и лобовое технически тоже можно. Вот. Да, что-то точечно мы сами можем допилить.
1: Ну, вообще, я все время это все перевожу на деньги, естественно. Сама покупаю машины, сама оплачиваю эти ипотеки и кредиты. Но это получается, ну, опять же, возвращаясь, да, к вопросу, что выбирать. Если мы выбираем китайца, к которому еще потребуются некоторые услуги, допы, да, что мы сверху, оно же встанет, получается, ну, или нет, встанет по той же цене, что автомобиль европейской какой-то марки.
2: Ну, нет.
1: А тот сразу уже готовый будет?
2: Сейчас точно нет, потому что все, что европейское, это через, там, окольными путями, через 6 границ, это совсем другие деньги. Да, там будут подогревы. Можем взять пример автомобилей BMW. Они каким-то чудом из Европы к нам все равно попадают, новые европейские. Там будут обогревы, все оригинальное, заводское, но это будет ценник X3 к тому, что продается китайского. Гораздо проще, дешевле будет допилить китайца немножечко обогревами, антикором, чем пригнать BMW.
1: А если мы говорим не вот про европейские машины, а европейские бренды, которые в Китае делаются?
2: Их там делают как раз под вкусы китайцев. И если у BMW в Европе обогрев сидений будет по умолчанию, BMW из Китая придет опять без обогрева. Тут мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Вот почему-то в Китае китайцы не морочатся климатическими опциями. Как-то им и так сойдет. Даже если это BMW или Audi китайской сборки.
1: На твой взгляд, необходимые допы, вот эти пакеты в машинах. Вот мы приходим в автосалон. Ну, я вот так покупаю машины, получается, да, последние лет 5. Прихожу в салон и выбираю. Ну, или где-то вот мы покупаем какую-то машину с рук, не знаю, аукцион, например, китайский. Какие допы необходимы машине для нашей зимы, вот на твой взгляд?
2: Я бы ограничился... Вот ты несколько раз упоминала дистанционный прогрев.
1: Да.
2: Это не самая эффективная история, потому что, да, ты можешь по таймеру там запустить какой-то автопуск, у тебя машина будет печкой прогревать, но современные хорошие эффективные турбомоторы устроены так, что на холостом ходу они сами толком не греются, и, соответственно, не особо теплый воздух идет в салон. Они начинают нормально отдавать тепло на ходу. Когда ты едешь, даешь нагрузку на мотор, он разогревается, и, соответственно, теплый воздух дует в салон.
1: Мне чуть-чуть подробнее нужно. То есть не надо греть машину перед тем, как поехать?
2: Нет.
1: Вопрос, который мучает меня 20 лет езды на тачках.
2: Это не очень эффективно. То есть ты запускаешь с телефона прогрев, у тебя из дефлекторов дует холодный воздух. Ну, ты сядешь в машину, там будет на пару градусов больше, чем было бы,
1: ну, да,
2: не запускай.
1: Вот-то так и есть.
2: Вот, да, то есть, чтобы у тебя машина к твоему приходу была теплая, надо поставить предпусковой подогреватель. Штука не дешевая, это сразу 60+, я думаю, в сегодняшних реалиях, какой-нибудь германский Вебаста, но это автономный отопитель, как бы отдельная печка у тебя под капотом, у нее там свое топливо, и она тебе дует прямо конкретно теплым воздухом. Да, вот предпусковой подогреватель я бы поставил. Эта штука в российских условиях хороша. Автозапуск сигнализации с телефона — это ерунда. Теплее
1: понты,
2: в машине
1: понты
2: не будет. Ну, трата денег, да, понты, что-то такое. А вот предпусковой подогреватель, да, это прям вещь, если машина ночует на улице. Ну и антикор сделать хороший и качественный, да. А отвечая на твой вопрос, надо ли прогревать или не надо... Споры идут, сколько я себя помню, 20 лет в профессии, 20 лет все кругом спорят, но технически корректно хотя бы пару-тройку минут постоять прогреться, потому что у тебя машина с ночи, зимой заледеневшая, надо, чтобы по всему контуру все жидкости прошли хотя бы несколько раз, да, чтобы масло прогналось, чтобы по системе охлаждения пробежал антифриз. Пару-тройку минут обязательно постоять, а потом без большой нагрузки тихонечко выползать в пробку. То есть заводить машину и сразу давить в пол не надо. Это ударная нагрузка, это нехорошо для системы охлаждения, для мотора, для всего, для трансмиссии, для... Ну, у тебя элементарно вся подвеска с ночи, она задубела. Надо тоже какое-то время пройти, чтобы масло в амортизаторах разогрелось, чтобы было нормальное демпфирование, да, сглаживание, вот это, чтобы амортизаторы заработали. Сразу наваливать со старта не надо. Пару-тройку минут постоять, да, жидкости прогнались, все хорошо, тихонечко двинули. А потом уже, когда все у тебя загорается, если есть индикатор охлаждающей жидкости, вот 90 градусов, все, вот тут можно жарить в пол, если, да, позволяют условия.
1: У нас остается чуть больше минуты, если у тебя есть какие-то вопросы в твоем чате, можешь посмотреть. Но у меня вот такой, знаешь, я наблюдаю за некоторым лайфхаком у автолюбителей, вот и у меня во дворе, в том числе такие автолюбители есть. Они даже не переобулись в зимний резину, они просто оставили машину на зиму, я так понимаю, ждут, когда солнышко отогреет, да, в дороге, и вот они вернутся к поездке. Что ты думаешь про таких автолюбителей?
2: Чужая душа потемки, я не знаю, это люди, видимо, которые только летом ездят, сезонное использование. Ну, далеко ходить не надо. Позапрошлый наш автомобиль, он жил примерно так, то есть им владел до нас дедушка в Москве, который использовал машину для поездок на дачу летом.
1: Летом, естественно, все.
2: Да, и у него прям по всем документам видно, вот он в мае делает страховку, делает техосмотр, ездит к себе там на дачу, я не знаю, куда-то в Подмосковье, на зиму машину также ставит. Да, ну это просто вот сезонное использование.

0: Я думаю, что вообще остаток, ну не 21 уж века, но ближайшие десятилетия мы глобально, я сейчас про планету Земля говорю, мы глобально проведем в доминировании китайских брендов, это неизбежно.
1: Ну, тогда получается, что ждем, это мы сейчас с китайским брендом, да, ребята, нихао, да, нихао, приходите, да. Ждем. Кирилл Зайцев, автомобильный обозреватель портала 66.ru. Сегодня с нами был в эфире. Кирилл, приходи еще.
0: Обязательно.
1: Круто,
0: зовите,
1: с тобой, полезно, зовите. Очень. Ну, а всем остальным хотим сказать, оставайтесь на нашей частоте.
2: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах прямо сейчас шумит авиамоторами фильм «Литвяк». Военная драма, посвященная судьбе легендарной советской летчицы-истребителя Лидии Литвяк, одной из самых результативных женщин-пилотов Второй мировой войны. Фильм как раз и рассказывает о ее становлении как летчицы и о ее подвигах. Кино получилось прекрасным, зрелищным, с минимальным количеством исторических глупостей и с реальным подвигом в кадре. Так что рекомендую. 16+. Дома предлагаю пересмотреть «Вавилон» режиссера Алехандро Гонсалеса 2006 года. Психологическую драму о переплетении нескольких сюжетных линий, происходящих в разных странах. Фильм исследует тему непонимания, как личностного, так и глобального, используя метафору библейского Вавилона. Люди, разделенные языками, традициями, мировоззрением и религией, всеми силами делают вид, что они другие, при этом испытывают одну и ту же боль и переживают одни и те же эмоции. Примечательно, что фильму я в 17 лет ставил 6 из 10, в 25 – 7 из 10, и вот сейчас в свои 35 ставлю крепкую восьмерку. Пришлось, видно, пережить несколько десятилетий, чтобы вкусить замысел фильма по полной программе. Рекомендую. 18+. Стриминговые сервисы порадовали всех фильмом «Вершина» – экшн-триллер о выживании в экстремальных условиях. В главных ролях Шарлиз Терон и Терен Эджертон. Остросюжетность выражена через весьма необычную ситуацию в горах. Девушка-скалолазка натыкается на психопата, который обожает играть с людьми в охоту – игру, в которой жертвой становятся путники. Премьера состоялась 24 апреля на стриминговых сервисах. Потрясная Шарлиз Терон, еще более потрясный Эджертон. Сценарий, конечно, чушь полная, но главное, что напряженно и невероятно красиво. 18+, все уже в свободном доступе. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на Город FM.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Ура! Берегите детей. Дети – это, видимо, единственное светлое, что осталось в нашей богом забытой стране. Все. Да здравствуют дети!
3: Третьего апреля 1991 года в Минске на стадионе «Динамо» состоялся благотворительный концерт «Музыканты мира детям Чернобыля». Рок-группы из разных стран собрались вместе, чтобы помочь детям, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Свердловск представлял Наутилус Помпилиус, в то время наконец сформировавший свой так называемый гитарный состав. Альберт Потапкин – барабаны, Егор Белкин, Александр Беляев – гитара, Игорь Копылов по прозвищу Гога – бас, ну и, конечно, Вячеслав Бутусов. Вы уже слышали его, довольно смелое и не всегда характерное для аккуратного и аполитичного славы приветствие. А вот как звучало одно из первых, а возможно самое первое исполнение со сцены легендарных «Прогулок по воде».

Не самое стройное начало объясняется просто. Программа в основном состояла из песен будущего альбома «Чужая земля», к записи которого группа приступит в декабре того же 91 года. Помимо прогулок по воде, публике показали монгольскую степь, эти реки, падал теплый снег, ну а прощальной стала традиционная, в нетрадиционном варианте, тоже вполне себе интересном и мелодичном.

0: До свидания, не мерзните.
1: Концерт проходил при температуре плюс 5, так что прощальное пожелание Бутусова было очень даже в тему. Еще через 4 дня, 27 апреля 1991 года, по некоторым версиям 26-го, в Минске, во второй очереди концерта Свердловский рок-клуб, которому, как и Советскому Союзу, оставалось существовать меньше года, представили Настя и Чайф. У последних годом ранее вышел альбом «Не беда», первый, на котором название группы было написано слитно, а не через дефис «Чайф». Украшал же обложку снимок Эльдара Зиганшина, ставший позже одним из самых классических изображений группы. И на этой же пластинке впервые прозвучала легендарная «Поплачь о нем». Но самой чернобыльской, пожалуй, является вот эта песня. От ее начала в свете недавних событий в Екатеринбурге немного не по себе.

Песня была написана Владимиром Шахриным и записана в 1994 году при содействии Greenpeace. Тогда же вошла в качестве бонуса в переиздании альбома «Не беда». Вечная тема, вечные проблемы и связующее их звено – музыка.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камвузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: 31% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Мы живем в одном городе, и радио у нас должно быть одно. Город FM на 107.6.

0: Екатеринбурге 13:30.
1: Город FM. 107.6.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Это Левицкая. Слушаем мои песни на радио. Город.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Okay.
1: В Екатеринбурге 2 часа дня.
2: Город FM. На 107.6.

0: Своя территория.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6, у микрофона ведущий Борис Оболин. Середина недели, то есть среда, середина дня, то есть 13.03, программа «Своя территория». И сегодня у нас главная тема – это старт голосования за парки и скверы для благоустройства в 2027 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Начиная со вчерашнего дня и до 12 июня все жители Екатеринбурга старше 14 лет могут помочь преобразиться любимому парку, чтобы город получил федеральную и региональную поддержку. В этом году у нас аж целых 17 объектов. Как, где можно сделать выбор и что за объекты, за что голосуем, кого выбираем, вот об этом мы прямо сейчас и поговорим. В нашей студии заместитель директора Департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий. Виктор Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Если мы с вами видимся, значит, что-то интересное грядет, связанное с благоустройством.
3: Да? Безусловно, не грядет, а уже началось. Мы ежегодно... Все горожане, говорю, мы определяем, какую территорию будем благоустраивать в следующем году. Причем это уже традиция. Мы, на секундочку, 8 объектов, уже 8 раз отголосовали, 8 объектов благоустроены. Может быть, кто-то подзабыл. Начинали мы когда-то с оперного театра, сквер за оперным театром. Набережная от Малышева до Куйбышева, Зеленая роща, 22-й партсъезд, две очереди Преображенского парка, летний парк Уралмаш. То есть, собственно говоря, уже бэкграунд огромный. Прошлый год мы отголосовали дружно, очень хорошо. Не побоюсь, скажу, мы всю страну удивили. Были первые, за исключением двух городов федерального значения, по количеству проголосовавших. Это очень хорошо. Сейчас выделены средства и уже ведутся работы по благоустройству набережной реки Ольховки от Колмогорова до дома номер 11. Собственно говоря, работы начаты, и они пройдут в этом году. А вот по следующему году нам нужно определиться, нам, всем жителям.
2: Вот вы сказали, что в прошлом году, не считая Москвы и Петербурга, нас было больше всего по стране. В связи с этим планка по минимальному количеству голосов, она не завышена в очередной раз? Вот сколько было в прошлом году и сколько нужно минимум в этом?
3: Слушайте, планка – это не уступить самим себе. Давайте будем ориентироваться не на то, что завышено, занижено.
2: Это собственный ориентир, да.
3: Да, но почему мы должны жить и что-то делать хуже, чем в прошлом году? Мы также, считаю, у нас город активный, и все люди с удовольствием голосуют, тем более, что результат волеизъявления, он виден буквально практически онлайн. То есть на следующий год, ну, в рамках человеческой жизни, на следующий год приступаем к благоустройству, и территории преображаются. Поэтому сколько проголосует, столько и нужно. Но быть хуже, чем в прошлом году, ну, думаю, все-таки нашим жителям гордость за свой город не позволит с линцой к этому подойти, поэтому мы все дружно проголосуем в обязательном порядке.
2: Вот я радиослушателям еще раз поясню, если вдруг кто-то только что узнал, если вдруг кто-то не особенно обращал на это внимание, хотя, слушая радио «Город ФМ», проигнорировать такую тему, не погрузиться в нее, ну, хотя бы в рамках самых таких основных знаний просто невозможно. Все то, что Виктор Юровицкий несколько минут назад перечислил, все это благоустроено, в том числе потому, что мы с вами отдали свои голоса, поддержали вот эти вот объекты. Если кто-то считает, что сквер за оперным, Зеленая роща, парк 22-го партсъезда, просто так преобразились, потому что стояли в плане, нет. Возможно, какие-то текущие работы в них бы действительно проходили за счет местного и областного бюджета, но чтобы привлечь федеральные деньги, федеральное финансирование, нужна была позиция горожан. Она была озвучена, она была услышана, результат, пожалуйста. Может быть, вы сейчас гуляете в Зеленой роще, может быть, вы сейчас в сквере за оперным, может быть, вы сейчас в Преображенском парке, может быть, вы сейчас проезжаете мимо. Так вот, знаете, все это в том числе и ваша заслуга.
3: Да, это заслуга всех наших жителей. Более того, само по себе голосование, оно абсолютно для человека не трудозатратно. У нас есть единый портал входа во все нужные сервисы Екатеринбург.РФ. На первой странице баннер размещен. Дальше переходим по этой ссылке, попадаем на госуслуги. Голосование на госуслугах. Проголосовать можно один раз. Человек не получится проголосовать второй раз, поэтому голоса будут идентичны, то есть они не будут накрученными, это именно наше волеизъявление. кроме госуслуг, если вдруг по каким-то причинам бывает так, что люди, ну, там, не совсем в ладах с компьютером, нет времени, желания, большое количество волонтеров традиционно помогает нам проголосовать. Ребята одеты, во-первых, у них у всех есть накидочки фирменные и бейджи личные с именем, фамилией волонтера, его ID. Волонтер предлагает назвать номер телефона, который привязан к госуслугам. Для верификации приходит 4-значный код. Просьба не путать с 6-значным кодом госуслуг. Этот код исключительно для голосования. Больше нигде он применен не может быть. Далее, когда диктуете код волонтеру, и он говорит, какой объект выбираем. И мы за один из 17 объектов, тот, который ближе нам, нашим друзьям, знакомым, то есть где мы живем, где планируем жить. В общем-то, выбираем свой объект и отдаем голос. Волонтеры, они просто огромные молодцы. По прошлому году они принесли огромное количество голосов, работали постоянно весь период голосования. И это их победа в том числе. Это их заслуга, что нас, как жители, если мы где-то там сами немножко подупустили, они напомнили, сказали... И мы все-таки отдали свой голос.
2: Но есть такие волонтеры, на счету которых в хорошем смысле слова тысячи проголосовавших. А это, между прочим, не так-то
3: тысяч,
2: и просто. 7
3: тысяч, извините. Вот это огромное количество. Это называется парень-герой. Mm. Так скажем, он просто молодец.
2: Это вот представь себе, это во дворец игровых видов спорта столько народу не входит. Вот представь себе.
3: Да, но это проголосовавшие. Мы же понимаем, что некоторые люди... Почему-то, ну, кто-то торопится, кто-то не проголосовал. То есть парень интервьюировал, условно говоря, там 10-15 тысяч человек, ну, половина, может, проголосовала. То есть это, ну, просто огромное количество людей, он именно работал. Это не развлечение, это именно работа. Ребята молодцы, большие молодцы.
2: В этом году у нас 17 объектов. Да. Никогда так много не было. Раньше мы все привыкли, один объект, один район. Сейчас от какого-то района по два, от Октябрьского аж целых три. Кстати, в следующем часе к нам придет куратор этих объектов, Евгений Зяблицев, и мы по Октябрьскому району, по всем трем объектам пройдемся чуть подробнее. Виктор Владимирович, решение такое было принято тоже за счет того, что в прошлом году мы показали такой большой результат?
3: Ну, результат, он отличен сам по себе, но иногда высказывались пожелания жителей, что районы у нас, город большой, и районы довольно-таки обширные, и жителю было бы удобнее и внутренне комфортнее голосовать за объект, который ближе к его дому. Поэтому, когда в районе несколько объектов, житель может голосовать вот уже за, условно говоря, парк у дома. То есть это для того, чтобы люди высказывали такое пожелание, и мы просто увеличили количество объектов. Победитель будет все равно один, да, по условиям, ну, отбора федерального.
2: И голосовать только за один.
3: Голосовать можно один раз за один объект. Но выбрать становится проще, потому что объекты становятся ближе к людям.
2: Ну, мы об объектах еще скажем. Я вот сам сейчас только что проголосовал, но для того, чтобы радиослушателям было проще, еще раз напоминаю. Официальный портал Екатеринбург.рф. Вот это самое простое. Вот вы туда заходите, Екатеринбург.рф, сразу же баннер. До 12 июня решаем, что благоустроим. И ссылка загородсреда.госуслуги.ру. Просто на этот баннер кликайте, вам открывается та самая страница на госуслугах. Выбирайте голосовать, ну, потом, естественно, проходите свою собственную авторизацию, пароль и прочее. Тут, кстати, нужно получить 6-значный код и ввести его.
3: С личного устройства, да. Личного, вы его, конечно, никому не устройство. Сообщаете, безусловно.
2: Ну, само собой. Единственное, что там, наверное, кому-то придется, если кто с телефона голосует, переключиться, потому что там Москва где-то у многих заведена по умолчанию. У кого-то, может быть, Свердловская область. Потом, опять же, в списке объекта Свердловской области выбираем Екатеринбург. Список открывается. Ну, а дальше не просто перечень объектов, но и примерный дизайн-проект. А что там будет выглядеть? Кстати говоря, ведь комментарии тоже можно какие-то оставлять. Комментарии можно оставлять и нам прямо сейчас. +7 99 15 15 107 6. Это наш мессенджер Макс для ваших сообщений. Вот давайте пишите, как вы участвовали в предыдущих голосованиях, за какой объект голосовали, за какой, что называется, душа болит, за какой обидно прямо сейчас. 227-107-6, телефон прямого эфира, можете позвонить. Кроме того, видеотрансляция прямо сейчас доступна на странице Город ФМ ВКонтакте и тоже на портале Екатеринбург.рф. Ну а сразу после окончания выпуска запись программы вы можете найти в наших социальных сетях ВКонтакте и на Рутьюбе. А вы проголосовали? Да, да.
3: Еще хотелось бы добавить, что дизайн-проект будет победителя будет отдельно обсуждаться также на портале Екатеринбург.РФ. И уже непосредственные пожелания по переработке дизайн-проекта выигравшего объекта каждый житель города сможет оставить, и он традиционно будет учтен.
2: Ну, а если вспоминать еще раз прошлый год, то он... результаты голосования в прошлом году, они очаровали всех. Вот лично меня, как любителя интриги, потому что поначалу Основинский парк лидировал с большим отрывом, кажется, что все, в итоге он даже не вторым стал.
3: Никогда нельзя сказать все до момента завершения голосования. Все решают люди. Все решают только люди, жители нашего города.
2: Это Екатеринбург, это город неравнодушных, и здесь можно чем-то возмущаться, может быть, недовольны. Но если вы недовольны чем-то, если вам что-то не нравится, то, пожалуйста, вот вам как раз тот самый способ поучаствовать в непосредственном голосовании, в непосредственном даже улучшении внешнего облика Екатеринбурга. Плюс 799-15-15-107-6, ждем ваших сообщений, ну и голосуйте. А мы сейчас ненадолго прервемся, и сразу после полезной паузы уже конкретно со всеми объектами вас, насколько это возможно, познакомим.
1: Повтор программы.
0: Реклама на 107,6.
4: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Повтор программы.
2: Продолжаем программу «Своя территория» на Город ФМ. В нашей студии Виктор Юровицкий, заместитель директора департамента благоустройства администрации Екатеринбурга. Итак, стартовало голосование за парки для благоустройства в 2027 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сделать выбор можно до 12 июня с помощью волонтера или на портале госуслуг. Там представлены адреса территории, предварительные концепции благоустройства и общественные кураторы. Когда объект победит, на основе представленной на сайте идеи будут разработаны концепции и будущий проект обновления территории. Виктор Владимирович, давайте пройдемся. Что там у нас в этом году среди претендентов?
3: У нас традиционно есть и как новые территории, которые в интенсивно растущих районах и новые парковые территории, так и существующие, которые требуют улучшения благоустройства, потому что были благоустроены в периоды 70-х годов прошлого века, когда развивались, застраивались районы. Коротко давайте пробежимся. В Академическом районе прошли отбор Преображенский парк, второй очередь, второго этапа, это правый берег реки Патрушихи. Да, соответственно, по левому берегу мы работы выполнили, сейчас по правому жители могут отголосовать. Итак, зеленая зона на бульваре Семихатова со стороны улицы Михеева. Сама территория еще не благоустроена, будем считать. Есть проезды, но вот сама пешеходная часть, рекреационная, она требует благоустройства. Уже заселенный обильно людьми район, люди могут проголосовать за то, что видят своего окна. По Верхосецкому району отбор прошел скверу драмтеатра с участком набережной от Антона Валика до Челюскинцев. Центр города, визитная карточка, фонтан с шаром, да. Но был построен довольно-таки давно, благоустроен, уже активно используется для всех городских значимых мероприятий. И ночь музыки, собственно говоря, которую упоминали в новостях, и день города регулярно проходит на этой площадке мероприятия. Фонтан за десятилетие эксплуатации тоже требует обновления. Жители территории знают, считаю, что каждый на каком-то празднике да побывал на этой территории. Есть локальная территория, сквер Авета Тертуллиана. Это сквер, которому было присвоено имя музыканта. И, собственно говоря, он вдоль Шаумяна, от Ясной до Белореченской, до районного значения, сквер, но жителями активно пользуются, территория заселенная, родители с детьми, просто место для прогулок. Надо его благоустроить по новой, потому что мы им пользуемся, это всегда сказывается. Соответственно, железнодорожный район, любимое место отдыха, парк «Семь ключей», озелененная территория, но нужно благоустроить, по дорожкам поработать, с освещением. Это в границах технической ангарской дружинской, для тех, кто, может, там не очень помнит. Большая, обширная очень территория. Есть территория и поменьше, это сквер по улице Никонова за ККТ «Космос». Это часть зеленой зоны, центр города. Да, безусловно, в общем-то, есть и дорожки, есть и озеленение, но сейчас есть возможность сделать его лучше, насытить площадками для отдыха, современными МАФами, сделать более интересным освещение. По Кировскому району, традиционно участвующий в голосовании Основинский парк, это Омская Сулимова учителей, его знают все, он был, как вы уже сказали, лидером на старте голосования в прошлом году, но уступил. Ничего, он участвует в этом году и может, как говорится, если жители захотят, то может наверстать то, что не удалось наверстать.
2: А у них есть очень мощный стимул в виде прошлогодней, если это можно неудачей назвать.
3: Да это не неудача. Почему? Любое место — это удача. Объект прошел отбор, на него обратили внимание. И более того, у Основинска очень интересный рельеф, и может получиться очень интересное место отдыха. Безусловно, надо насыщать площадками для отдыха, надо обновлять дорожки. Есть также бульвар Памира от Первомайской до Малышева, тоже прошел отбор. Да, территория, начиналась благоустраиваться, развиваться чуть ли не в 30-х годах прошлого века, ближе к 40-м, естественно. Но пора, периодически, частями он обновлялся, но есть возможность отголосовать и обновить его полностью. Безусловно, геометрия его не позволит разместить какие-то огромные игровые комплексы, но, тем не менее, покрытие, освещение, озеленение, переоблицевать подпорные стенки, то есть обновить полностью данный бульвар, который находится в сердце города, в Тузгородок, возможно.
2: От Дендрария до Радиофака, по сути дела.
3: По сути, да. То есть,
2: а там еще дальше сквер продолжается, до бывшей Уралобуви. Но это, видимо, уже другая часть, другая
3: часть,
2: очередь.
3: Да, люди все-таки заявились с этой. А по Ленинскому району традиционно участвующие также территория, сквер по улице Амундсена от Волгоградской до Академика Бардина. Тоже линейный объект, по сути дела, бульвар, да, но он озеленен, но озеленялся он во время застройки юго-запада, соответственно, многие деревья уже изрослись, есть тополя, можно что-то поработать с зелеными насаждениями, безусловно, мафы обновить, дорожки. Да?
2: Как человек, часто передвигающийся там, могу сказать, что там грунтовка, что там покрытия нет. Летом, особенно в дожди, это не совсем удобно.
3: Когда-то были дорожки грунтовые, сейчас есть возможность обновить. Вот мы для этого, собственно говоря, и всем нам дана возможность проголосовать за наш объект, который нам нужен. Второй объект от Ленинского района – это парк имени Архипова, в границах Амундсена, Бардина, Решетников, если кто-то не знает. Это излюбленное место проведения общерайонных мероприятий. Зеленая
2: где елка? Где у нас единственная, по-моему, в городе круглогодичная елка.
3: Ели у нас в городе много, но так скажем.
2: Вот эта елка специальная, новогодняя.
3: Возможно. Пользуется большой популярностью как место отдыха для жителей Юго-Запада, и полагаю, что имеет смысл просто отдать голоса за нее каждому, кто считает, что вот именно данная территория должна пройти обновление в 27-м году. По Октябрьскому району также регулярно участвующий парк имени 50-летия советской власти, Метеогорка, по-русски говоря, необходимо... Первая часть, ремонт тротуаров частично уже выполнен, но необходимо комплексно подойти, поработать с площадками отдыха, и с освещением, дорожками. Пользуется большой популярностью среди жителей, известный объект. Будем надеяться, что людей, собственно говоря, желающих и заинтересантов, заселенная часть города, обновить, очень было бы хорошо. Есть локальный объект на птицефабрике, это сквер Посаженской, на пересечении Саженской и Трубачева.
2: Птицефабрика, да. Кстати, никогда, что называется, в финал не выходила.
3: Ну вот, тем не менее, люди проявили активность, ну, надо, значит, дожать.
2: Так уже событие, уже
3: потому
2: хорошо.
3: Потому что, да, территория озелененная есть, но ее надо благоустроить. То есть это не просто должно быть две дорожки на пересечении, можно ее насытить. Район заселенный, район сформировавшийся. Ну, полагаю, что людям нужно просто дальше доработать и отголосовать дальше. По Орджоникидзевскому, это наш также традиционный участник, пока не победивший, но участвовавший в прошлые, когда это бульвар по улице Культуры, на участке от площади Первой Пятилетки до Фестивальной, то есть весь, более километра. Да, бульвар тоже линейный объект, в этом году действительно много линейных объектов вынесено, то есть бульвары, люди прогуливаются, люди отдыхают, собственно говоря, МАФы необходимо обновлять, как говорится, то, что было установлено раньше, в период его устройства, ну, подустарело. Мы, люди, жители Уралмаша, достойны нового благоустройства, освещения, также видеонаблюдения для обеспечения безопасности можно установить. То есть все эти работы по установке более современных МАФов, покрытий и технических средств, они могут быть проведены в рамках благоустройства. Жителям нужно просто изъявить волю. Также сквер Дружбы народов, ну, известный как сквер на метро, станции метро Машиностроителей. Это космонавтов, фронтовых бригад, пересечения. Территория обширная, дорожки есть, но также обустраивалась, ну, в прошлом веке, безусловно, да, требует обновления, пользуется как, и как место отдыха возле метро, и как транзитная зона. Также необходимо поработать и с зелеными насаждениями, разнообразить их, дорожки, освещение, какие-то интересные малоархитектурные формы, площадки. Ну, в Чкаловском районе у нас такой же, тоже традиционные участники, которые пока не победили, потому что побеждали другие объекты из Чкаловского района, благоустроены там Солнечная аллея, допустим. А вот парк Южный в границах Шварца-Фучика, место отдыха жителей юг-центра и ботаники, очень заселенные территории в окружении торговых центров. И, в общем-то, там он тоже никогда не пустует. Надо бы подобновить дорожки, освещение было обустроено, но оно уже подустарело. Игровые формы, скамьи. Поэтому озеленение, территория озелененная, но может где-то какие-то акценты сделать на более интересном озеленении. Ну и парк имени Чкалова на Патриса Лумумбы, тоже традиционный участник. Он на сегодняшний день, к сожалению, не имеет освещения, то есть в рамках работы благоустройства в обязательном порядке уличное освещение. Он внутри заселенного, густонаселенного района находится, пользуется популярностью для прогулок. Также детские игровые формы в обязательном порядке установим, если объект победит. Видеонаблюдение для безопасности. Каждый объект, он разный, но одинаков в том, что он пользуется популярностью среди жителей. Здесь нет пустующих объектов, предложенных для галочки. Люди откликнулись и отголосовали на отборе именно за те объекты, которые нуждаются. Они все разноплановые, но благоустройство любого из них будет радостью для жителей нашего города. Поэтому всем предлагаем отдать голос за любой из перечисленных объектов. И каждый из них, безусловно, важен.
2: Еще раз напоминаю, вот прямо сегодня, прямо сейчас, либо на улице увидите волонтера, с ним пообщайтесь, либо через госуслуги. Один объект, один раз, но вы этим самым одним кликом принесете городу федеральные деньги, благоустройство, красоту, ну и самим, в принципе, тоже будет хорошо. Ну а если все еще сомневаетесь, ну вот парк 50 лет ВЛКСМ, вот сколько я сам по нему в детстве гулял, сколько слышал рассказы взрослых, ну когда уже за него наконец примутся, принялись, да, не сразу, да, много времени прошло, но ведь принялись же, а почему? Потому что проголосовали. Та же набережная Ольховки сейчас, где Атмофест, там ведь ведь тоже, это только кажется тем, кто там не живет. Да что там делать, что там благоустраивать, набережная и набережная. Кстати, вот в следующем часе к нам придет Евгений Зяблицев, мы еще с ним такой очень интересный объект обсудим, набережную Исети от декабристов до Белинского, это за Царским мостом. Там да. вообще сложно представить себе, что можно что-то сделать, там все заросло. Ну, а тем не менее.
3: Ну, это продолжение, в общем-то, работ по благоустройству набережной реки Исети, так называемый проект от Виза до Низа, да, соответственно, уже было завершено благоустройство от Куйбышева до Декабристов, но надо двигаться дальше. Город идет, город растет, поэтому жителям надо комфортно ходить по реке. Вдоль реки, да, застройка, многие участок очень интересный будет вокруг, очень много исторических зданий, особняков прошлого века и позапрошлого. Но, в общем-то, и эти, так сказать, жемчужины нашей истории, они нуждаются в хорошем обрамлении, то есть хорошая набережная. Сейчас люди, прогуливаясь по существующим, благоустроенным последние годы набережным, в общем-то, для них по-другому раскрывается город. Человеку всегда приятно у воды. А у нас есть река, ну, значит, надо пользоваться тем, что она есть, и прогуливаться там, где приятно. Поэтому данный участок набережной, он тоже, безусловно, находящийся и в центре, и будет востребован многими жителями нашего города.
2: До 12 июня. Не затягиваем. После 12 июня узнаем, какой же объект-победитель будет благоустроен в 2027 году. Виктор Юровицкий, заместитель директора Департамента благоустройства администрации Екатеринбурга, сегодня в программе «Своя территория». Виктор Владимирович, огромное спасибо. Вы, кстати, уже проголосовали?
3: Я проголосую в ближайшее время. В настоящий момент я определяюсь с территорией.
2: Вот. Честный ответ. Честный Я честно ответ. Скажу, проголосовал, хотя мне очень и очень непросто дался выбор. Но он сделан. Надеюсь, что у вас будет то же самое. Всем нам удачной кампании по благоустройству. Ну и смотрим, как все это пройдет.
3: Кампания будет удачной в любом случае, потому что мы решаем судьбу какой-то части нашего города. Поэтому мы победители в любой ситуации. Но... Безусловно, поработать надо. И ну, я вот полагаю, что программа «Минимум для каждого горожанина» до майских праздников определится с выбором. Для себя беру более короткое время, но до майских ну, не надо раскачиваться, действительно. Давайте все-таки ближайшие неделя-полторы определимся с выбором и покажем, что Екатеринбург неравнодушен не только в плане того, чтобы что-то покритиковать, а мы живем по принципу «критикуя, предлагаем». Мы предлагаем, что нужно благоустроить, и в общем-то, дело специалистов – это благоустроить. Поэтому надеюсь на выбор каждого из жителей нашего города.
2: Сейчас новости. Оставайся на нашей частоте.
1: Повтор программы.
0: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут. На 107,6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Специалисты антитеррористической комиссии Свердловской области напоминают правила действий при объявлении режима «беспилотная опасность». В случае появления в небе беспилотного летательного аппарата или дрона, покиньте опасную зону, автомобиль или автобус. Обязательно сообщите об увиденном по номеру 112. Можете передать информацию в мобильном приложении «Радар НФ». Если БПЛА находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище, при отсутствии зданий, за деревьями или в кустарнике. Если вы в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом. Также напомню, что в целях антитеррористической безопасности на территории Свердловской области для операторов БПЛА продолжает действовать запрет полетов без специальных разрешений. Специалисты просят критически относиться к публикациям о появлении дронов в Свердловской области. Возможны попытки распространения фейковых фото и видео с целью посеять панику. В День Победы в Екатеринбурге будут дважды перекрывать центральные улицы. Это стало известно по итогам заседания городской антитеррористической комиссии. Сначала движение транспорта закроют утром перед парадом, возобновят в 14:00 по окончании шествия бессмертного полка. Затем центр города оперативно перекроют в 8 вечера на период салюта и фейерверка. Для безопасности гуляющих в периметре улиц Челюскинцев, Московской, Малышева, Карла Либнехта, Николая Никонова, переулка Красного будет запрещено движение электросамокатов с полуночи 9 мая до 5 утра 10 мая и продажа алкоголя с 8 утра до 11 вечера. Более подробная информация о перекрытии улиц приведена на официальном портале Екатеринбурга. На следующей неделе в Екатеринбурге ожидается потепление до плюс 23 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, с 4 мая температура начнет постепенно расти. В воскресенье 3 мая ожидается уже плюс 14, а к среде 6 мая воздух прогреется до плюс 23. В начале недели осадков не ожидается. Ну а прямо сейчас метеосводка на завтрашний день.
0: О погоде.
2: Сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, временами дождь плюс 10 градусов, а вот завтра, 3 мая, воздух уже прогреется до плюс 16, и осадков синоптики не прогнозируют. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

городам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город FM. New truck, big

0: Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
2: 18+.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
1: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354.

В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых Божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: Город FM. На 107.6.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Алло, это Розатов. Я хочу дозвониться до твоего сердца на волнах радио «Город ФМ».

0: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.
0: Город ФМ на 107.6. Самое Екатеринбургское.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107,6.

0: Своя территория. Повтор программы.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107,6, середина недели, то есть среда, середина дня, то есть 13.03, ну, второй час по старинке. На наших студийных самое время для программы «Своя территория», в которой мы, как правило, рассказываем о ЖКХ, о благоустройстве, и как раз сегодня уделим больше внимания вот тому, что вокруг нас происходит, вне квартиры, вне нашего, так сказать, личного пространства, в общественном, и как мы на это общественное пространство можем повлиять. Уже неделю, даже больше недели, в Екатеринбурге проходит, да и во всей Свердловской области проходит голосование за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни». И, соответственно, мы время от времени приглашаем в студию людей, контролирующих, курирующих эту сферу, ну и просто, которые могут с экспертной и не совсем привычной, но вполне профессиональной точки зрения обо всем рассказать. И вот сегодня мы рады в этой студии видеть и впервые в рамках программы «Своя территория» нашего частого гостя, приятного собеседника Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. Андрей Адольфович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Очень рады вас видеть.
2: Очень взаимно.
1: Неожиданный наверняка контекст. Ну, а насколько для вас вот все это привычно или непривычно?
2: Ну, во-первых, я такой же горожанин, как и все, и не меньше, наверное, других 1 400 000 екатеринбуржцев. Ну, во-первых, радуюсь тем переменам, которые вижу в городе, а во-вторых, жду, что это будет продолжаться. Но есть ведь еще и тема, которая в связи с изменениями и планируемыми изменениями затрагивает бизнес, поэтому тут я еще и заинтересант по своей профессиональной работе.
1: Традиционный вопрос. Вы уже в этом году проголосовали?
2: Еще нет. Еще нет, если честно, но это вот просто взял сегодня. Хорошо, что есть такая передача, хорошо, что вы мне предложили, вы мне просто напомнили. Я крайне заинтересован, очень активен и всегда голосую, но это же бывает так просто. Планируешь, откладываешь. Ну вот вернусь с эфира и проголосую.
1: Да это, в принципе, можно сделать и по ходу. А, или вы телефон с собой не взяли?
2: Из уважения к студии, да, чтобы он не звякал.
1: Да, свой уж предоставить не можем, тем более с нашего аккаунта уже все было сделано. Я неделю назад, вот как раз перед эфиром программы «Своя территория» тоже проголосовал. Если не секрет, каким объектам в предыдущие годы отдавали предпочтение?
2: Я голосовал за благоустройство набережной в том районе, который видел у себя, в районе реки Ольховка, к сожалению, ну, городской, к сожалению, не он стал приоритетным тогда.
1: Вот. В прошлом-то году выиграли.
2: Ну, в прошлом, да, в позапрошлом. Вот. Поэтому какой бы из многочисленных островков Екатеринбурга не благоустроился, это в любом случае маленький оазис в нашем большом мегаполисе.
1: Я предлагаю, раз уж вы с нами в студии, посмотреть на ситуацию с глазами, так сказать, человека бизнеса, человека-предпринимателя. В чем, опять же, суть проекта? Мы голосуем, мы показываем свое неравнодушие, в том числе и количеством. Нам за это федеральные деньги, и на эти федеральные деньги здесь уже местные ответственные силы проводят благоустройство. Вот этот механизм, он у кого-то вызывает вопросы. В частности, вот даже нам иногда в социальных сетях пишут, так а зачем голосовать, зачем федеральные деньги, что город сам ничего не может сделать? Вот можете именно с экономической, с промышленной точки зрения
2: все это
1: объяснить?
2: Мечта, а не модель. Когда и вообще на самом деле что-то изменилось в нашем государстве, и я это вижу, это касается не только этого федерального проекта и ряда национальных проектов, когда государство наконец не только забирает у нас налоги и каким-то образом, там для нас не очень понятно, им распоряжается, а многое отдает в регионе. Это мечта, когда такие серьезные затраты делятся вместе с государством, и очень справедливо, потому что, собственно говоря, это из той самой копилки, в которую Свердловская область и Екатеринбург вложилась. Это первое. Второе. Ну, не очень просто с деньгами. Всегда не просто с деньгами. Даже если случается так, что бюджет профицитным, то он все равно очень-очень-очень сложный. И поэтому, ну, во-первых, не просто любому городу, ну, может быть, кроме нашей там столицы, особой совершенно мегаполис, не просто вытянуть вот такие вот проекты, вот. Ну, а во-вторых, ну, те люди, которые говорят, нужно просто вот попытаться спроецировать эту модель на себя. Ребята, вот выходите во двор там и говорите, а вот здесь вот что-то тут, тут дорожки плохие, тут помойка неблагоустроена, тут детская площадка несовременная. Вот. Ну, попробуйте найти у себя в кармане. Я без... не хочу никого обидеть, но это просто вот модель как бы уровня такого, уровня на персоналию и на дворовую историю. Попробуйте сами найти в своем бюджете деньги, собрать со своих соседей столько, чтобы это можно было реализовать, и вы поймете, что на самом деле, когда посчитали всю сумму, то, ну, так, скорее всего, решение будет принято не в пользу такого проекта. И город то же самое. Огромный город с огромным количеством накопившихся проблем. Ну, и, ну, мы же понимаем все с вами. Нам с одним только там, водоподготовкой, водоотведением, с этими там, сотнями, тысячами километров магистралей, дай бог, разобраться вообще в этом веке. Есть куда тратить деньги, поэтому, слава богу. А благоустраивать хочется. Если бы федерация не помогла, мы бы просто-напросто нарисовали красивый, там, очередной красивый проект и удрученно поняли, что не тянем финансово. Поэтому замечательно, что вот такое партнерство у нас с государством получилось.
1: Красивые проекты уже сейчас нарисованы, напомним радиослушателям, где они есть, ну, напомним, во всяком случае, для тех, кто еще не в курсе, все это можно до 12 июня изучить на портале Госуслуг, проголосовать за благоустройство любого объекта, а их, я еще раз напоминаю, в этом году 17, что является рекордом, так много в финал никогда еще не выходило. Так вот, проголосовать можно как с помощью волонтера, так и на портале Госуслуг, вот там на сайте и адреса, и концепции благоустройства, и контакты общественных кураторов, которые вам, если что, на вопросы ответят. Ну, кураторы будут еще приходить и к нам в эфир, и следите за анонсами. У нас в социальных сетях все это есть. Андрей Адольфович, вот смотрите, сфера благоустройства вроде бы обязательная, вроде бы нужная. Без дорог, без зеленых зон, ну, какой город, какая жизнь. Но, насколько я понял, вроде бы не так-то просто по умолчанию предусмотреть для нее какой-то определенный срез бюджета, где-то даже, может быть, и даже половины его не составляет.
2: Да, очень сложно.
1: Парадоксаль, парадокс, по-моему.
2: Ну, парадокс, но я говорю, здесь есть в том числе и накопительный эффект, когда, ну, многие годы у нас откладывалось серьезное финансирование вопросов, связанных с нашей комфортной средой обитания. Экологические проблемы, дороги. Стремительно вообще, стремительно все меняется, мы же понимаем. Я просто помню, в силу там, может быть, своего, так, сам вздрогнул своего возраста, но просто помню, когда в конце 80-х, в начале 90-х, там в микрорайоне Химаш, такая активная, в том числе возле депутатская группа, рассматривали проекты развития Чкаловского района, микрорайона Химаш. И я вот, мне эта цифра врезалась вот в память, ну, там, например, 89-й год, вся идеология вот стратегического перспективного развития исходило, что дороги ориентированы на количество 5 автомобилей на 1000 жителей микрорайона. 5 автомобилей. И представляете, мы в этой парадигме жили долго, а сегодня какое у нас соотношение?
1: За сколько времени 5 автомобилей мимо нас проезжают?
2: Вот, да.
1: За миллисекунду?
2: А город был построен под это. Центр его вот был сориентирован на это. И сегодня это же тоже наше... Вот, ну, нам еще не хватало только стоять в пробках, там, например, часами, как москвичам или как жителям других регионов. Поэтому проблем очень много. Про историю с водой, с водоканалом мы с вами сказали. Есть вопросы износа сетей, есть вопросы там и развития города за его периметр традиционный. Поэтому, ну, денег много нужно на это, на все. Ну и возвращаясь к началу нашей с вами беседы, ну хорошо, что помогает нам государство, но вот здесь я, может быть, с точки зрения бизнеса скажу вот такую вещь, которая меня просто, вот, если честно, греет душу. Я знаю отношение к благоустройству Екатеринбурга наших крупных застройщиков, ну, например, там и там компанию «Принцип», и УГМК. И мне очень импонирует их позиция, что они вот в разговоре, вот, ну, с моим участием в том числе, что они озвучивали, и озвучивали очень искренне, что, ребят, мы заинтересованы и как жители города, и как люди, которые, у которых есть свой интерес в том, чтобы те вот дома, те микрорайоны, которые мы строим, были максимально привлекательными. Мы готовы за свои деньги, не перекладывая это на стоимость жилья, готовы благоустраивать какие-то вот... Дайте нам этот кусок земли, там, кусок свалки, кусок там, заброшенного какого-то место, пространство, и мы из него сделаем красивую историю. И мы такие видим же вещи возле тех, ну, может быть, это, да, элитное жилье, может быть, это какие-то новые районы, но как здорово вообще меняется город возле вот того, что строят наши строители. Поэтому бизнес тоже готов здесь вкладываться, в том числе не дожидаясь федерального финансирования, нужно просто разобраться о правилах игры и о тех пространствах, которые могут им выделять в районе их строительства.
1: По правилам нашего эфира сейчас нужно сделать небольшую полезную паузу. Мы ее дождались, а вы уж нас дождитесь, мы скоро вернемся.
0: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
0: Повтор программы.
1: Продолжаем программу «Своя территория». И сегодня у нас в гостях Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. И мы беседуем о... Вот так вот, чудо в мысли сам себя только поймал. И сегодня у нас разговор посвящен второй полной неделе стартовавшего в Екатеринбурге голосования за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». 17 объектов. Ну, все, наверное, сейчас перечислять нет смысла. Какой лично вам вот дорог, близок, Андрей
2: Пока
1: Адольфович?
2: Пока еще не смотрел, вот честно, не смотрел, потому что хочу посмотреть внимательно. Здесь мне не столько название, сколько сам подход, потому что я хочу вот, ну, изучить то, как к этому подошли те профессиональные люди, которые готовили этот проект. Вот хорошо, что вы меня пригласили, подтолкнули прямо. Мне будет чем заняться в ближайшие дни.
1: Ну, я так понимаю, вы больше по Очкаловскому району?
2: Конечно, я больше по Очкаловскому району, как там коренной химашевец. И в первую очередь я буду смотреть те два проекта, которые вот Очкаловский район может выиграть. И, скорее всего, буду голосовать, ну, с большой долей вероятности за один из них, хотя работаю сейчас в центре, но Очкаловский район — это моя малая родина.
1: Если возвращаться еще раз к теме бизнеса, то просто подытожить то, о чем мы сказали перед тем, как уйти на паузу. То есть бизнесу, промышленникам-то это все-таки выгодно. Это для них не дополнительный вес, который мешает им осуществлять свои, вроде бы, как для них интересные и более такие лакомые проекты.
2: Ну, давайте смотреть вообще просто. Ну, есть... Я не говорю сейчас про гражданскую позицию. Знаю большинство руководителей как промышленных предприятий, так и строительных компаний лично давно отношусь с уважением к ним, и это настоящие свердловчане, настоящие горожане, и уже их точно там... Для них, вот вопрос, который мы с вами сегодня обсуждаем, это такая небезразличная история. Но есть и мотивация вообще такая... Ну, вот, прагматичная, то есть руководители промышленных предприятий заинтересованы в том, чтобы их люди жили ну, в местах ну, вот, недалеко от работы, естественно, а люди выбирают для себя, сегодня могут позволить себе выбрать, ну, большинство могут позволить себе выбрать то место, которое им нравится больше, поэтому у руководителей предприятий ну, вот, есть такой интерес, у строителей, я уже сказал, у строителей есть интерес, чтобы покупали квартиры и тянулись к тем проектам, которые они строят. Поэтому я искренне, вообще мне все очень нравится, что делается сейчас. Уровень строительства в Екатеринбурге, это уже просто там, ну, Европа давно для нас уже никакой не ориентир, но это уровень современной архитектурной, градостроительной очень высокой культуры. И вот то, что сегодня, например, наши крупные застройщики вот в плане особенно комплексной застройки территорий применяют идейный стиль. Насколько стал вечерний Екатеринбург красивый? Согласитесь, вот когда там крупные наши компании решили тратиться на подсветку вот этих там многоэтажек и больших жилых комплексов, насколько...
1: Не за счет жильцов.
2: Ну, за счет жильцов... В том числе, может быть, ну, тем не менее, это совершенно другой уровень. Совершенно другой уровень там и пешеходных дорожек, и озеленения, и парковок. Ну, я помню разные времена, когда, знаете, люди уже живут годами, а до сих пор еще не разровняли строители после своего ухода. Сегодня все совершенно по-другому. Сегодня растет дом, и вокруг него появляется остров такой очень серьезной, вот, комфортной культурной среды. Со всеми, со скамеечками предусмотрено. Ну, давайте возьмем там и академический, который это начал, ну, и сейчас, и то, что вот особенно строится комплексно. Ну, ну, это прям радует глаз. Еду и вижу там, как бордюры укладываются, какая пешеходная дорожка, как умно разбиты клумбы, как сделаны поперечные диагональные проходы, так, чтобы, знаете, не ходить там под прямым углом, строевым шагом, там, и ждать, где же ты там через полквартала свернешь во двор.
1: Ну, я вот снова и снова повторяю ситуацию с победителем по Екатеринбургу позапрошлого года, 2024-го. Это парк 50 лет в ЛКСМ, Юго-Запад, его еще собачий парк называют. Сколько лет я в нем гулял, будучи школьником, потом студентом, с дедом, который у меня там жил недалеко. Ну, к сожалению, его сейчас уже нет. И несколько раз он мне говорил, ну здесь же конь не валялся. Ну, когда-нибудь власти за него возьмутся. Власти взялись, не скоро. Но вот сейчас непосредственно там идут работы. Как я был рад, когда парк вошел в число объектов по благоустройству, как я сам за него голосовал. И вот в 2024-м я развел действительно очень такую серьезную агитацию. И приятно сейчас, приятно. И пусть вам, уважаемые наши радиослушатели, наши горожане, также приятно будет, пройдете по благоустроенному парку. 22-го партсъезда, Зеленая роща, сквер за Оперным, набережные сети от Малышева до Куйбышева, Преображенский, Солнечный. Но ведь многие из вас, вот те, кто нас сейчас слушают, смотрят ВКонтакте на портале Екатеринбург.РФ, вы ведь тоже одним тем самым пресловутым кликом выразили свое мнение, и вот, пожалуйста, городу помогли. Ну а что касается пределов, точнее... Если мы расширим границы, то в самой Свердловской области в 2026 году, вот у меня есть некоторые цифры, планируется благоустроить более 160 общественных территорий. Общий объем финансирования превышает 1 000 000 000 рублей из федерального и областного бюджета. Уже благоустроено более 3 500 общественных и дворовых территорий, включая 29 крупных объектов победителей всероссийского конкурса. Самое главное, Андрей Адольфович, что меня беспокоил, сейчас уже беспокоит в меньшей степени, а то и практически не беспокоит, что что сами люди наконец-то поняли, что так надо действовать. Бизнес, власти, они все готовы. У них вот-вот все, как говорится, и людям на блюдечки подают. Здесь как раз тот случай.
2: Тот случай, здесь я пользуюсь тем, что я в эфире хочу. Я не представитель органов власти, поэтому у меня нет задачи агитации или какой-то нет поручения, да, от наших руководителей, но я знаю, как работает этот механизм и почему, в том числе и руководители региона, и руководители города, ну, в общем, переживают за, вот, за то самое голосование, потому что вы знаете, что федерация смотрит, насколько интересно это горожанам. Поэтому необходимо, чтобы количество проголосовавших достигло определенного уровня. Поэтому я искренне вот просто прошу, рекомендую, это же для... нас, ну пусть это сегодня там не в Верхесецком там будет, а в Чкаловском там, завтра это будет там в Автузгородке, но это наш город, сегодня там вы живете в одном месте, а ваш ребенок там будет учиться в месте, где, которое выиграло, поэтому я призываю, потратьте 1,5 минуты, проголосуйте, а главное, посмотрите вообще, какие действительно современные и очень красивые проекты делают сегодня наши земляки. Ну, это ну, прямо греет душу. Я хочу жить в городе, в котором будут реализованы эти проекты когда-нибудь все.
1: Ну вот конкретно по Чкаловскому району я все-таки скажу, напомню. Давайте. И вам, и кому-то из радиослушателей, какие объекты включены в голосование. Это парк Южный на границах улиц Шварца, Фучика, и парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы. Химмаша нет, но что вы за эти объекты можете сказать?
2: Оба объекта заслуживают того, чтобы за них проголосовали. Понятно, что за парк на Патриса Лумумба там скорее там жители Вторчермета будут голосовать, и я надеюсь, что они проголосуют активно. А мне, конечно, вот из этих двух ближе парк в районе Шварца-Фучика. Вот этот проект я видел. Я видел, как он рождался. Это, если кто помнит, это за дирижаблем вот туда в сторону Ботанического. Красивый проект. И, ну, бесспорно, сейчас это огромнейший район Ботаника. И возможность молодым семьям, там, бабушкам со своими внуками гулять по вот этой вот, по красивой территории. Ну, это прекрасно, это просто прекрасно. Поэтому у меня есть уже любимчик из этой пары. Вот хочу еще внимательно посмотреть, что там, может быть, изменилось от того стартового проекта, который я видел в самом начале.
1: Так, кажется, один голос уже получен, но, впрочем, мы тут, опять же, никого ни к чему не призываем.
2: Мы призываем все-таки проявить активность,
1: да,
2: и не упустить деньги, потому что вот отсутствие нашей активности, это все равно, что эти федеральные деньги, это все равно, что встать с плакатом и сказать, нам не нужно федерального финансирования, нам не нужно благоустраивать город. Вот здесь моя позиция принципиальна.
1: Все-таки, ну, в смысле поставить знак равенства между этими формулировками? Угу. Не надо его ставить. Угу. Так что прямо сейчас, либо в общественных...
2: Это не трудно. Там сейчас особенно все уже умеют это делать, там посмотреть в телефоне.
1: Да, заходите на портал Екатеринбург.РФ, там сразу же специальная баннерная кнопка, на нее кликайте, она вас на госуслуги переходит. Зарегистрированы на госуслугам, два клика. Ну, да, понятно, надо еще сейчас этот смс-пароль обязательный получить. А дальше все, выбираете регионы, список тут же вам открывается. Ну и текущий ход голосования тоже можно отследить. Мы пока за ним в онлайне следить не будем, потому что ну, неделя прошла.
2: Ну, вот конечно, там в середине... у нас еще есть время.
1: Тем более...
2: И майские праздники впереди, вот просто...
1: А практика показывает, что накануне следующих праздников все же завершится в День России, 12 да. июня, вот там еще активнее.
2: Ну, как студенты мы в последний момент сделаем рывок финишный.
1: Да. Ага, а во-вторых, прошлый год лично меня приучил, что ладно, в спорте уже вообще ничего нельзя предсказывать, но здесь... Когда казалось, что Оздовинский парк видел всех, как говорится, в зеркале заднего вида, и вообще даже думал, что он один в голосовании, просто формально, вдруг его как-то подвинули, и он чуть из тройки не выпал. Вот так вот. Ну, даже вторым не стал. Поэтому горожане у нас неравнодушные, горожане действительно понимают, что нужно делать. Ну, и если, может быть, такая своеобразная раскачка присутствует, то потом она все-таки... более такой динамичный, более плавный темп возьмет. Еще одно событие, Андрей Адольфович, у нас у улица Вайнера видоизменилась. Я вот честно, я в понедельник вышел на Вайнера, что-то не так. А, медиаэкран же демонтировали. Ну, как-то вот уже привыкли к нему. Я помню, когда его устанавливали, у меня у самого были вопросы. А что это? Зачем это? Я, кстати, честно скажу, я льва живьем так не видел. Ну, вот вроде рядом работаю, но я не видел льва живьем ни разу. Обсуждал его, ну, ни разу не дошел. Ну, ладно. Лев львом, тем более, он-то где-то у нас переехал.
2: На Челябинском тракте.
1: Вот, да.
2: Я мимо него езжу два раза в день.
1: Ну, вот, пожалуйста.
2: Смотрю на него.
1: Привет.
2: Я с ним не расстался. Помашу ему ручки, да, в следующий раз.
1: Улица Вайнера. Очень много в последнее время о ней разговоров. И вот от слов все-таки, похоже, перешли к делу.
2: Угу. Ну, я вам так могу сказать. Ну, во-первых, опять же, начну с того, что я горожанин. И коренной екатеринбуржец, свердловчанин. И я улицу Вайнера видел разную. И пришло время ей заняться, сделать второй подход к снаряду. В свое время, когда ее сделали пешеходной, она изменилась. Но сегодня опыт эксплуатации этого красивого места и знакового центрального места в Екатеринбурге требует, конечно, другого подхода. Абсолютно согласен с разработчиками проекта, с вот этим вот пестрой разновкусицей рекламной, нужно что-то менять. И менять радикально, потому что я по долгу своей работы, ну, мне приходится ездить по стране, и там сейчас по миру меньше, я вижу города, которые с большей любовью относятся к своим историческим местам. И там какой-нибудь, может быть, и менее известный там екатеринбуржцам, там, таком полуторамиллионному городу, там Тамбов, например, вот у них похожая улица, все фасады в порядке, очень уютный, хочется сфотографироваться. У нас на улице Вайнера сфотографироваться не хочется, потому что как бы ты ни встал, как бы ты ни попробовал сделать там селфи, обязательно за тобой или вывеска золота, или, значит, там ломбард, или еще что-нибудь. И, ну, это какая-то, знаете, безвкусица. Пусть не обижаются на меня владельцы этих магазинов, есть удачные вывески, есть неудачные, но улицу они портят абсолютно однозначно. Раз. Второе, ну, конечно, не хватает там зелени. Я очень надеюсь, что те люди, которые предлагают посадить такое количество зеленых насаждений, они хорошо продумали, как за этим будут ухаживать, как они будут подстраховывать это в том числе от вандализма, потому что мы знаем, посадить дерево сложно, убить его очень легко, особенно если оно растет там в катке. Да?
1: Самое сложное — это содержать.
2: Вот, содержать. Это вот как бы такая... Ну и мне, если честно, нравится проект. Если кто не видел, вот заранее там, например, и, как это, знаете, не читал, но не согласен, не видел, но заранее против, я рекомендую посмотреть этот проект. Он очень визуально красив. То есть там есть такая граница, ты просто ее двигаешь, было-стало. Ну, мне кажется, нет ни одного человека, который бы, вот посмотрев то, во что предлагают превратить улицу Вайнера разработчики этого проекта, чтобы они, ну, не согласились с тем, что это красиво.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся и продолжим после выпуска новостей.
0: Повтор программы.
3: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
4: Город FM.
3: На 107.6. Новости на Город ФМ.
1: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Специалисты антитеррористической комиссии Свердловской области напоминают правила действий при объявлении режима «беспилотная опасность». В случае появления в небе беспилотного летательного аппарата или дрона, покиньте опасную зону, автомобиль или автобус. Обязательно сообщите об увиденном по номеру 112. Можете передать информацию в мобильном приложении «Радар НФ». Если БПЛА находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище, при отсутствии зданий за деревьями или в кустарнике. Если вы в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом. Также напомню, что в целях антитеррористической безопасности на территории Свердловской области для операторов БПЛА продолжает действовать запрет полетов без специальных разрешений. Специалисты просят критически относиться к публикациям о появлении дронов в Свердловской области. Возможны попытки распространения фейковых фото и видео с целью посеять панику. В День Победы в Екатеринбурге будут дважды перекрывать центральные улицы. Это стало известно по итогам заседания городской антитеррористической комиссии. Сначала движение транспорта закроют утром перед парадом, возобновят в 14:00 по окончании шествия бессмертного полка. Затем центр города оперативно перекроют в 8 вечера на период салюта и фейерверка. Для безопасности гуляющих в периметре улиц Челюскинцев, Московской, Малышева, Карла Либнихта, Николая Никонова, переулка Красного будет запрещено движение электросамокатов с полуночи 9 мая до 5 утра 10 мая и продажа алкоголя с 8 утра до 11 вечера. Более подробная информация о перекрытии улиц приведена на официальном портале Екатеринбурга. На следующей неделе в Екатеринбурге ожидается потепление до плюс 23 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, с 4 мая температура начнет постепенно расти. В воскресенье 3 мая ожидается уже плюс 14, а к среде 6 мая воздух прогреется до плюс 23. В начале недели осадков не ожидается. Ну а прямо сейчас метеосводка на завтрашний день.
3: О погоде.
1: Сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, временами дождь плюс 10 градусов, а вот завтра, 3 мая, воздух уже прогреется до плюс 16, и осадков синоптики не прогнозируют. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Продолжаем программу «Своя территория» на Город ФМ и продолжаем беседовать с Андреем Бесединым, президентом Уральской торгово-промышленной
2: как
1: палаты.
2: Как звучит, да? Прекрасно.
1: Удивительно, что только сейчас обратили внимание, хотя сколько раз уже, сколько эфиров уже провели. Благоустройство улицы Вайнера мы обсуждали перед тем, как прерваться на информационный блок. Продолжим и сейчас. Если радиослушателей заинтересовало, с проектом действительно можно ознакомиться на портале Екатеринбург.РФ, в том числе там же, кстати, сейчас можно наблюдать и нашу программу, видеотрансляция, как и на странице Город ФМ ВКонтакте. Но для понимания вот просто. Благоустройство пешеходной зоны улицы Вайнера. Это не быстро, это 26-27 годы. Что будет сделано? Про озеленение мы уже сказали. Более 1500 растений 15 видов в 30 бетонных скамьях, клумбах и 19 вазонах. Далее, инфраструктура. Вот я зачитываю. 47 световых комплексов, 19 видеокамер. Интересно, а сейчас сколько? 124 бетонные урны, система оповещения, светодиодная брусчатка. Слушайте, какой контраст. Тут медиаэкран демонтировали, будет вам светодиодная...
2: Сверху перенесли вниз.
1: Да, смотри вверх, теперь смотри под ноги. Ну, естественно, сцена, даже уникальный дизайн, люки и прочее. Это мы еще про коммуникации не говорили.
2: Это мы говорим пока еще, извините, про короткий отрезок Ленина-Малышева и с Т-образником на Попова. То есть это вот это все, вот эта высокая концентрация на вот этом коротком отрезке, насколько я помню.
1: Но это, насколько я понимаю, оно уже за счет средств бюджета, и тут ни за что голосовать не надо. Это решение принято. А вот на это средство насколько сложно получить? Опять же, исходя вот из моделирования схем, в которых вы прекрасно разбираетесь.
2: Ну, всегда любое выделение средств не на первоочередные нужды. Мы же все с вами понимаем, что есть у нас еще и здравоохранение, есть и образование, есть и просто коммунальные постоянные задачи от вывоза снега зимой до вывоза мусора и приведения всего этого огромного. Все-таки у нас мегаполис. Мы сегодня часто говорим это слово, но у нас действительно, у нас не маленький въездный город, у нас огромнейший столичный региональный город, сложный, большой, красивый, с проспектами, мостами, пусть, может быть, не столько парков и скверов, сколько бы нам хотелось, но за этим всем нужно следить. Это все требует денег, поэтому любое выделение средств — это всегда проблема, это головная боль для финансистов. Ну, здорово, что у нас и городская дума, и, ну, так, скорее так, руководство города и городская, при поддержке городской думы приняли решение, что это важно. Но это действительно важно, вот, ну, вот, ну, это важно. Это укладывается, это маленький пазл огромной концепции, в том числе привлекательности Екатеринбурга для горожан, привлекательности его для тех, кто приезжает. У нас же с вами много программ, у нас в том числе и программа развития въездного туризма. Ну, что-то же нужно показывать, нужно делать какие-то уютные. Ну, мы привыкли там ходить по Арбату, мы привыкли ходить там в других городах по их знаковым местам. Ну, Екатеринбург не то, что не может себе позволить отставать. Он должен быть примером и образцом для многих, потому что это город очень высокой внутренней культуры. Нам сейчас нужно внутреннюю культуру переложить во внешнюю визуализацию.
1: Вот как раз о внешнем и продолжим разговор. Но, правда, вот это-то как раз визуализировано для всех не будет. Коммуникации, система водоотведения, кабели видеонаблюдения, освещение интернета. Хотя нет, а вот уже два компонента, которые визуализации точно подлежат, это обновление плитки и приведение фасадов к единообразию. Последний пункт, он едва ли не краеугольный.
2: Он
1: во всех
2: ключевой.
1: Да, да.
2: Вообще, вот все, что вот вы перечисляли, это все здорово, но заметно будет, особенно заметно будет два момента. Это когда появится 1500 растений вот этих 15 видов, там, от деревьев там, до красивых спиреек, которые цветут. Я надеюсь, наши озеленители смогут сделать так, чтобы они в пешеходной зоне, в этих вазонах цвели так же, как, например, в ландшафтном дизайне. Но это реально красиво. Вот, но больше, вот, это, больше эффект произведет, ну, вот этот рестайлинг нашего фасадного, я даже не знаю, как это сказать, ну, это какой-то просто вот кричащая анархия, потому что, ну, вот если кто-то... У нас забит глаз, мы к этому привыкли, но это... Это сегодня, к сожалению, это безвкусно. Может быть, я не говорю про то, что, опять же, не хочу никого обидеть, что конкретная вывеска безвкусна, но в сочетании вот в этой, большая, маленькая, кричащая, там же есть и звуковые еще вещи, светящиеся там, горизонтальная, вертикальная, с золотой мозаикой, в старинном стиле с ятями. Ну, центральная улица не может себе позволить. Она у нас центральная и единственная, по-настоящему пешеходная.
1: А может ли она себе позволить, что на ней в последнее время молодежь себя не совсем адекватно ведет, и даже не совсем законопослушная молодежь? Об этом тоже в последнее время очень много говорят.
2: Это, кстати, вообще еще более ключевая история, потому что она даже, наверное, первоочередная. Если не будет принято решение правовое, организационное, что делать с вот этой молодежью, то есть опасения, что те 1500 зеленых насаждений и прочих красивых вещей просто-напросто не проживут и недели. И здесь нужно занимать более жесткую позицию. Вообще ничего сложного, в моем понимании, в патрулировании улицы, в постоянном патрулировании нет. Ну, просто нет. При том количестве... людей, которые у нас служат в этих подразделениях, ну, извините меня, там не 1000 человек нужно выводить, да, просто патрульная пара, которая бы имела в том числе определенный алгоритм, что делать с теми, кто ведет себя неадекватно, потому что все, вот это большой бюджет, это серьезные затраты, но цель для этого, она должна стать местом отдыха, раз, екатеринбуржцев, и местом притяжения с приятным послевкусием гостей города. А если они идут, извините меня, шарахаются от вот этих вот орущих там, бросающих там банки себе под ноги, а такое, к сожалению, на улице войны. Я когда читал, вот уже появилось, ну, это существует. Я когда читал вот эти отзывы наших екатеринбуржцев, ребят, вы сначала там с правопорядком разберитесь, думаю, что ж там такое-то, не драматизируют ли? Но последнее время часто хожу пешком до Домны, которая как раз посреди улицы Вайнера.
1: В дневное время?
2: В дневное, да, в основном в дневное, но несколько раз шел с вечерних мероприятий, благо Домна стала местом вообще притяжения многих и многих проектов, скоро круглосуточно, наверное, будет работать. Вот, и хочу сказать, это реально, это серьезная проблема. То есть это, вы знаете, как у нас в больших торговых центрах там начали собираться в свое время подростки там, да, большими группами там, сидят на корточках, ну, в общем, такая-то там, ведут себя своеобразно. Вот улица Вайнера просто-напросто заболела вот этим. Эту болезнь нужно решать. Не так это сложно, кстати сказать, и... Нужно просто заняться. А без этого реализовывать все, ну, мне кажется, неправильно. Все-таки нужно, вот, как это сказать, нужно подкрепить вот этот красивый проект тем, что улица станет в том числе не только красивой, но и культурной.
1: Ну что ж, подытоживая наш сегодняшний разговор, остается добавить, что улицу Вайнера будут благоустраивать в два этапа. Первый за счет муниципального бюджета до сентября текущего года, а второй этап состоится, ну, пока по плану, в 2028 году. Там уже будет подключаться бизнес со своим видением, со своей концепцией. Ну, об этом поговорим уже в свое время. Ну и прямо сейчас еще раз напоминаем, голосуем за парки и скверы по программе формирование в рамках проекта формирование комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже ну вот по состоянию на вчерашний день почти 55 тысяч проголосовали. Думаю, что сейчас, может быть, там, ну, 60-70, потому что необходимо набрать еще, ну, как минимум, около 236 тысяч голосов, чтобы работать.
2: Это по... немаленькая задача. Немаленькая. И я возвращаюсь, да. Просто возвращаюсь.
1: Это давайте, целый район.
2: Давайте все-таки призовем екатеринбуржцев. Он или будет реализован проект, или не будет. А реализован он будет только в том случае, если вот эти еще 200 с небольшим тысяч екатеринбуржцев сочтут, что, вернее так, продемонстрируют своим голосованием, галочкой, что этот проект им, как жителям города, нужен. Поэтому давайте проголосуем. Ну, жалко будет, если деньги уйдут в другой город, и мы будем опять кому-то завидовать, что у них красивого у нас нет.
1: Лучше, чтобы они во все города пришли, чтобы каждый город проявил такое вот неравнодушие. Что-то, чему-то мы, в какой-то степени мы ему научились. Пусть кто-то у нас, в свою очередь, поучится. Запись этой программы в любое время доступна на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на нашем канале на Рутюбе. Заходите в наши социальные сети, подписывайтесь, приглашайте друзей. И в любое время, в любой последовательности смотрите программы «Город ФМ», смотрите, слушайте и пользуйтесь, самое главное, этой информацией, которую мы вам сообщаем. Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты, сегодня в программе «Своя территория». Но Андрей Адольфович органичен и интересен абсолютно в любой программе, в любой концепции нашей радиостанции. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо, зовите.
1: Приходите
2: для
1: еще.
2: Меня эти темы очень-очень близки мне, как горожанину, еще раз подчеркиваю.
1: Радио «Город ФМ» на 107.6. У нас впереди еще много интересного. Оставайтесь на нашей частоте.
0: Повтор программы. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

31 июля 1982 года группа Трек приступила к записи своего третьего и последнего альбома «Трек 3». Работали, как обычно, в студии на седьмом этаже здания.

Затем мы слышим самый настоящий городской шум, пусть потом и обработанный. Все, кто проходил мимо здания 31 июля 1982 года, поучаствовал в рок-композиции. Вы можете себя и сейчас слышать. Правда, из получившихся двух часов скомпоновали только две с небольшим минуты конечной фонограммы. Едут машины, стучит по рельсам трамвай, гудит милицейская сирена. С блюстителями порядка вышла забавная история. Вот они-то появились не случайно. Заметившие подозрительных молодых людей с не менее подозрительной аппаратурой, бдительные граждане позвонили 02. Приехала машина. На вопрос, что происходит, полковник, а милиционеры-то явно были младше по званию, невозмутимо ответил: «Снимаем кино». Тут же последовало предложение: «Чем-то можем помочь?» И получили задание проехать пару раз туда-сюда мимо микрофона с включенной сиреной. Так что это единственный постановочный элемент. Милиционеры даже робко поинтересовались, а в титрах фамилии будут? Полковник пообещал похлопотать перед режиссером, записал фамилии постовых, хотя должно было быть наоборот, и продолжил свою основную запись.

0: Звук взрыва, конечно, не настоящий. Его сделали полковник с гитаристом Михаилом Перовым. В начале 80-х тема напряженной международной обстановки и перспективы ядерной войны была особенно актуальной. Советские официальные ВИА о ней пели. Вот и рокеры не стали оставаться в стороне. Композицию назвали «Как поверить», основную музыку написали Игорь Скрипкарь и Андрей Балашов, текст Аркадия Застырца, аранжировкой занимались все вместе. После взрыва мы снова слышим шум города и понимаем, все это было кошмарным сном.
1: И они решили свой горящий самолет на тарелке, они решили своим горящим самолетом.
0: Еще одна удача, случайно попавший на запись разговор мамы и ребенка. Проходившая мимо женщина рассказывала про подвиг летчика Николая Гастелло, который во время Великой Отечественной войны протаранил своим подбитым самолетом немецкую автоколонну. Звучащий потом свист принадлежит самому Александру Гнаевых. Ну а далее мораль.

0: Остается добавить, что Настя Полева во время основной работы отдыхала на юге, а когда приехала и стала записывать вокал, неожиданно потеряла голос и несколько дней не могла произнести ни слова. Тем временем наступила осень, в университете начались занятия, работать в студии становилось сложнее, поэтому всеми правдами и неправдами Полеву вылечили, и все свои партии она спела за 3 дня. Кстати, согласитесь, сюжетом и особенно взглядом на все глазами женщины трековцы на 10 лет опередили «Терминатор 2». Чем не кошмарный сон Сары Коннор о ядерном взрыве? Композиция получилась на 8 минут и стала предпоследней на альбоме. Следом идет звучащий сейчас инструментал с символическим названием «Навсегда». Музыка Насти Полевой. Последняя песня трека советского периода.
1: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город FM. На 107.6.

0: Реклама на 107.6.
1: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить 288-6868.
2: 18+. Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
1: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 17:30.
1: На 107.6.

все думаю.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Гость в студии. Повтор программы.
1: Друзья мои, здравствуйте. Мы в прямом эфире. Меня зовут Ольга Новгородова. Город ФМ, частота 107.6. У нас сегодня не один гость в студии. Но хочу начать с информации необычной. С информации даже, я бы сказала, несколько напрягающей. В России, в нашей с вами любимой стране, ежегодно из колонии выходит около 20 тысяч женщин, многие из них возвращаются в мир без жилья, без работы, без поддержки семьи. Каждая пятая, вдумайтесь, каждая пятая сталкивается с рецидивом. А доля женской преступности и повторных приговоров с каждым годом все растет. Примерно на 1%. А за сухими формулировками, которые слышим мы с вами, наркотики, кража, бытовые убийства, стоят судьбы настоящих живых матерей, которые рожают детей, потом десятилетиями пытаются их вернуть себе, вернуть себе право быть рядом с ними. А вот почему, скажите, у нас звездные гости в студии, а я вот с такого анонса начинаю наше интервью. А потому что мы будем говорить именно об этой теме, о новом фильме Егора Бероева «Кукла», сюжет которого я вот практически только что рассказала. И у нас в гостях Егор Бероев, собственно говоря, автор, сценарист. Правильно я понимаю, Егор, что вы сценарист, и режиссер, и продюсер этого фильма. Ну и, конечно же, команда Геннадий Разбегаев, оператор, постановщик, человек, который отвечает за визуальный ряд, за визуальный язык и за атмосферу этого фильма. Здравствуйте, Геннадий, здравствуйте, Егор.
2: Здравствуйте, Оля. Очень приятно и интересно. Вы начали действительно с такой, прямо ударили в десятку. И тема впервые, я как бы сталкиваюсь с тем, что вы зацепили эту тему, которая действительно для нас была такой основополагающей. Мы старались избежать такого глубокого погружения в жизнь колоний, но, тем не менее, мы старались, наоборот, приподняться и быть как бы немножечко светлее в этой истории, чтобы мы не уходили на быт жизни такой совсем драматической. Мы хотели, чтобы у зрителя, в умах зрителя и в сердцах формулировались мысли какие-то немножечко приподнятые над этой вот такой совсем жесткой бытовухой. Но, тем не менее, тема детей, рожденных в тюрьме, она, конечно, первостепенна, потому что она пришла мне в голову еще в 2011 году, когда я встретился с приютом в Покровском монастыре, в котором жили такие девочки, которые, некоторые из которых были рождены по УДО в тюрьме, в колонии, иногда в колонии для рецидивистов. Вы правильно сказали про рецидивы. Действительно, тема есть. И вы знаете, вот вы как раз сказали очень важную вещь. Вот насколько человек, оступившийся, может пройти этот путь, выстояв, сохранив в себе человека. Вот я думаю, что про это фильм, про то вообще, может быть, даже не всегда есть принадлежность как бы конкретной ситуации, а вообще, вот как молодой человек может пройти сложности в своей жизни, как сохранить силу духа, воли, любовь к жизни, вот как это пройти. Вот у героини это получилось, как мне кажется. Может быть, у зрителя возникнут другие ощущения. Но мне кажется, получилось, и получилось благодаря вот этой вот удивительной такой вот, такой, я не буду говорить, иначе я буду спойлерить, такой завихрение, которое есть в этом сценарии. Она вот прошла эту дорогу сложную, да.
1: Геннадий, а как вам Егор Вадимович ставил задачу, чтобы это не было погружением в хтонь и в беспросветность, а чтобы это было светлое, чтобы это было с надеждой на будущее. Как технически человеку, отвечающему за визуал, такую задачу ставится, а самое главное, как... Ну, это же... Вы же не просто скажете, ну, снимаем в светлых тонах, снимаем днем. Это же, наверное, по-другому как-то решается.
3: Ну, слушайте, мне кажется, для того, чтобы снять такую трогательную историю, для того, чтобы передать ее зрителю так, как хотел режиссер Егор Бероев, нужно было прожить эту историю. И вот каждый день с самого утра вся съемочная группа проживала эту историю.
1: Как?
3: То есть, ну, у Егора свое видение, которое он конкретно, очень точно передает.
1: Вы мне можете процитировать?
3: Ну,
1: пацаны собрались и поехали в монастырь.
3: Нет, ну так не работает. То есть,
1: как?
3: Ну, Егор любит солнце. Для того, чтобы, ну, чтобы кадры были солнечными, яркими, насыщенными. Также у нас был очень хороший художник-постановщик Эдуард Гизатуллин, который постарался как раз с декорациями. У нас был Дмитрий Солнцев, который костюмы создавал для
1: по фамилии,
3: фильма.
1: Видимо, вы его убирали. Егор любит солнце и Дмитрий Солнцев.
3: Да, да, да. Это огромное сочетание тех факторов, которые продумал Егор как режиссер.
1: Был такой, что он к вам подходил и говорил: «Ген, не то».
3: Конечно. Истина не рождается в хтоне, она рождается в споре. И в этом споре, в доказательство своей идеи, которую он хочет воплотить, он нам каждому доказывал, и мы принимали это как, вот, как истину.
1: Егор, а разве на съемочной площадке режиссер обязан что-то доказывать команде? Ну, недостаточно просто дать задачу?
2: Конечно, нет. Это очень важно, чтобы режиссер мог доказать то, что он хочет, и то, что ему нужно. Потому что я стараюсь брать на работу людей, которые отстаивают свою позицию. Мне не нужны соглашенцы. Мне нужны люди, которые, у которых свое видение, которые будут железно стоять на своем. Только такие. И у меня такие люди. Действительно, потому что, ну, как бы и Гена, и Эдуард. Мы работаем не первую картину с Геной. Мы 3 картины вместе сделали. Сейчас делаем 4-ю. Ну, это люди, у которых есть свое видение, есть свое, своя позиция. И, конечно, если у меня нету точного понимания, зачем, аргументированного понимания, я не смогу пробиться. Это очень серьезные профессионалы. Это не просто вот сделайте так, сделайте так. Нет, у каждого из них есть видение.
1: Вспомните, пожалуйста, момент, когда вы серьезно вспомнили, и Геннадий вас убедил.
2: Было такое.
1: Давайте.
2: Было такое. Вспомнить, ну, сложно сказать. Мне кажется, что вот мы вчера вспоминали. Вот мы, на самом деле, все, вот вся моя команда, это абсолютно группа единомышленников. И вы знаете, мы подумали, когда у нас происходили споры, причем споры иногда горячие, тогда, когда мы не слышали друг друга. То есть мы неправильно слышали друг друга, просто ошибочно. Вот очень важно в этом смысле, и те слушатели, которые нас сейчас слушают, действительно важно очень слышать своего собеседника, слышать близкого. Можно слушать и не слышать, а важно слышать. Поэтому, конечно, мы, ну, сердцем, мы сосредотачиваемся всегда на деле в своих спорах, никогда на своей амбиции. Не то, что там ты мне, почему ты вот это все, то я тебе, а ты мне. Нет, только на деле. Если мой коллега прав, значит, я уступлю. Конечно, естественно. Я не буду говорить, я режиссер, поэтому ты... Поэтому, конечно, тут важно как бы вот это вот коллектив единомышленников. Я как режиссер один никто. Я режиссер, потому что вокруг меня золотая команда. Золотая. И второй режиссер, и вся административная группа, и Дмитрий Солнцев, художник-постановщик, там, и художник по костюмам, и актеры, и там техническая группа. В этом смысл процесса, когда все понимают, зачем и смысл того, что мы делаем. А я должен объяснить им.
1: Но это касается не только фильма, правильно? Это такая жизненная философия.
2: Конечно, естественно, это обычная жизненная философия. Мне кажется, вполне, вполне себе обычная, без каких-то вот заумий. Но она очень распространяется на фильм. Вы знаете, вот фильм, как бы съемки фильма очень похожи на строительство дома. Вот у вас, мы ехали сейчас по городу, видели очень много домов строится, очень красивых домов. Мне даже напомнил Токио, я был недавно в Токио. Такие красивые современные дома. Вот это много цехов разных. И есть командир, который отвечает за все цеха. Вот нужно контролировать работу всех цехов и давать возможность проявить этим цехам свои таланты.
1: Вы выбрали довольно сдержанную. Но вот на мой взгляд, из того, что я увидела, это практически такая документальная манера съемки. Она очень похожа на документальную.
2: Ну нет, почему вы знаете, документальное язык? Для меня вот сейчас, я вижу, как снимают документально, когда трясет с камеры, я это не очень люблю, потом вот гуляет она. Нет, наоборот, мне кажется, что мы выбрали более художественный, то есть у нас такой набор картинок таких, таких очень красивых, но при этом в этой ситуации, когда мы берем такой способ съемки, нам важно, чтобы актеры внутри этих картин существовали честно, чтобы они тратили себя. Поэтому у нас, конечно, актеры в этом смысле золотые, они живут, они тратят свои слезы, свою радость, они отдают нам ее. Поэтому, конечно, естественно, эти картинки, созданные оператором, созданные художником, постановщиком, художником по костюмам, они наполнены жизнью и переживаниями актеров.
1: Раз уж начали про актеров, Геннадий, а были ли такие случаи, в принципе, в профессиональной жизни вашей, когда вы смотрели, кастинг проведен, актеры отобраны, а вы видите, что в картинке не то, некрасиво, не то, что хочет режиссер?
3: Такое, естественно, бывает.
1: Ничего себе, естественно. Вот.
3: Но тут уже больше, наверное, касается это именно продюсерских проектов. В данном случае у нас авторский проект, который полностью руководился Егором. И тут все, на мой взгляд, было идеально в плане актеров. И возвращаясь как раз вот к вопросу съемки, да, подхода, мы все-таки довольно-таки академично снимали, но может показаться такое представление, что это как репортаж, наверное, из-за того, что мы старались создать именно атмосферу на съемочной площадке для актеров, чтобы актеры могли прожить.
1: Вот что это такое? Чтобы это не... общие слова. Мы пытались создать атмосферу.
3: А я сейчас объясню.
1: Это что?
3: Когда создается площадка, это огромное количество оборудования и людей, которые обслуживают это оборудование. И актеры на самом деле просто лавируют между всеми этими моментами. Прямо вот за кадром там лес просто стоит, и все что угодно с потолка свисает. Но мы старались сделать так, чтобы это все было отодвинуто в сторону, работало издалека, и актеру вообще никто не мешал. И именно поэтому, на мой взгляд, достигалась такая вот прекрасная актерская игра, в которую ты веришь. И тебе кажется, что это вот документальность. Да. Вот в чем все дело.
2: Вы, наверное, про это говорите.
1: Да. Видимо, да. Видимо, вот. Да.
2: Вы придете сегодня?
1: Так вот, друзья мои, 30 апреля, а это именно сегодня, это именно этот четверг, премьера.
2: Премьера.
1: В Екатеринбурге премьерный показ фильма «Кукла». Егор Бероев не просто презентует свою картину, он еще ответит на вопросы, будет возможность
2: конечно,
1: ответить на вопросы.
2: Конечно, естественно, не только я отвечу, еще Гена и наш друг, ваш как бы земляк, потрясающий, невероятный абсолютно человек, Авитис, это 9 грамм, рэпер, который сейчас бьет все вообще мировые чарты. Я слышал его песни как-то, когда готовился к фильму. И как-то мы ехали в Москву из другого подмосковного города, и я включил песню и сказал моему товарищу, что мы должны найти Авитиса. Я хочу, чтобы Авитис написал песню для фильма. На следующий день мы встретились в Москве с Авитисом и договорились о том, что он напишет фильму песню. И он написал прекрасную песню. Более того, он снялся в этом фильме, и он будет сегодня в зале, будет отвечать, рассказывать. И, конечно, я думаю, что это не случайно, что мы начинаем прокат картины с премьеры в Екатеринбурге.
1: Который так похож на Токио, друзья мои.
2: Который так похож на Токио и который мы очень любим.
1: Да, давайте прослушаем горости, новости нашего любимого города,
2: давайте,
1: а потом
2: давайте
1: снова вернемся к кукле, к кинотеатру, к Егору Бероеву и к Геннадию.
0: Повтор программы.
4: Реклама на 107.6.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: повтор программы.
1: Мы снова с вами в прямом эфире. Все те же прекрасные гости сидят напротив меня. Красивые, талантливые. Но для начала немножечко информации о нашем городе. Премьера фильма «Кукла». Удивительного фильма. Тонкого, визуально красивого, визуально проникающего в самую душу. Ну, так критики пишут, вот знаете, предварительно, да. Фильм «Кукла» Егора Бероева сегодня состоится в кинотеатре «Премьер-зал Паркхаус». Вы удивитесь, как это так? Да, он открыт для гостей снова, и он готовит нам эту встречу. Да, был месячный технологический перерыв, но двери кинотеатра вновь распахнуты, и с еще большим комфортом, с еще большим удовольствием они вас встретят. Приходите, пожалуйста, ибо такое мероприятие... Знаете... Господа, знаете, Егор, Геннадий, очень редко, сейчас гораздо реже, чем раньше, проводятся живые встречи с живыми артистами, исполнителями, режиссерами, сценаристами, музыкантами. Mm-hmm. Это происходит все реже и реже, поэтому такие моменты, их надо действительно ловить. Mm-hmm. А вот расскажите, действительно ли важно вам вживую, Егор, презентовать, рассказать, объяснить и ответить на вопросы зрителей? Их же не так много будет. Ну вот сотни человек, да, ну две это, сотни. А знаете, зачем?
2: Это очень важно. И это, я вот 4 года являюсь лектором общества знания. Я недавно был у вас под Екатеринбургом в школе. В маленьком городке, в школе я встречался с детьми. Я очень это люблю. Вы знаете, для меня встречи с людьми вот в таком маленьком коллективе, вот там 100 человек, иногда бывает и меньше даже, это источник вдохновения. Это вот это обмен вопросами, общение просто с людьми, со зрителем, потому что мы делаем кино для зрителя. Поэтому самый главный критик для нас – это просто обычный зритель, который не всегда может какие-то вещи сформулировать, но он самый искренний всегда будет. Нам, вот, мы готовы к любым вопросам от таких людей, поэтому нам будет интересно послушать, что, как бы, что есть на сердце у такого человека, который посмотрел фильм, и что его волнует вообще в жизни.
1: Мы с вами выходим в прямом эфире, и к вопросу о вопросах зрителей и поклонников. Вот у нас уже начинают приходить вопросы.
2: Давайте,
1: например,
2: конечно.
1: Насколько образ главной героини Нади собирательный, выдуманный или, может быть, прям реальные черты реальной девочки, которая вам запомнилась?
2: А собирательный образ, я думаю, что главная героиня, актриса Аня, она наблюдала, она много провела времени в колонии при подготовке к фильму.
1: Это была ваша задача режиссерская?
2: Это была моя задача, конечно, естественно. Она общалась с девочками, которые сидят и в колонии, и в СИЗО, и в которые сидят в колонии для рецидивистов, и даже в СИЗО общалась с серийными убийцами, мужчинами. И я думаю, что какие-то моменты взгляда, потому что все-таки нам важно было вот этот момент после того, как она выходит, какая она. И для того, чтобы понять это, ну, во-первых, конечно, это большая работа по мастерству актера, по разбору роли, по подготовки вместе с другими, с ее коллегами. Но, конечно, естественно, это и походка, потому что Аня у нас актриса балета. И походка, то есть ее походка в кино, это абсолютно другая. То, как она общается, это точно не она в жизни. Поэтому, когда я смотрю на фильм, я понимаю, что к Ане это имеет весьма приблизительное отношение, то есть это абсолютно созданный образ, удивительный образ, образ живого человека, который сейчас остался в этом фильме и живет внутри этой истории. Вот удивительно, это первая моя работа, и я непосредственно понимаю, каким образом руками создается мир этой картины, внутри этой картины.
1: А что вы искали визуально цепляющего в главной героине? Возможно, вам было важно, чтобы она была маленькая, худенькая, хрупкая. Возможно, цвет глаз. Не было?
2: Нет, вот... такого не было. Вы знаете, для меня внешность не имеет особого значения. Я знаю, что Ну, во-первых, для меня всегда важно в женщине женственность. Потом мне важно, чтобы женщина все-таки могла думать. Это очень важно. Ну, как бы, чтобы у нее внутренняя все-таки основа была доброта. Поэтому мы, когда с Геной смотрели и проводили пробы, мы искали человека, который может думать в кадре. Вы понимаете, это очень важное такое...
1: Я вообще не понимаю.
2: Не понимаете?
1: Вообще.
2: Вот, у нас есть такое понятие, что сначала мысль, потом текст. Потому что очень часто в кино мы видим, что актеры просто говорят текст и разыгрывают его. А нам важно, как рождается текст. Сначала у нас в голове рождается мысль, а потом мы говорим слово. Вот таких актеров очень мало, у кого видна мысль. Вот мы нашли актрису, у которой мы видим, как она думает.
1: Геннадий, а как вы визуально видите? Вот все по визуалу, все вопросы к вам. Как вы визуально видите мысль? Это что? Это движение глаз? Это... Это что, изменилась какая-то неуловимая аура у вас в объективе?
0: Смотрите, это вообще у нас довольно-таки долгоиграющая история, потому что я помню одни из первых проб. У нас, у киношников, на самом деле, все довольно-таки по-простому. У меня в машине Егор за рулем, я на заднем сиденье с камерой, Аня на пассажирском сиденье рядом с Егором, и они читали тогда... одну из сцен. Егор говорил, выбегай из машины, возвращайся вновь. Я видел ее тогда, дошло до слез. Ну, это процесс.
1: До слез, потому что она не справлялась? Или это роль была?
2: Нет, это одна из самых драматических
1: сцен.
0: Это тяжело. И вот как раз вот эта задача, которую ставит Егор Вадимович как режиссер, что сначала должна родиться мысль, а потом уже текст либо действие, не каждому актеру дано вообще понять, о чем идет речь. И вот как раз, когда ты смотришь в кадр, как, вот как оператор, да, либо когда осознанный зритель видит кадр, и там актер... Вот, есть такое понятие фальшь, когда бегают глаза, когда он просто сказал текст, он не проживает. Именно поэтому вы вначале сказали, что это похоже на репортажную съемку, потому что именно в репортажной съемке человек настоящий.
1: Да, человек не играет.
0: И вот именно здесь, в этой работе, есть такой вот результат настоящий. Настоящий результат, где ты видишь персонажа, а не актера, который играет в этого персонажа. И я видел этот процесс, скажем так, становления Анны вот от истоков и до самого финала. Потому что у нас, благо, по пайплайну мы снимали последовательно. То есть мы всю нашу историю снимали последовательно. И то, какая, когда мы вернулись после Ростова в Крым, какая она вернулась и какая она была в кадре, это абсолютно другой человек, когда мы... То есть персонаж развивается, и актерская игра у нее меняется, у нее персонаж меняется, у нее в глазах другое. А я же снимаю крупный план, я вижу все это прекрасно. Это, ну, это...
1: А как так получилось?
0: Мы сняли культовое кино.
1: Ого! Вы же понимаете, мы это вынесем в заголовок. Во-первых, мы вынесем в заголовок фразу Егорова о том, что режиссер без команды ничто. А во-вторых, но мы сняли культовое кино.
2: Знаете, очень хорошо, вот я слушаю Гену. Я могу вам сказать, что Гена очень актерский режиссер, актерский оператор. Оператор, который любит актеров. Это очень важно. Я сам, как актер, всегда... тяготел к таким операторам, который изучает актера, который изучает и чувствует мысль и видит фальшь.
1: Но вот согласитесь, важно. Если у актера видна фальшь, это профнепригодность. Какой это актер?
0: Ну, как сказать, индустрия диктует свои правила.
2: Да, да, да.
0: Вот,
2: да,
0: поэтому, благо, у нас есть возможность снимать именно авторское кино, не только продюсерское. Но продюсерское кино тоже бывает хорошим.
2: Да,
1: Вы знаете, говорят, что самые классные актеры — это дети и животные.
2: Да, и мы их и снимаем.
1: Вот, да. А вы еще и снимали реальных персонажей, как да. будто бы вот камео, да? Вот он играет сам себя.
2: Угу.
1: Расскажите про них, пожалуйста.
2: Ну, я вообще люблю снимать не актеров. мне кажется, что в кино не обязательно вот, актеру иметь театральное образование, потому что иногда участие в спектаклях отнимает у актеров подлинность существования. И мы видим людей фальшивых или чрезмерно играющих. Поэтому иногда для эпизодов мы собирали людей массовых сцен, как актеров массовых сцен, массовку в парках, там, в Ростове. Приходило там человек 100. Мы из них выбирали 10. И потом с этими 10 проводили разговор. И потом из этих 10 выбирали троих, которые играли эпизодические роли с текстом. И это были прекрасные эпизоды. Прекрасные. И потом дети. У нас в кино много детей. Вы знаете, мы тоже очень сложно их искали. И нам важно было, чтобы эти дети жили в кадре. И мы нашли таких детей. Это удивительные, честные, невероятные, потрясающие дети. Ну, это вот девчонки, мальчишки, там, лет по 8-10, там, такие. Вот, потом в нашем фильме участвуют люди с особенностями.
1: Вот, стоп, давайте здесь зафиксируем нашу мысль. Давайте. У нас реклама на радио Город ФМ, и про людей с особенностями с удовольствием начнем следующий блок.
2: А песню-то поставим, да?
1: Да, разумеется.
3: Повтор программы. В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
4: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Борис Аболин. Здравствуйте. Специалисты антитеррористической комиссии Свердловской области напоминают правила действий при объявлении режима «беспилотная опасность». В случае появления в небе беспилотного летательного аппарата или дрона, покиньте опасную зону, автомобиль или автобус. Обязательно сообщите об увиденном по номеру 112. Можете передать информацию в мобильном приложении «Радар НФ». Если БПЛА находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище, при отсутствии зданий, за деревьями или в кустарнике. Если вы в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом. Также напомню, что в целях антитеррористической безопасности на территории Свердловской области для операторов БПЛА продолжает действовать запрет полетов без специальных разрешений. Специалисты просят критически относиться к публикациям о появлении дронов в Свердловской области. Возможны попытки распространения фейковых фото и видео с целью посеять панику. В День Победы в Екатеринбурге будут дважды перекрывать центральные улицы. Это стало известно по итогам заседания городской антитеррористической комиссии. Сначала движение транспорта закроют утром перед парадом, возобновят в 14:00 по окончании шествия бессмертного полка. Затем центр города оперативно перекроют в 8 вечера на период салюта и фейерверка. Для безопасности гуляющих в периметре улиц Челюскинцев, Московской, Малышева, Карла Либнехта, Николая Никонова, переулка Красного, будет запрещено движение электросамокатов с полуночи 9 мая до 5 утра 10 мая и продажа алкоголя с 8 утра до 11 вечера. Более подробная информация о перекрытии улиц приведена на официальном портале Екатеринбурга. На следующей неделе в Екатеринбурге ожидается потепление до плюс 23 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, с 4 мая температура начнет постепенно расти. В воскресенье 3 мая ожидается уже плюс 14, а к среде 6 мая воздух прогреется до плюс 23. В начале недели осадков не ожидается. Ну а прямо сейчас метеосводка на завтрашний день.
4: О погоде.
5: Сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, временами дождь плюс 10 градусов, а вот завтра, 3 мая, воздух уже прогреется до плюс 16, и осадков синоптики не прогнозируют. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Геннадий Разбегаев, Егор Бероев. Фильм «Кукла», «Парк Хаус» сегодня в 19:00. Да, я вижу все ваши сообщения и все ваши вопросы. Да, я зашла на сайт и увидела, что осталось еще буквально 4 билета. Вы их успеете? Возможно. 20 минут назад было 4 билета. Сейчас уже не знаю. Если хотите, можете успеть их купить. Может быть, мы уговорим Егора кого-то одного взять с собой, но мы только что узнали, какую интересную новость, что оказывается... Подождите, Егор, простите, от темы отвлеклась. У нас играли дети с особенностями.
2: Да, вы знаете, и дети с особенностями, и взрослые с особенностями. Там были и дети с синдромом Дауна, дети с аутизмом, взрослые с синдромом Дауна. И с разными ментальными особенностями. Дело в том, что я 14 лет руковожу благотворительным фондом, который занимается людьми с ментальными особенностями. Это фонд называется «Я есть».
1: «Есть».
2: Да, и, конечно, я считаю, что, ну, вот в моем кино, я думаю, что всегда будут участвовать люди с особенностями. Потому что мне кажется, что все-таки вот модель здорового общества предполагает, чтобы они были вместе с нами. И в кино, и в ресторане, и в театре, и на работе вместе с нами. Потому что, ну, это модель здорового общества. Люди в обществе должны быть разные.
1: А знаете, какая за вами закрепится репутация лет через 10-15? Ой. Вас будут представлять в эфирах как Егор Бероев, самый инклюзивный режиссер России.
2: Абсолютно точно, да. Ну вот, и вот мы сняли второй фильм, и там тоже участвуют люди с ментальными особенностями.
1: А они работают или на общественных началах у вас участвуют?
2: Я не очень понимаю, как это...
1: Ну как, они играют роль, получают гонорар.
2: Конечно, свой, естественно. Или... Нет, естественно. Нет, с ними заключается договор, они играют, они получают денежку за это. Естественно, а как же, по-другому нельзя, нет.
1: Ого!
2: И дети, естественно, там есть родители, кто подписывает за детей договора. И, конечно, естественно, а как, по-другому невозможно.
3: У нас производство все равноправное.
2: Да, производство... И в этом и есть смысл, в том, что эти люди... Они имеют право на то, чтобы, обществу, как сказать, ну, они хотят это, они хотят участвовать в жизни общества на равных правах, так же, как и мы.
1: Егор, я правильно понимаю, что еще немного людей в России видели фильм?
2: Да,
1: что
2: конечно,
1: еще волны какой-то обратной связи не поступило?
2: Нет.
1: Ни от критиков, ни от обычных зрителей.
2: У нас
1: зрителей.
2: Было только два показа, таких вот открытых показа. Предпремьерный показ в кинотеатре «Пионер» в Москве и с обсуждением тоже. И вчера была премьера в Москве в кинотеатре «Иллюзион». Это была большая премьера, полный зал, там ни одного свободного места не было, люди там еще стояли. И вы знаете, как сказать, ну вот те впечатления, которые были... Ну, не знаю, я не ожидал, потому что я достаточно критично отношусь, но вот так, чтобы такие впечатления были, чтобы так, с такими слезами люди выходили, ну, для нас вот с Геной это было неожиданно, необычно, мы...
1: Ген, может быть, вы
2: спокойно относимся к своему фильму.
1: Услышали что-то, что удивило и не порадовало. Ну, например, зачем вы устроили позитивный конец? В жизни не все всегда так заканчивается.
2: Было и такое.
1: Так.
2: Да, было и такое.
3: Слушайте, ну, мне кажется, в этой картине каждый видит что-то свое, и бывает, что ты... Ну, я как бы не режиссер, я визуально все это создаю и получаю какие-то отзывы положительные, да, в том числе, и каждый видит что-то свое, и люди приходят с какими-то мыслями такими интересными.
1: Вот какими интересными? Вот.
2: Вы знаете, вот отрицательные отзывы — это тоже результат. Потому что переживания человека не обязательно выплеснутся на нас какими-то восторженными... Может быть, это будет отрицание, резкое отрицание. И это тоже, мы для этого работаем. Мы работаем для того, чтобы человек был неравнодушен к тому, что мы сделали. Поэтому человек, который, может быть, даже как бы взбунтовался после этого, скажет, что это тоже результат. Но у каждого свое время... Может быть, пройдет время, и он пересмотрит что-то в своей жизни. Пусть даже у него останется отрицательное отношение к тому, что он увидел, но в его жизни что-то поменяется.
1: А вот как бы вы хотели, чтобы после просмотра вашего фильма, гипотетически здесь, в Екатеринбурге, буквально через 3 часа, поменялось что-то в жизни зрителей. Ну вот он вышел. Смотрите, закончилось мероприятие 22:00. Не пришли домой, поделились с семьей. Вот мы увидели вот такое, вот интересное, вот задумали здесь, поплакали. И нормальному человеку захочется что-то сделать, не сделать, подумать, захочется что-то поменять. Вот что?
2: Вы знаете, вот мне достаточно будет того, что просто у человека будут мысли после этого фильма. Вот и все.
3: Мне кажется, что, ну, я исхожу из своих, как бы, личных каких-то мировоззрений, и что вот зритель придет домой и поймет, что вот любой прохожий на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, любой прохожий, который кажется ему отрицательным, непонятным, каким-то иным, каким-то другим, у него тоже есть какие-то мысли в голове, у него тоже есть какие-то побуждения, и не факт, что они всегда отрицательные и негативные, что мы все люди, и у нас у всех есть что-то, ну, вот как бы внутри теплится вот эти вот какие-то благие намерения, не обязательно отрицательные.
2: Я тогда скажу тоже, раз Ген так начал, да. И вы знаете, я тоже думаю, что мне бы тоже хотелось, чтобы зритель, посмотрев картину, понял, что надо ценить и любить жизнь в разных ее проявлениях. И более того, источник вдохновения все-таки настоящее. Не иллюзорное что-то прошлое или будущее, а настоящее, здесь и сейчас. Это источник нашего вдохновения, то, что происходит сейчас. Вот наш разговор, то, что вы спрашиваете, что спрашивают зрители. Для нас сейчас это важно.
1: Раз вам так важно, давайте ответим на вопрос.
2: Давайте,
1: он
2: давайте-ка.
1: Мне очень понравился. Как вы считаете, любой человек, самый-самый любой, достоин второго шанса или нет? Про второй же шанс тоже в фильме.
2: Да, я думаю, что да, как сказать, тут я не знаю, что такое достоин. Вот это не нам решать.
1: Заслуживает.
2: Вы знаете, это не нам решать. Не нам решать, может быть, иногда и третьего, и четвертого. Не нам решать. Зависит от человека. Вот насколько он готов к тому, чтобы... Потому что есть же ситуации, когда там и пятый, и шестой, да, и человек все равно идет вперед. Поэтому я думаю, что никогда не нужно опускать руки, потому что в жизни у людей бывают такие сложные перипетии, такие большие потери. Вот то, что я знаю про этих девочек или про матерей, которые вот рождали. Поэтому, мне кажется, вот наша воля, любовь к жизни, она все-таки дает нам эту возможность на этот шанс, на этот шаг. Поэтому мы не можем говорить, может или не может. Я думаю, что может, конечно, всегда. Если человек хочет, значит, может.
1: Я знаю, что музыкальное сопровождение, это, во-первых, мы будем иметь удовольствие слушать музыкальную композицию, мы именно ей закончим наш эфир. Но я знаю, что автор-исполнитель тоже снимался в вашем фильме.
2: Да.
1: Гравитис попал каким-то образом и сыграл стереотипную роль продавца на рынке.
2: Да, это был его дебют тоже, и он это сделал прекрасно. Что он продавал?
3: Может, это фрукты, овощи?
2: Ну, какие-то фрукты, овощи, да, продавал фрукты, овощи. Очень органично смотрелся, очень хорошо все это сделал, так органично, здорово, по-живому. Я даже могу сказать, что его мама снималась тоже. Мама.
1: Мама кого сыграла?
2: Мама сыграла в соцопеке одну из сотрудниц соцопеки.
1: Мы передаем вам большой привет,
2: большой
1: Егор.
2: Привет всей семье.
1: Геннадий, благодарю вас за то, что были. У нас, знаете, такая с вами получилась философско-беззубая, очень-очень-очень добрая беседа, но как будто бы и вынуть-то не располагает повод к тому, чтобы мы сейчас спорили и какие-то сложные вопросы ставили на повестку дня, сложностей и так достаточно, честно говоря. А мы,
2: спасибо, Оль, спасибо.
1: Да, а мы закончим нашу с вами беседу композицией «Звезды».
2: «Падают звезды вверх».
1: «Падают звезды вверх».
2: Спасибо.
1: Ой, какая...
0: Падают звезды вверх, падают в небеса.

0: Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя. Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера. Бассейн с панорамными окнами. Шведский стол. Оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге. 239-50-30.
2: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах прямо сейчас шумит авиамоторами фильм «Литвяк». Военная драма, посвященная судьбе легендарной советской летчицы-истребителя Лидии Литвяк, одной из самых результативных женщин-пилотов Второй мировой войны. Фильм как раз и рассказывает о ее становлении как летчицы и о ее подвигах. Кино получилось прекрасным, зрелищным, с минимальным количеством исторических глупостей и с реальным подвигом в кадре. Так что рекомендую. 16+. Дома предлагаю пересмотреть «Вавилон» режиссера Алехандро Гонсалеса 2006 года. Психологическую драму о переплетении нескольких сюжетных линий, происходящих в разных странах. Фильм исследует тему непонимания, как личностного, так и глобального, используя метафору библейского Вавилона. Люди, разделенные языками, традициями, мировоззрением и религией, всеми силами делают вид, что они другие, при этом испытывают одну и ту же боль и переживают одни и те же эмоции. Примечательно, что фильму я в 17 лет ставил 6 из 10, в 25 – 7 из 10, и вот сейчас в свои 35 ставлю крепкую восьмерку. Пришлось, видно, пережить несколько десятилетий, чтобы вкусить замысел фильма по полной программе. Рекомендую. 18+. Стриминговые сервисы порадовали всех фильмом «Вершина» – экшн-триллер о выживании в экстремальных условиях. В главных ролях Шарлиз Терон и Терен Эджертон. Остросюжетность выражена через весьма необычную ситуацию в горах. Девушка-скалолазка натыкается на психопата, который обожает играть с людьми в охоту – игру, в которой жертвой становятся путники. Премьера состоялась 24 апреля на стриминговых сервисах. Потрясная Шарлиз Терон, еще более потрясный Эджертон. Сценарий, конечно, чушь полная, но главное, что напряженно и невероятно красиво. 18+, все уже в свободном доступе. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на Город FM. Oh, Father, tell me.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: На город FM.

0: в Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Весной 1985 года группа Nautilus Pompilius после записи альбома «Невидимка» собралась на квартире у клавишника Виктора Комарова. Отметить, подвести итоги. Пришли музыканты других коллективов и, как водится, быстро дошли до кондиции. Вскоре понадобилось освежиться, сразу двое отправились на процедуры, но неожиданно увидели, как Вячеслав Бутусов с бобиной, со свежей фактически записью в руках, побежал в кухню и начал разматывать пленку над горевшей газовой конфоркой. При этом кричал: «Я уничтожу эту гадость!» Как выяснилось позже, разгоряченные участники посиделок пришли к выводу, что альбом так себе. Слово «попса» было самым мягким. Вот Бутусов и не выдержал. Но два товарища подоспели вовремя. Одним был Дмитрий Умецкий, второй, что символично, учитывая огненный контекст, Владимир Огоньков из группы «Метро», который наверняка вспомнил подходящие под ситуацию слова из одной из собственных песен.

Ну как собственных, из репертуара группы. Поет Алина Нефантьева, тогда Матвеева. Позже ее вокал можно услышать в некоторых работах «Чайфа» и «Апрельского марша», как и барабанщика Игоря Злобина. Соло-гитара как раз Владимир Огоньков, а вот лидер, основатель и автор коллектива – басист Аркадий Богданович. Студент филфака, играл в разных ВИА, хотелось рок-н-ролла, и коллектив как-то сложился сам по себе. Сначала репетировали в ДК «Виза», потом в клубе на заводе Воровского. За один год, 1984, выпустили два альбома. Редкий, а то и уникальный случай не только в уральском роке. Один писали в телестудии, другой в коридорах и комнатах клуба. На звуке Алексей Густов и «Полковник».

Первый альбом назвали «Метро», второй — «Рок опоздавших», третий... А третьего не было. Богдановичу как-то вдруг все разонравилось, и он распустил группу, оставив как автор и правообладатель себе все песни. Остальные не расстроились и, как мы знаем, вполне нашли себя. Саму же группу и сейчас можно найти в списках запрещенных. Фотография приведена в видеоверсии выпуска в группе «Город FM» ВКонтакте и на Рутьюбе. За предоставленные архивные материалы благодарим историографа и архивариуса Уральского рока Дмитрия Карасюка. Когда в 1980 В 1986 году открылся Свердловский рок-клуб, Аркадий Богданович вдруг решил возродить коллектив. Ну а иначе зачем это все? Согласились не все. Пришлось набирать новый состав. В том числе именно здесь состоялся дебют Макса Ильина, будущего лидера «Собак» Качалова. Самое забавное, что этот концерт оказался для группы «Метро» первым. Ранее играли только для друзей на посиделках. Даже самого простенького электрического лайва так и не было. Да и не могло быть, ведь тогда рок-концерты вообще не проводились. Первым и последним, или, как говорится, единственным и неповторимым. В 1987 году «Метро» попыталось еще раз показать себя на творческой лаборатории, безуспешно, и окончательно распалось. Хотя Богданович потом еще участвовал в нескольких проектах, в том числе в англоязычной группе Владимира Елизарова «East of Eden». Но об этом как-нибудь потом. А сейчас взгляд группы «Метро» на общую концепцию нашего проекта. О вечности.

0: и...
1: Году уральского рока посвящается.
2: За звезду полушизни.
3: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай.

пытаться на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Знаешь, что самый честный и откровенный танец – это танец с самим собой? Я Лена Меркулова, и моя песня «Одинокие танцы» звучит для тебя на Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
7: Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
8: В эти выходные в Екатеринбурге стартует книжный фестиваль «Зеленая строка». В этом году фестиваль будет представлен масштабной книжной ярмаркой «Книжный Зомбиленд», на которой будут представлены новинки и бестселлеры от 60 крупных и нишевых российских издательств. Кроме мега-ярмарки, организаторы готовят насыщенную событийную программу для взрослых и детей. Автограф-сессии, презентации новых книг, лекции и дискуссии, творческие мастер-классы, литературные квесты и поэтические чтения. С 1 по 11 мая. Успевайте. Проспект Космонавтов, 108D. Вход свободный. 6+. Также 1 мая у вас есть возможность поучаствовать в эпичном митинге-концерте на стадионе Екатеринбург-Арена. На больших экранах будут транслировать видеоролики о работе профсоюзов, прозвучит спецвыпуск радиогазеты, выступят победители конкурсов рабочей песни и Уральского государственного театра эстрады. Участников акции будут угощать горячим чаем. Профсоюз работников связи проведет акцию. Любой желающий сможет прямо с площадки митинга направить поздравительные открытки с майскими праздниками своим близким. 1 мая, пятница, в 10:00, Екатеринбург-Арена, улица Репина, 5, вход свободный, 6+. 2 мая пройдет долгожданный кубок Ленинского района по шахматам. Официальные соревнования Ленинского района города Екатеринбурга по быстрым шахматам. В каждом турнире призы получают 1, 2, 3, 4, 5 и 6 места. А также лучшие женщины, ветераны, юноши и девушки 2010 года рождения. У турнира внушительный призовой фонд, а участие бесплатное. Главное — успеть зарегистрироваться. 2 мая, начало отборочного этапа в 13:00. Улица 8 марта, 46. Вход свободный. 12+. Огромное количество мероприятий вас ждет также в парке Маяковского. 1 мая, например, состоится церемония открытия выставки военной техники и вооружения на фан-зоне. Экспозиция будет работать ежедневно, но до 10 мая. 2 и 3 мая в парке будут

0: мастер-класс по городскому бытовому танцу. Это одна из интереснейших социокультурных практик горожан в начале 20 века. В ходе этого мастер-класса настоящие спецы смогут погрузить вас в атмосферу того самого времени. Под аккомпанемент баяна вы разучите и сможете исполнить различные формы городских бытовых танцев. 3 мая, воскресенье, 16:00, креативный кластер L52. Проспект Ленина, 52. Подробности по тегу «Бытовой танец Екатеринбург». 12+.
1: Планируйте культурные выходные вместе с Город-ФМ.
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того...

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107,6.

0: salute.
1: Маршрут построен.
2: Повтор программы.
3: Каждый понедельник в 14.00 по Екатеринбургу мы с вами здесь встречаемся в прямом эфире. Мы в прямом эфире и обсуждаем путешествия, туризм, походы. Поэтому, если вам это интересно, то оставайтесь с нами. Ближайшие 40-45 минут у нас чрезвычайно интересная тема, ведь мы будем обсуждать путешествия на автомобиле. На вашем автомобиле, возможно, на майские праздники в Казахстан. Если у вас будут какие-то вопросы, плюс 7-99-15-15-176, это номер нашего мессенджера. Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте, ведь нас можно не только слушать, но и смотреть. Но не забывайте про безопасность на дорогах. Это тоже очень-очень важно для нас. Меня зовут Денис Савин, и в гостях у нас сегодня Виктор Сергеевич Иваницкий, краевед, автор путеводителя по Бобиновскому тракту.
4: Бобиновскому?
3: Да, я так думаю, правильно я прочитал или неправильно? Бобиновский, да? Это в честь кого?
4: Артемий Бобинов. Угу. Это человек, который вот по традиционной версии считается в 1595 году тракт открыл, ну, угу. Там по альтернативной в 1587. Вот. И так же, как Ерофей Хабаров, ударение на последний слог. Да, то есть ученые пермские опрашивали жителей вот сел там Верхьяево, где он упокоился, и окрестностей, и у них именно такое произношение, это вот Бобинов.
3: Бобинов. Да. Будем знать теперь. Ну, подстава, да. Кстати, вообще. Надеюсь, тракт красивый.
4: Он местами непроходим, но ага, красивый.
3: Уже непроходим. Да. Ну, а это все в другой раз, потому что да. Казахстан необъятен, Казахстан огромен, Казахстан очень разный. И мы сегодня, когда анонсировали эту передачу утром, огромное количество вопросов поступает от людей, от уральцев, от жителей Екатеринбурга. Манит нас Казахстан, но что-то и останавливает. Почему-то до сих пор вот не... Вот, я уверен, что там огромный поток, наверное, туристов. Но могу ошибаться. Но вот почему-то еще что-то останавливает. Ну, давайте по порядку. Сколько раз вы, Виктор, были там, в Казахстане?
4: В Казахстане я был два раза.
3: Дважды?
4: Да. Первый раз в 24-м году, и вот с 23 марта совершил 10-дневную поездку по Казахстану.
3: А там вот первый раз это что было? Это семьей или проба пера какая-то?
4: Первый раз, значит, у меня семья полетела в Махачкалу, в Дагестан, на самолете, вот, а я поехал на автомобиле.
3: А что, это Казани? Как так получилось?
4: Потому что как бы совсем длительное автопутешествие семья не любит, но по горам поездить на автомобиле хотелось. И потом мы из Дагестана ездили там в Чечню, в Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию. А этот прекрасный участок, Екатеринбург-Махачкала через Казахстан, я проехал один, но по пути заезжал, смотрел там достопримечательности. Там есть скала Черепаха в Оренбургской области, реально как бы очень похоже, да. Вот. Заехал в краеведческий музей в городе Атырау, то есть раньше это Гурьев называлось, Назарий Гурьев, это поселение в свое время там в 1680 году основал. Заехал в сарай Ашлык, значит, это караван-сарай на Шелковом пути, то есть, ну, сарай Бату все знают, и вот это, как бы, конечно, меньшего значения город, там археологические раскопки, у меня есть фотографии черепов с этих раскопок, там ходишь, смотришь, все так не огорожено, доступно, то есть, если вот лента
3: никто
4: там
3: не забирает, вот это все лежит, вот это все дело, черепа.
4: Черепа, ну, и я, конечно, не знаю, у меня не было мотивации взять чей-то череп, да. Вот, только сфотографировать.
3: Не, может, они раскидывают какие-то, ну, искусственно, 3D-принтере сейчас можно печатать.
4: Понятно, ну, было видно, что как бы идут работы там, какая-то, какие-то инструменты лежали, там, лопаты, скребки, еще что-то, вот.
3: Ничего себе, так в открытом
4: доступе.
3: Жара
4: была такая, я туда приехал в 4 часа, это был июль, вот, я походил там около часа, насквозь промок, и вот по физнагрузке это как вот по тайге километров, наверное, 15-20 пройти, примерно так же было. Вот. И это вот как бы первый опыт был. Там у меня не было времени посетить вот район Мангистау, где я был в этот раз, да. И если говорить про достопримечательности Казахстана, вот, скажем...
3: Ну, мы сейчас про них поговорим. Мне просто интересен сам путь. Вы, получается, первый раз-то сольно все это посмотрели?
4: Тоже
3: а как
4: сольно.
3: Же? А как? Не скучно? Как я вообще удивляюсь, как к человеку едет и сам путешествует один, так далеко я имею в виду.
4: Ну, у меня как бы...
3: Ну, правильно пишут, одно дело на рыбалку сгонять,
4: да.
3: Там, может быть, рядом какую-то достопримечательность зацепить, и другое дело, ну, на несколько дней поехать одному.
4: Ну, когда я куда-то еду, я планирую маршрут, чтобы в каждый день были достопримечательности. Например, вот в тот раз...
3: Или интересности просто.
4: Да,
3: какие-то.
4: Или интересности, значит, у меня как бы был доездинг до Магнитогорска, да, то есть оттуда вот там скала Черепаха, я простроил путь, чтобы по степи, по грунтовым дорогам по Оренбургской области проехать. Оренбург, там краеведческий музей. В Магнитогорске тоже классный краеведческий музей, я просто там много раз был. В этот раз я поехал, значит, до Орска, первый день, там 700 с небольшим километров. Мавзолей Косыне есть по дороге в районе Варны, там прекрасное название населенных пунктов, там есть Фершампинаус, есть Париж в Челябинской области, да, есть село под названием Карпаты, то есть это казакам после войны 1812 года дали там земли, и они называли их...
3: Кто как хотел, вот,
4: да,
3: получается.
4: Берлин там есть.
3: Что понравилось,
4: да.
3: Так и назвал.
4: Вот.
3: Канады-то нет?
4: Канады нет, да, они не завоевывали ее. Есть Наследницкая крепость и, значит, Николаевская крепость. Я тоже в соцсетях написал, вот если с 23 числа посмотрите, там GPS-координаты, как проехать. Это казачьи оборонительные редуты, то есть это вторая половина 19 века, и крепость, значит, стена такая, как кремлевская, где-то 50 на 50 метров, и в середине стоит церковь, то есть очень красиво, вот категорически
3: кинематографично, как вот модно говорить.
4: Да, да, да.
3: Я
4: думаю,
3: там, может, что-то даже снимали.
4: Ну, мне это неведомо, вот, но очень красивые места, то есть вот до Орска, Орск это уже граница с Казахстаном, и от Орска, как бы, уже там следующий город.
3: А сколько вот то, что вот вы сейчас пересказали, да, сколько этот путь занял?
4: Я в этот раз...
3: Вот когда еще по территории России,
4: да,
3: ты едешь.
4: В Наследницкую крепость и в Николаевскую не заезжал, да, то есть и у меня вот эта дорога 700 километров с такими остановками на еду, на ответы по мобильному телефону, потому что я в дороге еще и работаю, то есть у меня базовая деятельность связана с юриспруденцией, с налогами, с аудитом, клиенты что-то пишут, я останавливаюсь, отвечаю, у меня ноутбук с собой.
3: Очень,
4: да,
3: удобно.
4: Есть, да, иногда, значит, там в дороге провожу зумы какие-то, ну и каждый день я где-то часа два работаю, то есть вот так я обычно как бы путешествую, да.
3: Потому что совсем... это классно, это лучше, чем, конечно, дома сидеть. Если кто-то так может сочетать, вот тут прям люди удивляются, счастливый человек. Если еще и работа нравится, то вообще классно.
4: Да, да, на работе мы проводим, ну, больше 80% времени, если работа не нравится, то это не совсем как бы хорошо, да. Мне и та, и другая работа нравится, то есть, но надо как-то из основной работы выпадать, чтобы... не было вот явлением, которое называется выгорание, да. А почему я, кстати, обратно поехал? Я уже Казахстаном выгорел. То есть у меня, в принципе, еще точки в навигаторе были, и даже немного времени. Но я уже понял, надо вот ехать работать. Меня уже вот как бы события по основной работе ждали.
3: Не разделяться уже тут, не разрываться, а уже именно окунуться в работу по полной программе. По порядочку пойдет. Тут, ну, я буду вопросы потихоньку отпускать. На каком автомобиле путешествовать? Путешествовали первый раз, сменился ли автомобиль второй раз, и, в принципе, вот к чему нужно быть готовым в такой поездке, именно в автомобиле? Любой ли автомобиль подойдет? Вот так.
4: Ну, для поездки в Казахстан я бы рекомендовал как минимум стандартный внедорожник, да, потому что вы тогда до любых мест доедете, там, значит, там Шаркала.
3: Кроссовер подойдет вот семейный какой-нибудь?
4: Кроссоверы разные бывают, то есть я бы рекомендовал,
3: все-таки
4: чтобы
3: повыше
4: клиренс
3: что-то.
4: Был 20 плюс сантиметров, да, то есть и, значит, как бы, чтобы был полный привод, потому что сейчас машины без полного привода тоже называют кроссоверами. Плюс проходимость любой дороги, она зависит от погодных обстоятельств. Вот я когда обратно ехал, кстати, еще одна из причин, почему я возвращался, там уже дожди пошли. Вот, и у меня последний участок, значит, был, вот, это, я ехал от Бозжира, правильно, по-моему, так ударение, да, от Бозжиры, да, то есть 90 километров по степи до трассы Шепте-Бейнеу, значит, вот обычно через Шепте возвращаются, я как бы срезал там. Вот. И уже как
3: это
4: бы...
3: получается какая-то такая уже не шибко облагороженная трасса, да?
4: Ну, это колеи в степи.
3: Все, да, вот, то так, есть вот я так понятно в соцсетях сразу
4: трек
3: стало.
4: Выложу, да. Значит, и ты едешь, то есть ни одного источника воды, ни одного поселения, даже нет вот этих вот как бы стойбищ временных, да. И у меня с собой было 15 литров воды, и я понимал, как на Урале классно. Когда я там куда-то уезжаю, что 100 километров в радиусе никого нет, я понимаю, ну вот машина сломается, есть речки. Значит, человек там может 30 дней спокойно без еды обходиться, но я там максимум 3 дня голодал, но вообще без проблем. Значит, можно костер разжечь, да, можно там срубить, значит, веток, да, то есть шалаш там всегда сделать, да, а тут вот степь. Температура, да, то есть что-то произойдет с машиной, и то есть я понимаю, что я, допустим, по лесу там 40 километров, это мне будет напряжно, я как бы участвовал в марафонах в свое время, я пройду, если надо будет, да, 20 спокойно, но по жаре, я думаю, что я ни 20, ни 40 не пройду, вот, и поэтому там, конечно, более такие места неблагоприятные.
3: Это вот пока не окажешься, вообще не поймешь, на самом деле, вот что это такое, степь, да. Еще и степь вот в жару, а там уже ночью еще и меняется, скорее всего, тоже климат.
4: Да, да, да.
3: Ближе туда, к экватору. Мы сейчас продолжим разговор, нам нужно небольшую паузу сделать. Угу. Не переключайтесь, вижу ваши вопросы, не переживайте, все спрошу.
2: Повтор программы.
0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
6: Продолжайте движение.
2: Повтор программы.
3: Путешествие в майские праздники в Казахстан, да еще и на автомобиле. Что это такое? Об этом нам рассказывает Виктор Иваницкий, который, в принципе, уже 2 раза съездил. Оба раза на машине.
4: Да.
3: Оба раза на машине. Вот, я его прервал на том, что в степи ездить – это не по Уралу путешествовать, uh-huh. да, и вот когда мы ругаемся с вами на Урал, на наш капризный, вот нужно оказаться в таких условиях, чтобы понять, что классно мы с вами живем в качестве путешественников. Вот, нужно быть просто готовым ко всему.
4: Да, и, допустим, как раз дожди сильные обещали несколько дней, я когда вот из степи выезжал, то пошел дождь. Я понимал, вот если дождь пойдет и вот эту солончаковую степь развезет, то я ехать не смогу, потому что у меня был опыт, я ездил на какой машине. У нас в семье 2 автомобиля. Первый автомобиль это Mitsubishi L200, подготовленный на 35-х колесах.
3: Угу. Ну, вот, известная там, машина.
4: С лифтами, лифтом и так далее.
3: Многие, значит, путешественники про нее говорят.
4: Да. То есть имеется в виду, что там, допустим, значит, под как бы передним картером там порядка там 35 сантиметров вот с этими всеми усовершенствованиями, да, вот. И я вот на ней попадал, допустим, в Оренбургской степи в дождь, и я как бы не мог ехать. И у нас лес чем прекрасен? Есть деревья, то есть можно лебедиться. Там какая-нибудь большая просека, там метров 500, там удлинители лебедки и так далее, пожалуйста. В степи вот, если она вся раскиснет, то лебедиться как бы не за что, да. И это надо учитывать. Я ездил на машине Mitsubishi Pajero Sport. Это как бы второй автомобиль в семье, менее подготовленный, с лебедкой, но, повторюсь, лебедиться там особо не за что, да.
3: Хотя... Это же который у нас с этим корытом сзади, да, небольшим?
4: Корыто это что?
3: Ну, я имею в виду, что у него двухместный он, да?
4: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Он как бы, ну, пятиместный обычный автомобиль. На самом деле он сделан на базе L200. Угу, просто угу. Это машина без кузова, вот, а пассажирская машина.
3: Все, вот. Понял. Разобрались.
4: Да, значит, на этом автомобиле была установлена подвеска, значит, с лифтом плюс 4 сантиметра, да, и колеса увеличенной размерности. 33-е колеса, значит, 285-717 размерностью. И грязевая резина у меня стоит. Грязевая резина, потому что если степень развезет, то проще ехать на грязевой резине, это раз. А второе, я поднимался недалеко от Шаркалы на плато, где есть каменные шары. Вот они реально шары, можно в ВК посмотреть, их много. И вот там, как бы, значит, был такой каменный триал, где я жалел, что я не на Митсубиси L235 колесами. Я ехал на первой пониженной местами, да. И о камни можно, как бы, порезать шины. А здесь, как бы, больше уверенности, что вот этого не произойдет. Плюс, если быстро ехать по степи, там, значит, как бы, ну, камни очень редко в колье, но они могут быть, и тоже можно пробить колесо. То есть МТ-резину вы, как бы, вряд ли пробьете. Есть еще АТ-резина. Да, то есть АТ, она как бы между обычной шоссейной, да, то есть и грязевой МТ, да, то есть она меньше шумит, но она не такая прочная. То есть кому-то вот МТ-резина слишком шумная на шоссе, но меня не напрягает, я еду на круиз-контроле максимально разрешенную скорость, да, то есть, скажем так, 99 км в час, да, вот 10, больше, чем на 10 км запрещено превышать. И как бы меня это абсолютно не напрягает. Плюс, если вы едете по плохому шоссе и попадаете в какую-то выбоину, то есть вы можете тоже как бы пробить резину. То есть МТ-резину на шоссе пробить невозможно. То есть, и это как бы большая живучесть автомобиля. То есть вот почему я ехал вот в этой степи. Единственный минус там, иногда в колеях проволока попадалась. А проволока, она может на карданный вал намотаться.
3: А откуда там вообще? Проволока?
4: А вот,
3: оставляют, что ли, другие автомобили?
4: Я так полагаю, что это, возможно, ремонт автомобиля. Возможно, значит, там перевозили что-то на стойбище, там скрепляли, и у них там вылетело. И это надо быть внимательным, чтобы она там никуда не намоталась, да, потому что это уже как бы проблемой может быть. Вот, у автомобиля как бы базовый
3: бак... Вот едешь, едешь, тебя проволока губит. По степи.
4: Ну, у меня наматывание проволоки было только в моей автомобильной юности, на автомобиле ВАЗ-2106, когда она на кардан намоталась, я потом долго-долго с кускачками под машиной занимался, да. Вот. Значит, на автомобиле 75 литров бак дистоплива, потому что машина дистоплива расходует меньше, чем такой же автомобиль, как бы, бензина. То есть в этом смысл, не в деньгах даже, да, потому что в степи там деньги куда-то сувать бесполезно, там топливо нужно. И доп-бак еще 75 литров. Вот, то есть, ну вот в такой конфигурации машина по шоссе расходует примерно 11 литров. И плюс в сложных условиях машина дизельная, она не так сильно увеличивает расход топлива, как бензиновая, да, то есть поэтому вот многие путешественники именно используют дизельные автомобили. То есть в машине спальник установлен, система, которая раскладывается, когда заднее сиденье складываешь, и как бы получается ровная поверхность, можно как спокойно спать. Естественно, там для приготовления пищи, там тушенка, крупы, то есть все это с собой было. Вот такой конфигурации автомобиль. И он мне, в принципе, вот везде был достаточен. То есть если бы я был на стандартном внедорожнике, то вот момент подъема на это плато, возможно, я бы как бы порог там сломал, да, значит, там притерся где-то там бамперами, да, то есть, ну я и на этой машине в лесу пороги ломал, да, то есть поэтому сломать-то можно и засадить все что угодно.
3: Ну, без вопросов здесь, конечно. А куда это, спрашивают все, куда это поехали вы, что вот нужно было такие преграды и такую часть степи проезжать в Казахстане?
4: Это, значит, подъем на плато.
3: Это что-то прям очень крутое, нужно было посмотреть.
4: Это плато, на котором расположены 4 места, где скопление шарообразных камней.
3: На них смотреть-то или?
4: На них смотреть, да. То есть, ну,
3: природа.
4: И, да, природа, плюс по дороге встречаются, ну, типичные для Казахстана пейзажи, то есть это, значит, дно древнего океана Тетис, да, то есть эти меловые скалы, поэтому природа, по пути были пасущиеся лошади и верблюды, ну, традиционная история для Казахстана. Плюс, как бы, хорошим тоном для путешественников является закольцовывать маршруты. Если я из Шепте выехал, как бы, одним способом, вот, Шеркалу посмотрел, гору достаточно красивая, вот, хотя и других гор не менее красивые в Казахстане много. А спустился другим способом, да, то есть и ехал по вот этим заросшим как бы степным дорожкам, скважина была, откуда, правда, соленая вода бежала. В советское время скважины бурили для того, чтобы скот поить, уж не знаю, насколько скот напивается там этой соленой водой, но другой воды, в принципе, там нет. Угу. Вот, и как бы смысл вот этого подъема был, это попасть на плато с каменными шарами, то есть я не езжу, чтобы смысл был в преодолении, да, то есть вот есть люди, которым нравится поехать, засадить машину в грязь, порвать привод, поменять его, получить
3: это
4: от этого удовольствие.
3: Есть путешествие.
4: Это цель, да, да, да. Если, допустим, не сгорела лебедка, то путешествие было неправильным. То есть у меня цель посмотреть, а вот все остальное это как бы средство.
3: Ну, бонусы такие, приятные и не очень. Спрашивают, как вообще маршрут пролегал в целом, и что посмотрели в Казахстане, что было самое классное, запоминающееся. Доехали ли вы до Байконура, посмотрели ли на то ли умирающее, то ли не умирающее Аральское море на границе с Узбекистаном.
4: А в Казахстане может быть много достопримечательностей, но...
3: Там все-то не объездить, да, там же огромные пространства.
4: За 10-дневную поездку, то есть я брал Западный Казахстан, я поэтому, значит, до Аральского моря и Байконура не доехал. То есть какой маршрут был, какие точки достопримечательностей? Первые, это я доехал до Бархана, который длиной 40 километров и шириной, значит, 8 километров поперечнике. Он называется пески Акум-Сагыс. Вот, значит, по этим пескам ногами походил, соленую реку Сагыс вброд переехал, по песчаному броду. Скажу, что для машины сильно не полезно соленые броды.
3: Соленая река, знаете?
4: Да, она по солончакам бежит. Вот. Следующая достопримечательность, это было месторождение битума заброшенное, которое начала разрабатывать компания «Братья Нобель», вот на закате Российской империи. И там, значит...
3: То есть это еще до Советского Союза?
4: Да, скажем, битум прямо из земли идет, вот это видно, да, то есть, и есть битумные шары, вот тоже, как бы, фотографии я в ВК выложил, вот, недалеко от этого места относительно находятся горы меловые, вот прямо из белого-белого мела, я сначала даже думал, что это снег, вот, и, значит, как бы, я туда, на меловые горы попался случайно, потому что я знал, что есть пещера, то есть, ее называют там пещера Нобеля, есть и еще у нее там другие названия, да, ну, наверное, как бы Нобеля это, возможно, такое более популярное название, потому что там жили люди раннего железного века, там соответствующая табличка стоит, а когда я ехал к этой пещере, я смотрю, что-то белое подъехало, это меловые горы, то есть очень красиво, да.
3: Но то, что снег был, все равно думалось.
4: Да, тем более, что я из Орска-то по снегу выезжал, и, значит, дальше, когда двигался, вот, в сторону первой точки, то сначала степь была частично под снегом, и я видел, что я по ней ехать не смогу. Но чем южнее я как бы двигался, и дни проходили, я видел, вот как ее выдувает. То есть у нас лес долго сохнет, а степь, она быстро высыхает, то есть ветер все как бы выдувает. Я еще, когда вот до песков Акум-Сагыс ехал, там еще какие-то такие места, что вроде немножко не сухая степь были. Все, следующий день уже степь идеально сухая. Да? Вот. Дальше я поехал до урочища Тузбаир. То есть, чем Тузбаир характерен? Там меловые горы и сор, так называемый. Сор — это высохшее, частично соленое озеро, частично невысохшее. Mm-hmm. И там мел растворен. И все белое-белое. То есть, горы белые, там гора Тузбаир, озеро это белое. И,
3: озеро, значит, того же самого нет, как я понял,
4: нет,
3: да?
4: Озеро есть, но это соль.
3: Ага.
4: Соль. То есть, если кто-то был, допустим,
3: сложно
4: в Калмыкии, озеро,
3: конечно,
4: Эльтон, да, то есть, когда, значит, вот берег такой белый от соли, потом вода, в которой растворен соленый раствор, да, а там еще добавляется, что меловая порода, то есть там мел плюс соль, очень красиво, необычно. Есть скала там под названием Сфинкс, которая действительно чем-то египетского Сфинкса напоминает. Вот, это вот следующее.
3: Это там же, да? Все
4: это урочище Тузбаир, да.
3: Западный Казахстан.
4: Да, это Западный Казахстан. Дальше, значит, я поехал до горы Шеркала, известной. От горы Шеркала я поднялся на плато, где вот эти каменные шары.
3: Угу. Ну, шары мы запомним уже.
4: Да, надолго. Да, да. Потом поехал к другим каменным шарам, где-то в 50 километрах, получается, западнее этого места. Вот. Далее у меня достопримечательности было место под названием Жигылган, угу. Упавшая земля. То есть это, значит, такие геологические процессы, вот провалы, да, как на Чусовой, вот камней много с названием ребра, собачьи ребра, когда породу корежит. А это вот то же самое, но в гораздо большем размере. Там скалы размером с дом, там под углом лежат и так далее. То есть очень красиво. И в этом месте на мысе Жигылган есть маяк заброшенный. На него можно залечь, что я и сделал.
3: Маяк.
4: Да? Да, да, да. То есть я впервые в жизни побывал на маяке. Вот. Поэтому вот...
3: А он кому там сигнализирует, маньяк?
4: Я сейчас уже никому.
3: Вернее, сигнализировал.
4: Очевидно, потому что вот этот мыс Жигылган, он каменный. А рядом с мысом Жигылган, то есть, в принципе, есть там песчаные берега, если судно садится на мель, то, ну, наверное, ничего страшного не произойдет. А вот именно там, конечно, да, как бы большая проблема.
3: Угу.
4: Вот.
3: Но забросили
4: да.
3: уже.
4: Да. Потом у меня там был маршрут, значит, к церкви, которая там, получается, чтобы не соврать, где-то там 5-6 век нашей эры, значит, в камне высечено, да.
3: Я все проехал, сохранилось.
4: Ну, она потом мечетью стала, да, ну, так, неправильно сказал, мечеть сейчас, да, то есть, а раньше это, ну, место, где до, опять же, принятия ислама, ну, какие-то другие верования исповедовали, да, вот, и проехал там по красивой долине, у меня трек прикреплен, вот можно посмотреть, так, на пределе в некоторых местах проехал, вот,
3: значит... И все один?
4: Да, да.
3: То есть даже не было, не знаю, путников каких-то, которые там, не знаю, давайте мы за вами поедем, вы там
4: нет,
3: уверенно выглядите.
4: Нет, нет.
3: Ну, да. Это, конечно, потрясает. Мы продолжим разговор о путешествии в Казахстане, в майские праздники, кстати, еще не забывайте, потому что они у нас вот-вот на каноре. Сейчас послушаем блок новостей, что там в мире происходит, не переключайтесь.
2: Повтор программы.
1: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
0: На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Борис Оболин. Здравствуйте. Специалисты антитеррористической комиссии Свердловской области напоминают правила действий при объявлении режима «беспилотная опасность». В случае появления в небе беспилотного летательного аппарата или дрона, покиньте опасную зону, автомобиль или автобус. Обязательно сообщите об увиденном по номеру 112. Можете передать информацию в мобильном приложении «Радар НФ». Если БПЛА находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище, при отсутствии зданий, за деревьями или в кустарнике. Если вы в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом. Также напомню, что в целях антитеррористической безопасности на территории Свердловской области для операторов БПЛА продолжает действовать запрет полетов без специальных разрешений. Специалисты просят критически относиться к публикациям о появлении дронов в Свердловской области. Возможны попытки распространения фейковых фото и видео с целью посеять панику. В День Победы в Екатеринбурге будут дважды перекрывать центральные улицы. Это стало известно по итогам заседания городской антитеррористической комиссии. Сначала движение транспорта закроют утром перед парадом, возобновят в 14:00 по окончании шествия бессмертного полка. Затем центр города оперативно перекроют в 8 вечера на период салюта и фейерверка. Для безопасности гуляющих в периметре улиц Челюскинцев, Московской, Малышева, Карла Либнехта, Николая Никонова, переулка Красного будет запрещено движение электросамокатов с полуночи 9 мая до 5 утра 10 мая и продажа алкоголя с 8 утра до 11 вечера. Более подробная информация о перекрытии улиц приведена на официальном портале Екатеринбурга. На следующей неделе в Екатеринбурге ожидается потепление до плюс 23 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, с 4 мая температура начнет постепенно расти. В воскресенье 3 мая ожидается уже плюс 14, а к среде 6 мая воздух прогреется до плюс 23. В начале недели осадков не ожидается. Ну а прямо сейчас метеосводка на завтрашний день.
1: О погоде.
5: Сегодня в Екатеринбурге переменная облачность, временами дождь плюс 10 градусов, а вот завтра, 3 мая, воздух уже прогреется до плюс 16, и осадков синоптики не прогнозируют. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
6: Продолжайте движение.
2: Повтор программы.
3: Продолжаем общаться о поездке в Казахстан на автомобиле. Мы уже выяснили, что желательно, чтобы это был внедорожник. Я, конечно, не рекомендую делать это как наш герой одному. Вот. Хотя вы можете по этому поводу что-то сказать, потому что тут очень много сообщений. Как он один? Как он один? А если бы реально застрял? А если бы там вот что-то там отвалилось, сломалось? Как быть-то? Там хоть кто-то, я не знаю, есть МЧС, служба, которая тебя там фиксирует, что ты вот выезжаешь на маршрут, что проехал такой-то вот такая машина, а давайте мы у вас там, не знаю, спутниковый номер запишем. Что-то есть или ты просто заезжаешь в страну и вперед?
4: Мне это неведомо, да, то есть есть там аналог нашего МЧС или нет. Общий подход к путешествиям какой, что надо все делать как бы максимально осторожно, да. И, конечно, у меня в путешествиях разные были истории. Вот как-то у нас с товарищем, там мы вдвоем были, на зимнике в районе Хулимпсунта лопнул рычаг вот на Mitsubishi L200.
3: А рычаг лопнул.
4: Да, вот. Соответственно, рычаг подвески, значит, получается, левый верхний рычаг лопнул вместе крепления шаровой опоры. Вот. И у товарища хорошо был спутниковый телефон. Это произошло за 20 километров до города Хулимпсунт, да, значит, ну, а ближайшая цивилизация, откуда какой-нибудь эвакуатор может приехать, это Югорск был, и тогда мы позвонили, значит, мне домой, и жена нашла, как бы, телефон эвакуаторщиков, что приехал, допустим, Урал, ему затянуть по доскам на лебедке машину в кузов и потом в Югорске с ним спокойно разбираться, да. Угу. А там рычаг, он непростой, он тюнинговый еще. Значит, и как бы эвакуаторщики тогда попросили сначала какую-то цифру, типа там 200 или 300 тысяч рублей, я не помню. Вот. Потом сказали, не, мы не поедем, потому что был март, зимник уже таять начал, мы с вами просто не приедем, да. Вот. Тогда, значит, я... А, значит, супруге сказал, что ты в Хулимпсунте, значит, позвони, там есть общежитие «Газпром Трансгаза», да, то есть туда сторонние люди не заходят, и просто спроси телефон какого-то мужика. Вот 100% у них там база на газоперекачивающей станции, должен быть сварочник, да, значит, и как бы ей сказали, что вот у нас есть такой-то, но мы вам его телефон не дадим. Потом у меня сын нашел его в соцсетях, с ним связался, мы ему позвонили по спутниковому телефону, он нам говорит...
3: Через тернии к звездам да, вообще
4: да,
3: получилось,
4: да? Вот, значит, я, вот, ну, я ему говорю, давайте, приезжайте, значит, снимем рычаг, там, заварим, как бы, обратно поставим. Он говорит, а вы точно никуда не уедете? Я говорю, а куда мы уедем, да, с сломанным рычагом? В общем, потом мы его заварили, поставили, как бы, уехали, ну, и дальше было все хорошо. Но тоже интересно, потому что, значит, на самом деле, как бы, это произошло на ведомственном зимнике, куда выезжать, как бы, нельзя. Вот. Плюс это был 22-й год, то есть уже события начались. И представляете, вот если машину бросить, стоит пикап на зимнике, да, то есть вот там что? Вдруг там что-нибудь не то, да, то есть поэтому у меня товарищ, как технически более подкованный, он уехал, значит, вот с этим жителем города Хулимпсунт творить, он инженер по специальности, вот, а я остался у машины. Костер развести нельзя, потому что рядом газопровод, вот. И как в комедии «С легким паром» я туда-сюда прыгал, да, А машину как бы выключу, чтобы без топлива экономить, мало ли что. Вот. Поэтому, ну, бывают как бы разные истории, но вот такая была.
3: А сколько пришлось прыгать?
4: Что-то около часов 4 или 5, но потом нормально мы приехали,
3: все хорошо стало. Я тут сижу, жалуюсь, да. Прыгать пришлось 5 часов. Но это было, вы с компаньоном были?
4: Да.
3: А вот как в степи-то в Казахстане? Там что, как там вообще? Вот ты вот едешь, да, вот по этим всем...
4: Что происходит?
3: По шарам этим едешь, да. А там вообще встречаются путники такие же, туристы, не знаю, путешественники?
4: Когда я поднялся на плато с шарами, я встретил одну машину, как бы внедорожник, который привез туристов, но они заезжали с другой стороны, там более как бы простая дорога со стороны
3: Попса.
4: Шепте, да, а вот со стороны, значит, Ширкалы, там как бы, да, я понял, что они ездят просто с другой стороны туда. Вот, ну, когда ты исследуешь, сам какие-то вот маршруты прокладываешь, то есть, ну, ты не попадаешь в ситуации, когда не очень понятно, но я исходил из того, что машина подготовленная, конечно, люди тоже, может, были на подготовленных машинах, но я, скорее всего, должен проехать, где есть чьи-то следы. Но на самом деле это не точно, потому что есть машины на 35-х колесах, у меня на L200, да, вот. Но тоже смотреть и как бы думать головой. Но у меня разные истории в жизни были. Мы как-то с сыном в одном месте поехали и переехали по сложной траектории реку вброд. И мне сын перед этим говорит, ну, это давно было, говорит, папа, а ты посмотрел, что вообще на том берегу? Потому что назад такой же траектории не сдать. Я на тот берег выезжаю, а там болото. И лес растет. И мне как бы не развернуться, да?
3: И что сделали тогда?
4: Значит, ну тогда...
3: Снова дядечку из «Газпрома».
4: Я каюсь. Я спилил два дерева. Но это был единственный раз в моей жизни, значит, когда я это сделал. Но я на самом деле участвовал в тушении лесов. То есть, ну, в тех местах есть лесозаготовки, поэтому, ну, в карму я себе минус тогда поставил.
3: В общем, Виктор хочет сказать, что он подготовленный человек, в принципе, ну, я просто еще раз подчеркну то, что вы и сами сказали. Это все лес. Есть лес, есть опора, не знаю, лебедка, есть цивилизация какая-то, другое
4: Давайте
3: дело.
4: Давайте к Казахстану вернемся.
3: Да,
4: на самом деле, да. Значит, как бы от каких-то очагов цивилизации отъезд был, ну, максимум километров на 20. Единственный участок, это вот этот отрезок у меня был, когда я поехал на трассу, значит, Шепте-Бейнау на север от Бозжиры, да.
3: То есть,
4: вот
3: в принципе,
4: там,
3: это все в доступе.
4: А так, в принципе, я понимал, что я могу ногами куда-то прийти, где есть люди, и с ними там какие-то вопросы порешать. То есть, я к этому подходил, ну, достаточно тоже обстоятельно, то есть, у меня есть трое детей, да, то есть есть родители, там, сестра, которым надо помогать, поэтому я даю себе отчет, что, скажем, моя жизнь принадлежит не только мне, да, и это тоже надо всегда думать, что всегда есть те, перед кем вы в долгу.
3: А вот о характере Казахстана, чем он вообще привлек, чем поразил? Вот, не знаю, масштабы, эпичность.
4: Да, как бы, вот из неожиданных эффектов, значит, достаточно много там мавзолеев находится в степи, там, 15-16 века, да, то есть, вот, значит, допустим, под Уфой есть мавзолей Турайхана, да, если мне память не изменяет, 15-16 век, каменный. То есть такое строение.
3: Уже даже 19 век-то кажется давно.
4: Да,
3: а
4: вот.
3: Здесь 16-15.
4: А там таких мавзолей достаточно много. Вот, допустим, когда я ехал, и цель была мечеть, просто проложил как бы вот от шоссе маршрут по ущелью Шакпак Тысай, да, это я с карты говорю, может, неправильно произношу, то есть тоже вот по пути попался такой мавзолей, была табличка «Мавзолей Жангылтам». Значит, это 14-15 век, да, то есть потом, когда я ехал, получается, от Бозжиры, вот эти 90 километров, мне тоже попался мавзолей в степи, тоже, значит, ну там, по-моему,
3: 18-19. Это загадочность какая-то, как это вот тебе, как путешественнику, какой импакт-то, то есть ты такой, ого, гробница.
4: Ну, опять же, это некая...
3: И правильно спрашивают, в чате спрашивают, они не разрушаются, вот, 16 век? Вот.
4: Местная культура, да, то есть, и как бы из таких необычных вообще вещей в Казахстане, это казахские мусульманские кладбища, то есть, там как бы такие каменные оградки построены, и, очевидно, у особо уважаемых там граждан и, может быть, священнослужителей мавзолеи стоят. Это и современное кладбище, так и выглядит. И вот едешь по Казахстану даже по шоссе, то есть таких кладбищ достаточно много. У нас они тоже есть. В 23-м году мы с сыном ехали тоже на машине в Дагестан от Волгограда до места, где декорации города Сарай-Бату к фильму «Орда». Вот. И по пути там тоже вот есть такие казахские кладбища. Вот. Но те декорации, кстати, скажу, они неправдоподобные, там какой-то глинобитный город, хотя из кирпича Сарай-Бату так-то был построен Астраханский Кремль вообще-то, да, ну и там чуть в другом месте, чем как бы настоящий Сарай-Бату находился. Но, тем не менее, вот эти казахские захоронения, плюс могилы просто камнями обложенные есть в степи, вот, к сожалению, есть как бы черные копатели, которые как бы раскапывают, то есть раскопанные могилы я много видел, это вот можно вспомнить селение Растёс на Бабиновской дороге, где тоже могилы выкопаны, да, то есть, значит, гробницы лежат рядом, чугунные плиты. Вот, это происходило еще там в 70-е годы, когда расконвоированные, значит, лица, которые были на поселении, они вот копали, потому что это сначала богатый поселок на тракте был, потом золотоискательство, да, то есть, ну и людей хоронили вот, опять же, в одежде. И украшениях, да, то есть, и, к сожалению, вот те захоронения тоже не минула такая участь. Сунгульский скит можно вспомнить в Челябинской области, да, значит, это старообрядческий скит, и там тоже все могилы как бы раскопаны, к сожалению.
3: Да, ну про него мы тут общались, кстати. Я, конечно, себе картину такую нарисовал, значит, майские праздники, ты на машине один среди мавзолеев и раскопанных могил. Да, у нас время заканчивается, у нас есть традиция. Топ-3 вещи, из-за которых стоит съездить в Казахстан на автомобиле. Личное ваше мнение?
4: Одно. Это пески, это, опять же, вот меловые горы разные, да, то есть есть, допустим, горы, которые называют тирамису, они по дороге в Бозжиру расположены, вот. Ну и это пасущиеся верблюды посмотреть, да, то есть и как бы
3: необычные постройки. Естественно, кстати, среди обитания, да. А не вот эти вот верблюды, да. Ухоженные в Дубае.
4: Да. Кызылкуп, вот это урочище называется, вот, поэтому это вот западный Казахстан, да, потому что есть еще и южный Казахстан, где свои достопримечательности, да. И Аральское море, и Байконур, то есть поэтому можно там покататься, северный Казахстан, где озеро Боровое. Вот, я в Актобе в Краеведческом музее купил три книги по Актобинскому району и достопримечательностям, и потом как-нибудь туда еще планирую съездить.
3: То есть еще поедете?
4: Да.
3: Ну и всем советуем, получается.
4: Да, единственное, значит, карта российская не работает, я брал наличные деньги, которые менял в банках на тенге. Пускают в Казахстан по российскому паспорту, но если в Актобе я деньги менял по российскому паспорту, то в Шепте и Бейнеу мне потребовался загранпаспорт для этого. Берите с собой загранпаспорт. Вот, это как бы минус.
3: Да. Но мы это все припишем обязательно. Возможно, Виктор будет время еще к нам зайдет, заглянет и расскажет про Казахстан. Может, это уже будет после третьего его путешествия. А если вы не успели послушать весь наш разговор, добавляйтесь в группу ВКонтакте, город ФМ Екатеринбург, и ищите тейк под названием «На автомобиле. Майские праздники в Казахстан». С нами был Виктор Сергеевич Иваницкий, краевед, исследователь, путешественник. Виктор, спасибо.
4: Пожалуйста. Спасибо за приглашение.
2: Повтор программы.
6: Реклама на 107.6.
7: Решил привести автомобиль в порядок? Нужна шумоизоляция, защита кузова или химчистка салона? Требуется установка охранного комплекса? А может, хочется улучшить звучание аудиосистемы? Мистер Вульф решит все эти проблемы. Мы делаем автомобили комфортными, защищенными и красивыми. Автоцентр Мистер Вульф. Ждем на Буторина 6А и на сайте mrwolf96.ru. А можете просто позвонить
8: 288-6868. 18+.
9: У идеального отдыха есть имя. Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга. Современные номера. Бассейн с панорамными окнами. Шведский стол. Оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге. 239-50-30.
10: 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах прямо сейчас шумит авиамоторами фильм «Литвяк». Военная драма, посвященная судьбе легендарной советской летчицы-истребителя Лидии Литвяк, одной из самых результативных женщин-пилотов Второй мировой войны. Фильм как раз и рассказывает о ее становлении как летчицы и о ее подвигах. Кино получилось прекрасным, зрелищным, с минимальным количеством исторических глупостей и с реальным подвигом в кадре. Так что рекомендую. 16+. Дома предлагаю пересмотреть «Вавилон» режиссера Алехандро Гонсалеса 2006 года. Психологическую драму о переплетении нескольких сюжетных линий, происходящих в разных странах. Фильм исследует тему непонимания, как личностного, так и глобального, используя метафору библейского Вавилона. Люди, разделенные языками, традициями, мировоззрением и религией, всеми силами делают вид, что они другие, при этом испытывают одну и ту же боль и переживают одни и те же эмоции. Примечательно, что фильму я в 17 лет ставил 6 из 10, в 25 – 7 из 10, и вот сейчас в свои 35 ставлю крепкую восьмерку. Пришлось, видно, пережить несколько десятилетий, чтобы вкусить замысел фильма по полной программе. Рекомендую. 18+. Стриминговые сервисы порадовали всех фильмом «Вершина» – экшн-триллер о выживании в экстремальных условиях. В главных ролях Шарлиз Терон и Терен Эджертон. Остросюжетность выражена через весьма необычную ситуацию в горах. Девушка-скалолазка натыкается на психопата, который обожает играть с людьми в охоту – игру, в которой жертвой становятся путники. Премьера состоялась 24 апреля на стриминговых сервисах. Потрясная Шарлиз Терон, еще более потрясный Эджертон. Сценарий, конечно, чушь полная, но главное, что напряженно и невероятно красиво. 18+, все уже в свободном доступе. Более

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: утром и вечером, ночью и днем. По дороге с работы, по пути в гастроном многие жители Екатеринбурга следуют на метро. И многие через станции проспект Космонавтов и Уралмаш. И если есть время, например, в ожидании поезда, смотрят на оформление станций. Красивые опорные колонны на Космонавтов или распространенные по всему протяжению станции Уралмаш буквы названия. И мало кто знает до сих пор, кто на самом деле приложил к этому руку.
1: Когда тебя озаряет, когда ты начинаешь представлять себе, да, вот эта вспышка света в голове происходит, в темноте в твоей, потому что у нас же в голове темно, вспышка света происходит, и ты вдруг видишь, вот, ты видишь просто вот этот объект, который там, условно говоря, тебе предстоит спроектировать. Ты его быстренько-быстренько фотографируешь, да, в памяти. И потом твоя задача просто все это как бы перенести и доработать какие-то моменты. Вот я так себе это представляю. В музыке то же самое.
0: Вячеслав Бутусов всегда говорил: «Я не музыкант, я архитектор». Но мы еще поговорим о том, почему лидер Наутилуса был в хорошем смысле обречен выбрать именно эту профессию. Ну а после окончания архитектурного института попал по распределению в Уралгипротранс. Тогда как раз строилось метро в Свердловске, и предприятие выиграло конкурс на проектирование трех станций. Для этого был создан специальный отдел. Вот Бутусова и назначили в отдел метрополитена. 3 года вместе с коллегами занимался чертежами, конкретно интерьерами станций «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш».

0: Если уж совсем конкретно, то Бутусов сделал чертежи облицовки колонн на станции «Проспект Космонавтов», а для «Уралмаша» нарисовал шаблоны для объемных букв. Конечно, Вячеслав сделал только эскизы, но именно по ним позже буквы изготовили на «Уралмашзаводе».
1: Должно быть что-то взаимообразное, наверное, в этом сочетании, да? То есть и в архитектуре, соответственно, должно быть проявление какой-то музыкальности, так же, как и в архитектонике зданий, и вообще каких-то там конструкций, да, существуют законы, по которым строится там, например, какой-то ряд, да, то есть от основы, от базы вверх, условно говоря, это первый закон, да, и очень важный момент от общего к деталям, тоже закон, который работает и там, и там.
0: В то время все коллеги знали, что Бутусов – музыкант, ведь на работе Вячеслав либо чертил, либо писал тексты в блокнот, либо спал, потому что по ночам как раз репетировал с группой или записывал песни. Однажды принес рабочую запись «Разлуки» и оставил ее на квартире у своего начальника, Спартака Зиганшина, а это была единственная версия, записанная на маленькой бобине. После этого вечера Бутусов 2 недели ходил сам не свой и однажды признался Зиганшину, представляешь, потерял рабочую запись «Разлуки», которую мы свели, и в ответ услышал: «Так она у меня дома лежит, ты ее не потерял, а просто забыл». И Вячеслав после этого сразу расцвел. А затем время от времени заходил к коллегам и приносил билеты на концерты. Свердловский метрополитен официально заработал 27 апреля 1991 года. В это время Вячеслав Бутусов уже окончательно уехал в Санкт-Петербург. Но не исключено, а, наверное, даже точно, что многие пассажиры екатеринбургской подземки и сейчас в дороге слушают «Наутилус Помпилиус», из песен которого наше метро особенно напоминает вот эту.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Жизнь кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: Город FM. На 107.6. Снова.

0: городам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку.
1: Такая весна на город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Меня зовут Братец. Я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на

0: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Рассказ о подвиге мальчика Данила Садыкова. Не было мыслей, были только действия. Многие из вас, наверное, думают, что дети способны только на шалости и глупые поступки. Но история о храбром подростке заставит вас по-другому взглянуть на это утверждение. Однажды в мае 12-летний Данил Садыков приехал в гости к бабушке и дедушке. Он решил покататься на велосипеде и поехал по бульвару энтузиастов. Он и не подозревал, что скоро совершит подвиг, который будет стоить ему жизни. Примерно в то же время 9-летний Андрей играл с друзьями у фонтана. В какой-то момент пластиковая бутылка, с которой они играли, упала в воду. Андрей не растерялся и попытался ее достать, но сам упал в воду. Люди кричали и звали на помощь, но никто не решался броситься в воду, кроме Данила. Он увидел, что мальчик тонет, и, не думая о себе, бросился на помощь. Он вытащил Андрея на бортик фонтана, но сам не смог спастись. Его тело пронзило током, и сердце остановилось. Данил Садыков был награжден орденом мужества посмертно. Его назвали юным героем набережных Челнов. Он совершил то, на что способен далеко не каждый взрослый. Спас чью-то жизнь ценой своей.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107,6.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса России.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре имени академика Семихатова. Факт первый. Бульвар назван в честь советского инженера-конструктора, участника Великой Отечественной войны, академика Николая Александровича Семихатова. В 1942 году он добровольно ушел на фронт, где был четырежды ранен. После войны работал в научно-исследовательском институте и участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. Стоял у основ советской космонавтики. С 1953 года был главным инженером НПО «Автоматика», а позднее возглавил его. В 2004 году НПО «Автоматики» было присвоено имя академика Семихатова. Факт второй. Бульвар академика Семихатова находится в академическом районе Екатеринбурга и носит свое название с 2011 года. Длина бульвара 746 метров. До недавних пор он был единственным бульваром района. Теперь их два. Факт третий. В 2018 году в честь столетнего юбилея академика на бульваре была открыта мемориальная доска, посвященная Николаю Семихатову. Ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который вместе с жителями организуют застройщики и разные институты Академии наук. А сейчас мы напомним, что бульвар имени академика Семихатова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
2: Рассказ о подвиге великого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова под названием «Оружие для защиты Отечества». Великая Отечественная война. Октябрь 1941 года. В окрестностях Брянска шли ожесточенные бои. Михаил Калашников, старший сержант и командир танкового экипажа Т-34, вместе с двумя товарищами отправился в разведку. Благодаря этому он остался жив, а всех остальных расстреляли фашисты. Михаил думал, вот если бы у наших солдат были автоматы, исход боя был бы другим. После контузии в госпитале он спрашивал себя, неужели это конец? В то время ему было всего 22 года, и по состоянию здоровья его больше не пускали на фронт. Михаил говорил себе, я должен быть полезным своей стране, я обязательно должен помочь фронту. Он вспомнил свое детство, когда начал изучать принципы работы механизмов. Уже в 5 лет он сделал себе коньки, а в 10 собрал велосипед. Именно в больничной палате госпиталя Михаила по-настоящему загорелась идея создания своего образца автоматического оружия. Мысль не покидала его до последнего дня пребывания в госпитале. «Впереди у меня целых 6 месяцев отпуска. Надо успеть! Я должен успеть!» говорил он себе, продолжая работать над чертежами. Вскоре он изготовил первый образец. Михаил Калашников прошел много испытаний, прежде чем комиссия окончательно утвердила его модель автомата АК-47. Он создавал автомат не как конструктор, а как обычный солдат, которому важно, чтобы устройство было простым, удобным и понятным. Михаил Калашников – легендарный советский и российский конструктор, создатель автомата Калашникова, который знаком жителям всех мировых государств. Созданный им автомат стал символом мощи советской армии, эталоном надежности и эффективности и самым известным советским, а затем и российским брендом за границей. Мог ли в то время предположить Михаил Калашников, что именно его автомат станет одним из самых надежных помощников для наших бойцов в ходе специальной военной операции на Украине? Его изобретения были достижением века и до сих пор остаются самыми надежными. Его фраза «Я создавал оружие для защиты Отечества» остается актуальной и сегодня.
1: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107,6.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ.

0: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры. Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша. Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади первой пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107.6.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники ФСБ звонят гражданам только для того, чтобы пригласить их на личную встречу на территорию ведомства.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самым старым деревом Екатеринбурга официально признана сибирская лиственница, растущая в районе перекрестка улиц 8 Марта и Декабристов возле общежития Ранхикс. По мнению ботаников, дереву не менее 230 лет. Лиственница имеет статус ботанического памятника природы. А жители города считают, что если прикоснуться к дереву ладонями, то оно передаст человеку часть своей мудрости. Также очень старые деревья можно найти в Харитоновском парке за театром юного зрителя. Некоторым липам и лиственницам здесь более 200 лет. Они были посажены прежними владельцами усадьбы, купцами Расторгуевым и Харитоновым.
0: Город ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами по видеосвязи, не используют мессенджеры, не отправляют в подтверждение своих слов служебные документы и удостоверения.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город-ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107.6.

Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

0: позвони мне, позвони.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Всем привет, меня зовут Евгений Тони Мо. Слушайте мою музыку на радио Город FM на волне 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, не спишь? Это Кино А. Послушай мой трек и заряжайся бодрым настроением со мной из Города ФМ.
2: Ну, здравствуй, моя бессонница. Ну что ж, проходи, раскучала. Так знакомые черты твоего лица. Да я точно тебя встречала.

0: Просто перестань.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: На 107,6.

Я Мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Левицкая. Слушай мою песню не случайно на радио Город ФМ.

0: роль секрета.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

Город FM на 107.6. Мы рядом.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио Город ФМ.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

вещей я не могу сказать тебе в глаза. Но я думаю, ты сама все поймешь. Спасибо, что ты есть. Я тебя люблю.

0: Екатеринбурге 5:30.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Тони Мо, и сегодня я хочу представить свой новый сингл под названием «Возьми мою руку». Хорошего дня и приятного прослушивания на радио «Город ФМ».

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107.6.